диска гиганта. И тут часть коллектива уходит из состава ансамбля и организует собственный ВИА под названием «Пламя». Наверное, это можно назвать творческим кризисом. Ушедшие жаловались на чрезмерно строгую дисциплину в коллективе и переизбыток патриотических советских песен в репертуаре.

такой ситуации Юрий Маликов совершил практически невозможное. В кратчайшие сроки собрал новых музыкантов, переписал с ними репертуар ансамбля, да еще и наполовину обновил его. И немедленно уже с новыми участниками организовал и провел большой сольный концерт. В новый состав вошли уже опытные профессиональные музыканты, такие как Елена и Владимир Пресняковы, пришедшие из коллектива «О чем поют гитары». «Самоцветы» остались неимоверно популярными, активная гастрольная работа велась ими по всему СССР. Участвовал коллектив и в зарубежных концертах и фестивалях.

Многие звезды эстрады начинали как раз в «Самоцветах». В разное время в ансамбле выступали Алексей Глызин, Владимир Кузьмин, Александр Барыкин, Вячеслав Добрынин. Причем Юрий Маликов вел своеобразную, если можно так выразиться, кадровую политику в коллективе. Некоторых исполнителей, приходивших на прослушивание, руководитель не брал в ансамбль, потому что считал, что им лучше будет заняться сольной карьерой. Среди таковых оказались Александр Серов, Александр Малинин. И действительно, Маликов не ошибся с советами.

Рубеж 70-80-х годов оказался для многих вокально-инструментальных ансамблей весьма сложным периодом. После Олимпийских игр в Москве, ставших своеобразной чертой раздела, кардинально поменялись вкусы и запросы публики. Выросло новое поколение со своими предпочтениями в музыке. Классическая советская эстрада вместе с вокально-инструментальными ансамблями стали отходить как будто на второй план, а на первом оказались рок-группы. Количество выступлений падало у всех практически без исключения, снижалась популярность у многих, как и популярность ВИА-самоцветы. Да и сами музыканты не молодели, они постепенно обзаводились семьями, а частые концерты, как известно, отвлекают от воспитания детей и спокойной домашней жизни.

Ансамбль, тем не менее, в 80-е выпустил на фирме «Мелодия» еще два диска-гиганта «Путь к сердцу» и «Прогноз погоды». Но, тем не менее, времена настали качественно другие. Все поменялось. «Ребята устали, выдохлись», — вспоминал Юрий Маликов. «У кого-то появились внуки, кто-то ушел в бизнес или эмигрировал. Пришло другое поколение зрителей, и им нужны были свои кумиры». В 1992 году Маликов вынужден был прекратить работу коллектива. Однако «Самоцвета» отсутствовали недолго. Уже в 1996 году вышел выпуск передачи «Золотой шлягер», полностью посвященный легендарному вокально-инструментальному ансамблю. На сцене собрались 30 бывших участников. Песни вызвали настолько положительный отклик у телезрителей, что ансамбль возобновил работу и выступления.

Секрет успеха коллектива, наверное, прост. Для Советского Союза репертуар «Самоцветов» стал по-новому живым, близким сердцу каждого. Тексты были просты, мелодии романтичны. Шлягерами становились такие композиции, как «Там, где клен шумит», «Льется музыка», «Листья желтые над городом кружатся», «Люди встречаются». Подкупала и манера общения музыкантов с публикой. Юрий Маликов отказался от конферансье, скучных сухих связок между песнями. Солисты, музыканты ансамбля самостоятельно общались с публикой. Также впервые в программе были задействованы и юмористы. Владимир Винокур, например, дебютировал на сцене именно с «Самоцветами». «Самоцветы» с тех пор, как вернулись на сцену, выпустили еще около десятка альбомов, включающих в себя попурри старых песен, полюбившиеся композиции в новой аранжировке, а также несколько новых произведений. Ансамбль продолжает выступать и сейчас.

Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 15. Революционные события. На весь мир прославил Сормова роман «Горького мать», основанный на революционных событиях в Сормове 1902 года. Прототипами главных героев Павла Власова и Ниловны стали рабочий Петр Заломов и его мать Анна Кирилловна. Конечно, Горький сильно романтизировал и своих главных героев, и многие революционные события, но такова была сила его таланта, что описание демонстрации и суда над ее участниками воспринимались читателями как подлинно документальные. А суда Павел Власов и его товарищи ожидали в Нижегородском остроге на Острожной площади. Ныне Площадь Свободы. Долой самодержавие! Глухой ночью по тюремному коридору протопали тяжелые шаги. Язычный голос старшего надзирателя гаркнул: «Подъем! Собираться в суд!» Заключенных вывели на замкнутый каменными стенами тюремный двор. Они поеживались от холода, жадно вдыхали морозный воздух, бодрились, бросали шутки. «Становись!» — прервала их строгая команда. «Шагом марш!» Сапоги охранников ударили по булыжнику. За воротами открылась темная и пустынная Острожная площадь, подсвеченная одним ярким пятном, стоящим на линии трамваем. Он был приготовлен специально для перевозки заключенных. Тревожа сонных обывателей, трамвай, сопровождаемый конной стражей, промчался по Полевой, ныне улица Горького, к Новобазарной площади, ныне площадь Горького, потом по Большой Покровской и остановился против здания окружного суда. «Выходите по одному!» От подножки трамвая до ворот коридором конвойные. Неясные фигуры маячат во дворе. «Как много людей не спит!» — усмехнулся про себя Заломов. Потянулись часы ожидания. Тихо в комнате с окошками, выходящими на внутренний двор и забранными решетками. Временами из-за толстой двери слышится стук прикладов о деревянный пол. Это сменяется стражем. Разговаривать запрещено, и каждый, будучи на виду у товарищей, остается наедине с собой. Еще есть время, чтобы кое-что вспомнить и обдумать. Почти 6 месяцев прошло с того дня, к которому эти люди готовили себя годами. День 1 мая, как обычно, начался работой, но после обеда заводской гудок не дозвался и половины мастеровых. Зато улицы Сормовского поселка стали заполняться людьми. Они шли на Большую улицу, ныне улица Коминтерна, как на праздник, приодетые, с гармошками, прогуливались, пели частушки. Здесь же полиция, пешая и конная, беспокоится. Толпа раздвигается перед нею и снова смыкается. Гулянье нынче необычное, все ждут чего-то. И знают, чего ждут. Накануне на всех улицах, ведущих к заводу, белели листки. В них слова: «Товарищи, бросайте 1 мая работу. Пойдем толпой с пением революционных песен и с красными знаменами, на которых напишем наши требования. Да здравствует 8-часовой рабочий день! Да здравствует политическая свобода!» Их руки чувствовали гладкие белые древки флагов. Красные легкие полотнища от ветра заплескивались в лица, высоко рвались над головой. Впереди видна Даринская проходная. Дарина – поселок близ Сормова. Уже сотни людей примкнули к маленькой группе знаменосцев. Они поют: «В царство свободы дорогу грудью проложим себе», и не слышат дроби барабанов. И вдруг толпу облил визгливый панический крик: «Солдаты!» Толпа смолкла, сбила ритм, попятилась. «Я не побегу!» Заломов раздвинул плечами товарищей и вышел вперед. Чувство восторга охватило его, и он, стараясь выше держать знамя, шел и шел, уже не видя, не замечая ничего вокруг, пока подбежавший офицер сильными руками не схватил древко и не пригнул его к земле. Тут же на плечи, на спину, на голову Заломова посыпались удары. 6 месяцев, минувших с того дня, прошли в тюрьме. Сегодня
суд. По решению большинства все обвиняемые, а их 14 человек, должны выступить с речами. Их цель – защита и нападение. Начинать придется Заломову, поэтому его речь должна быть самой основательной и сильной. Но в сентябре произошли события, которые надолго отвлекли заключенных от подготовки к суду. Петр Дружкин возвращался из конторы в камеру после свидания с родными. Надзиратель хотел его обыскать. Дружкин не дался. За неподчинение его заперли в карцер. Десятая камера, где сидели сормовичи, начала шуметь, вызвала начальника тюрьмы. В результате еще Иван Сутягин был отправлен в карцер. На вечерней поверке 123 политических арестанта в знак протеста объявили голодовку. Началась настоящая война. Всех лишили свиданий на месяц. Запретили передавать табак, свечи, спички. Всякая связь с волей была прервана. На шестой день Заломова, который не принимал не только пищу, но и питье, отвезли в больницу. Он вернулся в тюремный замок только накануне суда. Истекали последние часы перед началом суда. Заломов был недоволен собой. Хотел сосредоточиться и еще раз продумать свою речь, но мысли шли как-то вразброд. Сказать, что у него и у его товарища не было в душе никакого страху, значило бы сказать неправду. Он понимал, что за лозунг «Долой самодержавие» можно поплатиться жизнью. Правда, защитники уверяли, что все обойдется в худшем случае каторгой, однако надо было приготовить себя к самому тяжкому. В случае чего не растеряться, не позволить сломить себя, не забыть сказать самое важное. Обвиняемые не знали, сколько они сами нагнали страху на нижегородские власти. Пока они сидели в тюрьме, нижегородский прокурор доносил начальству. «В Нижнем Новгороде происходит сильная агитация по устройству демонстраций и просил сделать особое распоряжение, чтобы освободить здание суда от посторонних и не допускать сочувствующих». Накануне суда вечером приезжал сам губернатор Унтербергер и проверял, закрыты ли запасные выходы, как расположился отряд солдат, где будет засада городовых. Обвиняемые не знали также, что по улицам города расставлена усиленная охрана. Полицейские не позволяют прохожим останавливаться около здания суда. Горожане проявляли особый интерес к зданию суда, и по Большой Покровской прохаживалось публике гораздо более, чем обычно. Около полудня обвиняемых, наконец, перевели в зал. Белые стены, янтарный, натертый до блеска пол, тяжелое золото рамы с царским портретом, пронзительная зелень сукна на судейском столе. Все было исполнено важности и требовало к себе уважения. Секретарь суда размеренно читает обвинительное заключение. «С целью дерзостного порицания самодержавной власти и установленного законами образа правления учинили шествие». Прокурор сосредоточенно шелестит бумагами. В затылок дышат стражники, стоящие позади каждого из обвиняемых. «Все», — говорит этим парням в косоворотках и дешевых пиджаках, — «смотри».

0: управления. Дядька молчит. Еще вопрос ему же. Вы не получали наград от жандармского управления? Дядька молчит. Еще вопрос. А вы давали кому-нибудь нелегальные брошюрки? Дядька выдавливает из себя. Давал. Не скажете ли вы, часто ли это бывало? Лицо дядьки усача краснеет от натуги. Он не знает, как вывернуться, и в отчаянии брякает. Не могу сказать, начальство не приказывало. В зале прошелестел легкий смех. Прокурор недовольно поджал губы. Перерыв заседания. Перерыв заседания. Давно уже октябрьская непроницаемая тьма облепила окна. Под потолком в электрическом свете засверкали хрусталики люстр, когда председательствующий объявил. «Подсудимый Заломов, вам предоставляется последнее слово». На мгновение словно кипяток обжег его грудь. «Ну, спокойно», — приказал он себе и встал. Помолчав немного, заговорил прерывающимся от волнения голосом. Только услышав себя как бы со стороны, вдруг успокоился. Голова стала ясной и чистой, а слова жесткими и четкими. «Я принимал участие в демонстрации. Я сделал это сознательно, и вот почему. Я сын бедного, безземельного крестьянина, работавшего на заводе у Курбатова. Это к делу не относится», — прервал его председатель. «Я хочу объяснить все причины, по которым я вышел на улицу с красным флагом. Семья у нас была большая. Когда я кончил уездное училище, надо было работать, помогать семье. Меня устроили на завод. В 4 часа утра я вставал, не успев выспаться, дремал на ходу. Вся жизнь мне казалась пыткой. Мне хотелось умереть». Заломова больше не прерывали. Наоборот, он заметил, что за судейским столом его внимательно слушают. Даже прокурор перестал шелестеть бумагами. Это придало ему силы, и речь его становилась все увереннее. «Я видел, как на заводах калечили людей, когда механик заставлял руками надевать ремень на шкив во время хода машины. Мне хотелось помочь рабочим. Узнав из листовок, которые я нашел на заводе о готовящейся демонстрации, я хотел своим участием в ней обратить внимание правительства на жизнь рабочих. Я знал, что за участие в демонстрации грозит каторга. Наказание страшное, в моих глазах хуже смерти, так как человеческая личность там совершенно уничтожается. Я видел, что существующий порядок выгоден лишь для меньшинства. Вот почему я написал на своем знамени «Долой самодержавие». Он кончил, смолк и сел. И на некоторое время в зале воцарилась такая тишина, что был слышен скрип пера под рукой секретаря. Наконец поднялся председатель. «Подсудимый Самойлин, вам предоставляется последнее слово». Один за другим подсудимые вставали, объясняли, почему они примкнули к демонстрации, как стали сознательными революционерами. Судьи совещались долго. Приговор был неожиданно мягче, чем ожидали. 8 оправдали, 6 – Заломова, Самойлина, Алексея Быкова, Петра Дружкина, Фролова, Ляпина – приговорили лишить всех прав и сослать в Сибирь на поселение без срока. Правительство, по всему было видно, не хотело возбуждать в обществе слишком большого шума.
1: События 1917-1918 годов в Нижнем Новгороде не вызвали больших потрясений. После февральской революции 17-го в городе было двоевластие. Сторонники Временного правительства заседали в здании городской думы, а Совет рабочих и солдатских депутатов обосновался в Кремле, во Дворце Свободы, так стали называть бывший губернаторский дворец. Когда в Нижний пришло сообщение о восстании в Петрограде, большевики на заседании Совета предложили поддержать пролетарскую революцию. Меньшевики и эсеры проголосовали против этого предложения. Тогда большевики создали военно-революционный комитет для захвата власти в городе. 28 октября 1917 года были взяты под контроль вокзалы, почта, телеграф, телефонные станции, типографии всех газет. 2 ноября 1917 на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов в городе была провозглашена советская власть.

0: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 16. Максим Горький. С 1932 по 1990 год наш город носил имя Максима Горького, а жители города назывались горьковчанами. Горький – это псевдоним. Настоящее имя писателя – Алексей Максимович Пешков. Родился он 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде, в усадьбе своего деда на Ковалихинской улице. В нашем городе прошли детство и юность Горького. Здесь к нему пришла всероссийская слава. Далее его жизнь сложилась так, что он долго не был в родном городе и побывал в нем уже после больших революционных перемен. Горький много занимался благотворительностью, а организованные им елки для детей оставили поистине легендарный след. Горьковская елка. Уже несколько дней в квартире Пешковых на Канатной улице, ныне улица Короленко, царит ужасный кавардак. Комнаты завалены кусками бумазей и всевозможных ситцев, связками детских валенок и башмаков, яркими мешочками. В углах стоят ящики с конфетами, пряниками, мешки с орехами. В комнате Екатерины Павловны непрерывно стрекочут три швейные машинки. На них женщины шьют детские рубашки, платья, штаны. На большом обеденном столе раскраивают ткани. Во всех комнатах большой квартиры снуют люди, большей частью незнакомые, которые, однако, почему-то остаются то обедать, то пить чай. Поэтому ведерный самовар подогревается то и дело. Все это затеяно по поводу устройства елки для детей городской бедноты. И все это потому, что Алексей Максимович Пешков, теперь известный писатель Максим Горький, не может заниматься только литературной работой. У него масса всяких обязанностей, он непременный член многочисленных обществ, он весь в делах на пользу народного просвещения. Вокруг квартиры Пешковых всегда вьется народ, а нижегородские жандармы доносят по начальству. Все, что есть только революционного в Нижнем, дышит и живет только Горьким. И хотя Алексей Максимович знал, что полиция следит за ним неотступно, он выискивал всякие законные и незаконные пути, чтобы любому общественному делу придать революционный смысл. Так и с елкой. В зале городской управы на Большой Покровской украсили елку, приготовили подарки. В этом празднике было много искреннего веселья, но много и горечи. Что 500 детей, если в городе их тысячи? Теперь затеяли елку на 1000 с лишним детей. Решили устроить ее в помещении военного манежа в Кремле. Были приглашены музыканты. Привезено из семеновских лесов огромное дерево, которое обвили гирляндами электрических лампочек. Электрических, хотя город освещался в основном керосином. Сегодня, можно сказать, приготовления закончены. И теперь к дому Пешковых то и дело подъезжают извозчики. Сани нагружают тюками с одеждой и обувью, мешками, ящиками. Все это отвозится в Кремль. А сколько было хлопот, прежде чем все эти вещи были закуплены, сшиты, разложены, сосчитаны. Сначала нужно было достать средства. Сам Алексей Максимович не жалел денег. Он теперь мог считать себя обеспеченным человеком. Его книги стали приносить солидные гонорары. Конечно, они уходили на семью, на квартиру, на покупку книг, приемы бесчисленных посетителей. Но и на разные общественные нужды Алексей Максимович не скупился. На устройство бесплатного катка для бедняцких детей, на организацию концертов и лекций, на затеянное уже давно строительство народного дома, на литературу для общественных библиотек, а главное, на революционную работу. И поэтому у Пешковых никогда не было денег. Но тем не менее было решено, елка должна состояться. 7 ноября 1900 года горожане, открыв газету «Нижегородский листок», наткнулись на призыв: «Вносите средства на елку для детей самых обездоленных, для детей окраин». Из Нижнего в Москву Станиславскому летит просьба: «Посодействуйте, чем возможно, все берем, даже деньги, калинкор, ситец, бумазею, сапоги, рукавицы, шапки, все». И другая, писателю Телешову: «Прошу, молю, кричу, помогите оборванным, голодным детям, жителям трущоб». И еще издателю Пятницкому: «Нужно иметь 1500 фунтов гостинцев, 1000 штанов, 1000 рубах, 1000 сапог валенных». В Нижний, на Канатную, в дом Лемке, где снимали квартиру Пешковы, стали приходить денежные переводы, посылки. Приносили и так, то деньги, то поношенные детские вещи, игрушки. Потом надо было обойти нижегородские окраины и отыскать самых бедных, самых обездоленных ребятишек от 6 до 12 лет, переписать их и вручить приглашение на елку. Тут пришла на помощь революционная молодежь. Представилась возможность заглянуть в сотни самых темных и неблагополучных городских закоулков, изучить самое дно нижегородской жизни и при этом не вызвать подозрений полиции, так как разрешение властей на этот обход было уже получено. Город разделили на участки, и по каждому участку ходила группа переписчиков. Алексей Максимович взял на себя кварталы в нижней части города. Здесь, где ютилась городская голодьба, грузчики, матросы, пропойцы-босяки, он давно присмотрел типы для своих произведений. Здесь он видел и детей, которых нужда загнала в сырые подвалы, ночлежные дома. Вместе с революционеркой Ниной Александровной Рукавишниковой Алексей Максимович пешком через Кремль отправился на Нижний базар. Их приход переполошил всех мальчишек, которые катались на ледянках по Ивановскому съезду. «Дяденька, ты пришел на елку записывать?» Видимо, молва о готовящейся елке уже проникла сюда. «Меня запиши, и меня, и меня!» Мальчишки так и шли гурьбой за высоким, усатым, с добрыми синими глазами дядькой. Они громко гомонили, деловито вели в свои углы, называемые квартирами. Наступил, наконец, день 4 января. С утра Алексей Максимович, заперся в своем кабинете, и просил дать ему возможность поработать. Но к 12 часам не выдержал, вышел в столовую и включился в последние приготовления. А как стало темнеть, поехал в Кремль, чтобы самому удостовериться, все ли сделано как надо. В синих зимних сумерках он увидел огромную толпу ребят перед зданием манежа. Они пришли, хотя до начала елки было еще не менее часа. Они ждали, боясь пропустить момент, когда откроют широкие двери. И теперь зябли на морозе и студеном ветру, постукивали ногами, прыгали, тузили друг друга, чтобы разогреться. Пришлось пускать их раньше срока. Они моментально заполнили все помещение, проникли во все уголки, но вели себя степенно, молчаливо, видимо, боясь, чтобы не прогнали. Особенно привлекали их столы, расставленные вдоль стен, где в плетеных корзинах лежали горы калачей и стояли стаканы для чая. Ровно в 6 часов елка вспыхнула разноцветными лампочками, вызвав у ребят восторженный крик. Заиграл оркестр, веселье началось. Худощавая фигура Алексея Максимовича появлялась то тут, то там. Он сам вставал в хоровод и пел песни. За ним неотступно ходили его ребята с Нижнего базара, и флажок, который принадлежал этой группе, был ярко-красного цвета. Ребята то и дело теребили его вопросами. «Дяденька Алексей, а гостинцев всем дадут? А калачей-то, слышь, на всех не хватит?» Алексей Максимович смеялся, успокаивал, говорил, что калачами обнесут даже тех, кто не попал на елку и остался у дверей. Сам он зорко наблюдал, чтобы всем было весело, чтобы никто не был обижен. Из-за плеч мальчишек, разбиравших гостинцы, он увидел застиранный серый платок и круглые черные глаза с непролитыми слезами. Что такое? Он извлек из толпы маленькое жиденькое существо со следами золотухи и мокрым простуженным носиком. «Ты кто же такая?» «Лизонька Соловьева», — сказала охотно девочка, почувствовав поддержку. «Ты с какой улицы?» «Со Студеной». «Это ты там живешь вдвоем с сестрой?» Девочка кивнула головой. На днях Алексею Максимовичу рассказывали, что на углу Студеной и Напольно-Монастырской, ныне улица Белинского, В низком угарном мезонине деревянного дома переписчики обнаружили двух девочек, которые жили совсем одни. Старшей было лет 14, второй – не более 6. Их спросили, где же ваши родители? Старшая, потупившись, молчала. А младшая, лежащая на кровати среди каких-то лохмотьев, охотно объяснила. Мама умерла, чахоткой, мы с Ниной вдвоем живем, она чулки вяжет. Только никак не наработает много денег, у нас все время есть нечего. «Может, устроить сестренку в приют?» – спросили старшую. Не поднимая головы, она упрямо сказала. «Нет уж, я сама ее выращу». «Но тебе же трудно одной. Все равно, я маме обещала». Когда девочкам сказали, что принесли билеты на елку и на гостинцы, старшая снова запротестовала. «Мы не нищие, я сама куплю ей гостиниц к празднику». Билет все-таки оставили. Значит, Нина привела сестренку. Алексей Максимович подвел девочку к столу, дал сладкого чаю и мягкий калач. Она повеселела, платок сбился с ее головы, открыв смышленую мордочку и ворох темных кудрей. Она прыгала вместе с другими ребятами, крепко прижимая к себе мешочек с гостинцами и сверток с розовым сатиновым платьем и новыми валенками. Алексей Максимович смотрел на нее, на других ребятишек, и не раз смахивал с глаз непрошенные слезы. Дети были бедные, хилые, плохо одетые. Даже радость их была какая-то ненастоящая, словно веселились старички и старушки, много горького повидавшие на свете. Алексей Максимович ясно понимал, что для них сегодняшний вечер – только минутная радость. Разве она изменит их жизнь? Сколько их потом унесут в могилу скарлатина, дифтерит, тиф? А если они и вырастут, что ждет их? Будут пьяницы или воры, как их родители, или вьючной скотиной, работающей от темна и до темна. Бедствие народное огромно. Тысячи людей богатого Нижнего Новгорода живут хуже скотины. Об этом и думал Алексей Максимович, возвращаясь домой после того, как кончилась елка, разошлись дети и погасли праздничные огни. Еще 3 раза устраивались в Нижнем такие елки при участии Горького. И дети, побывавшие на горьковских елках, всю жизнь помнили это. Потом, в советские годы, Алексей Максимович встречал людей, которые говорили ему: «А я ведь у вас на елке был». «Когда? Где?» «В Нижнем, в Манеже, в 901-м, в 902-м, в 903-м».
1: Единственный в России музей, основанный на автобиографическом произведении «Домик Каширина» по повести Алексея Максимовича Горького «Детство». Этот дом на Почтовом, бывшем Успенском съезде, принадлежал деду писателя, нижегородскому мещанину, владельцу нескольких мастерских по окраске материй и старшине красильного цеха Каширину. 1 января 1938 года в доме был открыт музей – филиал Государственного музея Горького.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного деланья в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
4: Переходим к слову седьмому, которое называется «о радостотворном плач». То есть о плаче, который радостный. Не просто плач, а плач, который творит радость. Так вот, почему вообще человек, ну скажем так, с неизбежностью обречен плакать? Ну вот вернемся, мы это много раз уже говорили, вернемся к грехопадению. Вот мы жили в раю. Вот нам было хорошо. Вот у нас тут жена под боком ходит. Звери, плоды, которые можно срывать и есть, и насыщаться. Пахать землю не надо, сеять не надо, на работу ходить не надо, в магазины ходить не надо, денег не надо. Представляете, райская жизнь. И так все есть. Живи, не хочу. Но человек все это потерял, согрешив, всего этого лишился. И из этого состояния, в котором правда хорошо, он был изгнан, он был сослан. Мы все на этой земле в ссылке. Вот знаете, когда человек отправляется в ссылку. Ну, сейчас ссылок нету, но вот некоторое время назад они были. На поселение, в ссылку. Вот люди относятся по-разному к этому. Мне приходилось наблюдать и замечать, и исследовать этот вопрос. Одни, они говорят, ну, я ж тут временно, да? То есть, конечно, может и 15 лет, но они ж кончатся. И что я буду тратить силы наводить здесь уют и красоту? Да не буду. Посуду они не моют, занавески они не вешают, кровать они не заправляют. И так и живут 15 лет. Потому что все равно это все временно, и силы тратить на это, то, чтобы устроить здесь свое жилище, я не буду. Пропадя на пропадом, видеть его не могу. И люди просто вот живут, как в сараюшке, по сути дела, ожидая только тогда, когда ссылка кончится. А другие, наоборот, в какую бы пещеру их ни засунули, они все равно пытаются превратить это в нечто красивое, украсить это, даже если ничего нету. Вот, найти что-то там из коры, из чего-то. Вот украсить, сделать это, хоть какую-то радость привнести в эту жизнь. По-разному люди не реагируют, но в любом случае для людей сосланных, как бы они ни пытались себя вести, есть ощущение того, что они здесь, во-первых, временно, а во-вторых, это место для них не настоящее, это не их место. Они изгнаны от нормального общения, и что те, что другие. Они иногда повернутся лицом к стене, начинают плакать от того, что жизнь для них проходит мимо, что они здесь, как на чужбине. Так вот, Это же состояние должно быть и у каждого человека. Мы в ссылке, вот мы говорили это, когда первые самые главы читали, странники и пришельцы мы на земле. Это не наша земля, это не наш дом, поэтому здесь все плохо. Мы как люди, изгнанные из нормального города и поселенные в лесу, где ходят дикие звери, где страшно, где опасно, где некрасиво, где неуютно. Вот и ходим, бродим, ожидая, когда, наконец, нас пустят в нормальный человеческий мир. И так люди жили. Они жили так всегда. С таким ощущением, и им удавалось это ощущение сохранить. Но потом, где-то начиная с 17-го, особенно с 18 века, люди отказались от представления о том, что они находятся в изгнании, в ссылке. Говорят, да что вы, в самом деле, как изгнание? Это и есть подлинная жизнь. Просто наши предки жить не умели. А вот мы жить умеем, поэтому давайте-ка жить. Давайте будем менять эту жизнь, она у нас одна, и сделаем из нее праздник. Вот именно где-то с этого времени, 17-18 век, люди стали мечтать построить рай на земле. Именно тогда, когда они, то есть не плакать о том, как это было людей задолго до того, как пришел Христос. Они знали, что мифы им об этом рассказывали, сохранилось предание очень древнее, о том, что эта земля плохая. И о том, что она плохая, люди понимали, узнавали на каждом шагу, они знали это. И поэтому тосковали о том, когда они вернутся к нормальной жизни, когда все этот вот кошмар закончится. И поэтому не хватало сил терпеть и крепостное право, и рабство, и бесправие, и голод, и язвы, и войны. И они претерпевали, зная, ну что делать, жизнь такая. Все равно это кончится когда-то, наступит новый мир. А вот после 17-18 века люди сказали, что подобного, ничего там нет, все здесь. Поэтому один раз живем, надо эту нашу жизнь превратить в рай. Не ждать рая, когда он наступит, а сделать его здесь самостоятельно. Именно тогда и начались самые тяжелые для человека времена. Во всех смыслах. И революции, и мировые войны, и гражданские войны, и разные там усиление, увеличение суицида, одержимостью, беснованием, разные теософские практики и просто разные другие религиозные практики, человечество медленно, но верно начинает сходить с ума с 18 века, погружая весь мир в ложь, разврат и насилие все больше и больше. То есть получается такая странная вещь, чем настойчивее люди стараются превратить жизнь в рай, тем на самом деле все меньше и меньше она реально на рай походит. Даже какая-нибудь там Америка, которая многим русским рисуется как земля обетованная, вот где только жить можно, на самом деле люди, которые приезжают туда в надежде, что там райская жизнь, на самом деле очень разочаровываются в том, что там райская жизнь. Нет, там мирское изобилие в какой-то степени. Там, конечно, чистые улицы и дороги, не в пример нашим идеально ровные, но вот по поводу райской жизни выясняется, что и там ее нет. Там все по-другому, но человек, который искал именно райской жизни, нормальных человеческих отношений, отсутствия боли и страданий, и ждал бы правды, на самом деле не увидит. И насилия, и жестокости, и лжи, и неправды там очень много. Ну вот, например, именно Америка отличается тем, что она до сих пор отправляет детей и на электрический стул, и на пожизненное заключение. Ну, 13-14 лет подростки могут оказаться на электрическом стуле, оказываются, вот, и получают пожизненное заключение. То есть 14 лет человек попадает в тюрьму, зная, что он из нее никогда не выйдет. Именно в Америке самое большое количество заключенных в мире. Именно в Америке самое большое количество наркоманов. Именно в Америке самое большое количество нищих. Хотя это кажется и странным, да, вот Есть какие-то места, в которых люди живут хорошо, но в целом, чисто статистически, самое большое количество нищих именно в Америке. Именно там самое большое количество психиатрических лечебниц и вообще людей вот разных психиатрических больных. Поэтому вот, когда ты все это понимаешь, когда с этим сталкиваешься, когда ты, в конце концов, можешь это не замечать и просто игнорировать, как мы же живем, тоже некоторые вещи игнорируем, не замечаем, как бы живя в этом обществе, нам же надо привыкнуть к этому. Вот они привыкли и живут. Но когда ты вот именно думаешь, что это свобода, рай, демократии, нет. Когда на ваших глазах, например, ну вот вы приехали туда, в свободную страну, там не все так плохо на самом деле, ну и не все так хорошо, как вот может показаться. Там просто жизнь, обычная человеческая жизнь. Там есть проблемы, которые намного хуже, чем у нас. Но если вам нужны чистые улицы и гладкие дороги, то, конечно, лучше ехать в Америку. Каждый то, что ищет. Вот. Но, например, когда у нас, например, построили храм на крови, да, вот интересно, мы тут собираемся, ходят, свадьбы приезжают, люди как-то ходят. Ну, кому нравится, ходит, кому не нравится, не ходит. В принципе, свободная страна, делай, что хочешь. А когда на ваших глазах, например, вот вы построили где-то там в Дакоте, например, там у них в середине площади еще со времен основания города стояла стела в виде двух скрижалей, на которых написаны на чистом американском языке 10 заповедей. Позапрошлом году уже, ее снесли публично, потому что это оскорбляет чувства каких-то других там религий. На самом деле просто она оскорбляла чувства неверующих людей, чтобы она их совесть не тиранила. Вот они решили ее снести. Снесли, несмотря на протесты старожилов, которые говорят, ну это просто исторический памятник, ему там чуть не 200 лет этому памятнику. Ну снесли, какая разница, чтобы никого не обижало. Когда, например, всю жизнь люди украшали там в Америке на Рождество свои красивые города и улочки, которым по кино знают. Сейчас уже в некоторых штатах введен запрет на подобную символику. То есть ты можешь как-то, скажем, свой дом внутри украсить, но то, что является общей площадью, то, что как-то вот является публичной демонстрацией своих религиозных ценностей и оскорбляет тем самым чувства верующих, вот это запрещено. Вот, и люди смущаются этим, потому что они не могут, например, в магазине, они не могут без страха сказать, например, друг другу «Merry Christmas». Нельзя. Подойдет полицейский и скажет: «Ай-яй-яй, что это вы делаете? Видите, там мусульманин стоит, или же вы ее обижаете? Она не верит в вашего Христа». Ну, маразм, да, ну вот такой. И поэтому кому что нравится. Но важно, что нет, я говорю для того, чтобы показать, что есть некая иллюзия, что чистые улицы, аккуратные газоны, ровные дороги – это и есть рай. Если для человека действительно это рай, ну тогда тут уже ничего не сделаешь. Но на самом-то деле речь идет о человеческих отношениях. Да, и вот в том-то и беда и произошла в 17 веке, что люди сказали, что рай – это то, что вокруг меня. И стало быть, я же могу сделать жизнь вокруг себя идеальной. Я могу посадить персики, там, абрикосы, сделать ровные газончики, завести животных, которых не надо. Вот они тут, оленята брогают, белочки бегают. Вот мы их всячески гладим по-шорски, радуемся им, в бассейне купаемся. Вот она, райская жизнь, вот он рай. Вот люди поставили такую цель и усердно стараются ее достигнуть. И до сих пор не достигают, потому что даже в идеальном каком-нибудь доме выясняется, что чего-то не хватает, а часто просто человек же, как это недавно прочитал, слышал, может, но старшее поколение точно слышало, она до сих пор жива, Бриджит Бардо, топ-модель, вернее сказать, секс-символ, секс-модель соответствующей эпохи, 60-е годы. Она блистала, она была кумиром, она была идеалом. Некоторые говорят, исследователи данной эпохи, что, собственно говоря, ее личность, ее вкус, вообще вот то, что она собой представляет, и сыграла ключевую роль, вот тот как бы последняя капля, которая разрушила прежнюю Европу и сделала ее той, какой она есть сейчас. Вот. А тут недавно прочитал, она до сих пор жива, живет совершенно одиноко, в огромном, очень богатом доме, разумеется, она заработала не прозябает, как Эдит Пиаф, на подмостках где-нибудь там, на задворках. Дом-то у нее есть, но она совершенно одинока. Она никому не нужна вообще. У нее там около 160 или 170 кошек, потому что она, ну, в свое время занималась борьбой за права животных, и просто подбирала их везде на улице, они живут. То есть это огромная вилла, площадь, огороженная забором, со всеми такими доступными системами охраны и так далее. Она не бедствует, и с этими кошками она не мучится. Но кроме этих кошек у нее никого нет. И она вот прочитала ее воспоминания нынешние, кажется, 14 или 13 года, где она говорит о том, что вообще-то она жалеет. Она не может прожить с кем-то, она никого не примет в свою жизнь, но она жалеет, что она понимает, что в сущности жизнь-то была пуста. Она не принесла покаяния в христианском смысле этого слова, она не христианка в нашем смысле этого слова. Она жалеет, и все-таки вот эта тоска сердечная от одиночества, она у нее есть. У нее, конечно, были любовники, были мужья, и были поклонники, и все, что только не было. Но она не дорожила этими отношениями. Она их не берегла. И в конце концов все растеряла, когда она думала, что она будет молодой и красивой всегда. Она, конечно, такой быть не могла. И когда она перестала соблазнять людей, то с ней никто не хотел жить, потому что характер-то ужасный. Человек, который привык видеть только себя. И когда она осталась одна, конечно, очень много изменилось. Вот, и одиночество, оно все-таки делает что-то человеком. И вот она переживает эту тоску. Вроде рай. Тебе не надо работать. Ты живешь одна, тебе никто не лезет в душу, не плюет. Никого рядом нет. Ни детей, ни мужа, ни родителей, ни друзей, ни подруг. Никого. Есть только вот какие-то партнеры, благотворительные организации, которые приходят и которым она дает деньги. И больше никого. Они вспоминают только тогда, когда нужны какие-то деньги вот на борьбу за права или какие-нибудь там животных. Она с этим занимается. Вот ей тоска. Рай это. Но для кого-то, вот скажем, для многих наших молодых людей это рай. Они и кошек готовы будут потерпеть, лишь бы жить на такой вилле и ни в чем себе не отказывать. Но когда бы они оказались на этой вилле, они поняли, что в ней нет ничего. И зеленые лужайки, панорамные окна, 4 этажа, свежий воздух, ривьера. Вот это, конечно, замечательно, но рая в этом нет. Потому что рай – это не место, которое ты занимаешь на земле, а это те отношения, которые у тебя сложились с людьми. Если они сложились, ты любим и любишь, то это рай. А если ты не любим, а особенно не любишь, то это ад. Царство-то Божие, оно внутри нас есть. И поэтому это принципиально важно. И вот чтобы люди не забывали это, человеческая жизнь скорбная. Чтобы человек вспоминал о том, что он, ну как это любит псалтырь напоминать, юдоль скорби. Юдоль слово понимаете, да? Низина, долина, слово дол. То есть такое место скорби, долина, низина даже, низменность, болото почти, где задыхаешься, вот живешь, влачишь, где грязь, испарение, плач. Вот ты внизу ползаешь, как червь, как этот, рожденный ползать, летать не может. Скитаешься, влачишь, ползаешь, как на брюхе в этой юдоли скорби, и с тоской смотришь в небеса. В горы, там летают птицы, свободы, вот а ты тут ползаешь. Ты не можешь поднять, оторваться от этого земли, а восходить на гору тяжело, по лестнице подниматься трудно. Вот ты тут живешь и стонешь тяжело, тяжело. Но именно эта тяжесть и помогает тебе плакать. Ты плачешь о том, что ты одинок, что тебе трудно, что тебя замучили мысли, враги, что нет истинных друзей, что тебя очередной раз предали, кинули, обманули, подставили, что дороги у нас неровны, что зарплаты у нас низкие, что, слава Богу, мы не можем купить все, что мы хотим. Даже страшно, помните этот самый эпизод, такой детский, но на самом деле какой он мудрый, вот если вот к слову о том, как можно детей воспитывать, сказку «Цветик, семицветик», да? Вот она говорит, хочу, чтобы все игрушки мира были у меня. Да, вот, потом пришлось обратно, да, хочу, чтобы все вернулось на место, потому что это вот, ну, никак, мне все не осилит, да и не надо, интереса в этом нет, скучно. Это никакой радости не дает. И поэтому человеку ведь то и радостно, что он иногда может позволить купить то, что ему очень-очень хочется. Это принесет радость. А если ему все спокойно, даром дается, то он перестает это ценить и становится скучно. Потому что я все могу купить, все, что захочу. И надо что-то другое придумать, какую-нибудь такую радость, которую я не мог бы достать. Но чтобы она, когда я достану, и стала радостью. Это очень психологически точный момент. И поэтому Бог ограничил нас, чтобы мы и из-за этого плакали. Что у нас этого нет, и того нет, и другого нет. И я болею, и друзья болеют, и родители болеют, и дети болеют, и все мы болеем. Слава Богу, плачу. От этого плача душа приходит в смирение. А когда душа приходит в смирение, то незаметно от того, что человек вот вроде ничего не делает, но он начинает подниматься на гору. Он начинает приближаться к Богу. Бог приближает к себе его. И как только он перестанет плакать, как, о, как я высоко поднялся. О, я и думал, еще с детства подозревал, что я не такой, как все. Вот, не какая-нибудь труба на бане. Да, особенный человек. И тут бах, споткнулся и полетел вниз, шмяк, опять свою доль плача. Думаю, что ж такое-то, почему упал-то? Вроде все же нормально было. Шел себе, шел, ни на кого внимания не обращал, кверху поднимался. Вот опять начинаешь плакать, плакать, плакать, и глядишь, тоже поднимай. Вот так устроена жизнь. Но в ней для роста, да просто для того, чтобы не очерстветь. Ведь плач, кроме всего прочего, он делает сердце мягким, мы про это уже сказали. А вот мягкое сердце, оно восприимчиво к чужой боли. Мы начинаем чувствовать эту боль, мы понимаем, вот когда человек плачет, ему жалко всякого, кто страдает. Потому что он тоже плачет, и плачущий плачущего пожалеет. А сытый, как известно, голодному не товарищ. Голодный голодного поймет, пусть не всегда, но все-таки может понять. Сытый голодного не разумеет. И поэтому плач, даже если нас не поднимет к небу, но, по крайней мере, нас здесь в свиней не позволит превратиться. Мы сохраним хоть какой-то человеческий облик. И поэтому вот Бог устроил так, что, будучи изгнанными, вышвырнутыми из рая, мы бы плакали, и благодаря этому плачу сохраняли бы верность человеческому какому-то вот идеалу, человеческим отношениям, и, возможно, поднимались бы к ним.
0: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Что такое богословие? Есть богословие молитвенников и подвижников. Богословие как духовное созерцание вещей божественных. Без такого высокого богомыслия, укорененного в реальном духовном опыте, не может быть в церкви никакого богословия. И есть богословская наука, аккумулирующая все богатство церковного предания, которая действительно является и должна быть делом специалистов, церковных ученых. Без развития такого рода богословских знаний, без серьезной исследовательской работы во взаимодействии со светской наукой, церковь тоже не может жить полноценной жизнью. Можно ли представить себе древнюю церковь без деятельности святых отцов, великих христианских мыслителей, творцов христианской культуры? Но есть еще одно измерение богословия, на котором я хотел бы остановиться. Бог открыл церкви свою волю о спасении людей и даровал средства приобщения к его спасительному действию. Однако под влиянием внешних условий жизни, включая господствующие в обществе взгляды и убеждения, истины божественного откровения нередко перестают быть актуальными и убедительными. Богословие есть также инструмент истолкования божественного откровения, который помогает каждому последующему поколению людей осознавать актуальность Слова Божьего. Богословие в этом смысле есть подлинно творческая мысль, которая ищет решение конкретных задач и проблем, стоящих перед людьми, опираясь при этом на опыт церковного предания, как на опыт молитвенный, так и на опыт интеллектуальный. Выступление на пленарном заседании Синодальной богословской комиссии Русской Православной Церкви 4 мая 2009 года.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. В прошлой беседе мы рассмотрели первые две заповеди: «Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное», «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», «Блаженные нищие духом», то есть смиренные, те, кто осознал свою духовную нищету, «Без Бога я ничего не могу», «Блаженны плачущие», то есть плачущие о своих грехах. Так первые две заповеди соединены между собой. То есть человек, осознавая свою немощь, и имеет силу заплакать о ней, об этой немощи, о своих грехах. И вот следующая заповедь, третья. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Что нужно понимать под определением «кроткие»? Какую землю они наследуют? Почему? Надо заметить, что заповедь о блаженстве кротких взята из Псалтири. 36-й Псалом открываем и читаем. «Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Великий учитель монашеской жизни, преподобный Ефрем Сирин, писал о кротких так. «Кроткий, если и обижен, радуется, если и оскорблен, благодарит. Гневных укрощает любовью, принимая удары, не метется. Когда с ним ссорится, спокоен, когда его подчиняют, веселится. В унижениях радуется, заслугами не кичится, со всеми мерен, чужд лукавства, не знает зависти». Если обратиться к греческому тексту Евангелия, то можно увидеть, что словом «кроткие» переведено греческое слово «праос». Кроме значения «кроткие», это слово также переводится как «тихий», «ласковый», «спокойный», «сдержанный», «прирученный». Все эти значения можно передать одним словом – «беззлобный». Вот может ли современный человек быть таким? Мир, в котором, в общем-то, мы видим, в котором выживают и благоденствуют сильнейшие, диктуют совершенно другие условия и правила. Для победы здесь и сейчас больше востребована дерзость, качество, противоположное кротости. Современный человек задает себе вопрос, почему именно я должен терпеть, подчиняться, прощать, любить? Пусть меня терпят, подчиняются, прощают, меня любят. Так было, в общем-то, всегда. Мы в том же 36-м псалме читаем, что нечестивые преуспевают, они обладают многими богатствами, они подобны крепкому, укоренившемуся многоветвистому дереву. А что остается праведнику? Псалмопевец так отвечает: «Уповать на Господа и делать добро, жить на земле и хранить истину». Это тот же 36-й псалом. Потому что ведь только добро, вера, надежда и любовь есть настоящая жизнь и настоящее существование. Успех нечестивого – это такой обман, иллюзия. Все это есть только здесь и сейчас. У нечестивых нет и не может быть будущего. Поэтому 36-й псалом говорит: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уклоняйся от зла и делай добро, будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». Вот такой 36-й псалом, который, казалось бы, и объясняет все. В Ветхом Завете дано наставление, каким призван быть человек, живущий по Божьим законам. И Христос добавляет и усиливает эту ветхозаветную заповедь. Он говорит, 5 глава Евангелия от Матфея: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Вот сам Он такой и есть, сам Христос. Он и говорит: «Я кроток и смирен сердцем» – Евангелие от Матфея. «Кроткие уподобляются Христу, и Он обещает им землю». Какую землю? Сам он, кроткий, не имеет ничего. И говорит о себе: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде даже и подклонить главу. Но у него есть земля живых. Это жизнь с Богом. Все ли ее получат? Нет, не все. А только те, кто был кроток, кто был терпелив и не злобив, кто готов был поделиться последним, а главное – любовью с другими. Не случайно преподобный Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть, как спасутся, так же приобретут кротость духа, если ты показываешь им такой пример. Такие кроткие и здесь получают блаженство уже в земной жизни. Кто это? Это те, кто взяли на себя благое иго Христово, кто следует его путем, ищет смирения, кротости, любви, тот найдет покой и успокоение своей душе и в этой земной жизни, и в жизни будущего века. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит: «Некоторые под словом «землю» разумеют землю духовную, то есть небо, но ты разумей и эту землю, так как кроткие обычно считаются презренными и лишенными значения, то Он, Христос, и говорит, что они-то преимущественно и имеют все». Кроткие галилейские рыбаки, ученики Христовы, без оружия сумели утвердить христианство по всей Римской империи. Они наследовали землю. Они и сами были смиренными до смерти, которую приняли за Христа. Ну, а сам Христос, конечно, своей жизнью и смертью показал нам, что такое истинная кротость. Он смирился так, что мог добровольно принять смерть на кресте. Добровольно. Вот при аресте в Гефсиманском саду он говорит апостолу: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Это Евангелие от Матфея, 26 глава. Он мог избежать ареста, пыток, смерти, но он принимает это за нас из любви к человеку. Ну, а для нас возможно такое? Ну, мы видим, что апостолы последовали Христу и до смерти были, оставались ему верными, и приняли мученическую кончину, и имели истинную кротость, и к такой истинной кротости приближались и святые. Они к ней стремились, просили ее у Бога и обретали. Вот вспомним, как святой преподобный Серафим Саровский рубил дрова в лесу и стоял с топором в руках. Такое оружие он имел. И, обладая причем большой физической силой, он не захотел оказать пришедшим сопротивление, когда вот к нему разбойники приступили. Он положил топор на землю и сложил руки на груди. Злодеи схватили топор и обухом его жестоко избили. Проломили голову, переломали кости, а денег не нашли и скрылись. Преподобный Серафим еле-еле добрался до монастыря и долго болел, и до конца дней оставался уже согбенным. А когда разбойников поймали, он не только простил их, но и просил отпустить, говоря, что если этого не сделают, он уйдет из монастыря. Вот и пример такой вот истинной кротости. И таких примеров в житиях святых можно найти немало. Для нас, конечно, Христос – вечный идеал, к которому мы стремимся. Учимся кротости и помним слова, сказанные еще пророку Илие в Ветхом Завете. «И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы,

0: крушает скалы, вызывает землетрясения. Но вот человеку он – веяние тихого ветра. А по-славянски это такая красивая фраза: «Глаз хлада тонко, и тама Господь». Поэтому нам в мире, который ослеплен фальшивым блеском, прельщенным фальшивыми ценностями, нужно помнить, что есть еще нечто важное, главное, что нельзя и мы не имеем права потерять. Это наша душа. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе, говорит Спаситель. Это Евангелие от Луки, 9 глава. Душа бессмертна, но получит ли она ту землю, ту жизнь с Богом, которую обещал Господь кротким в третьей заповеди блаженства, это зависит уже от нас, от того, как мы живем в этом мире, что ищем в нем. Ведь следующая заповедь блаженства обещает его ищущим правды: блажены алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Оказывается, что мы должны искать. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
1: Заповеди блаженства.

0: унесенные революцией.
1: Город Семенов изначально был поселением старообрядцев. Первое упоминание о селишке Семеновском относится к началу 17 века. Городом Семенов стал в 1779 году. Сюда из окрестных деревень привозили выточенные деревянные ложки-баклуши, подносы, чашки, туеса и прочую утварь. В Семенове заготовки обрабатывали, красили и расписывали, а затем отправляли на Нижегородскую ярмарку. В 19-м – начале 20 века Семенов все так же был центром старообрядчества и единственным местом в России, где изготавливали кожаные лестовки-четки для старообрядцев. Но жили в Семенове и православные верующие. В 1863 году на городском кладбище был построен кирпичный храм в русско-византийском стиле. По традиции он был освящен во имя всех святых. Этот храм в годы советской власти был закрыт и переоборудован в водокачку. Сейчас Всехсвятская церковь действующая. Особо почитают в этом храме мученицу Елизавету Самоскую, которая в 30-х годах XX века была старостой Всехсвятской.

католической церкви и не давала закрыть храм. В 1937 году она была арестована и расстреляна. Елизавета Самоская обсуждала вопросы по организации богослужений в Семенове лично с митрополитом Феофаном Туликовым. Владыку назначили на Нижегородскую кафедру в 1935 году. Власти не позволили новому архипастырю проживать в Нижнем Новгороде, и он поселился в Семенове. Здесь, на частной квартире владыки Феофана, находилась и канцелярия епархии. Владыка Феофан возглавлял Нижегородскую кафедру всего два года. В июне 1937-го митрополит Феофан был арестован и заключен в спецкорпус Горьковской тюрьмы. Сразу же после ареста его поместили в подвальную камеру, которую затапливали водой. 77-летний митрополит был подвергнут жестоким пыткам и спустя месяц признал себя виновным в создании церковно-фашистской организации на территории Горьковской области. После этого в епархии начались массовые аресты духовенства и мирян, которые продолжались до января следующего года. Митрополита Феофана Туликова допрашивали начальник 4-го отдела госбезопасности Мартынов, начальник 7-го отделения 4-го отдела УГБ Костынин и оперуполномоченный того же отдела Артамонов. В следственном деле нет рукописных протоколов, за исключением анкет, заполненных рукой владыки Феофана. Единственный машинописный протокол составлен самим Мартыновым, что вызывает сомнения в подлинности документа. Позже, в 1938 году, Мартынов был арестован и обвинен в том, что занимался фальсификацией оперативных и следственных материалов. Митрополит Феофан был высокообразованным человеком, опытным пастырем, молитвенником и богословом, имел высокие церковные награды. 21 сентября 1937 года особой тройкой НКВД по Горьковской области митрополит Феофан Туликов был приговорен к расстрелу. 4 октября приговор был приведен в исполнение.

0: Церковное слово.
1: Ассарий.
2: Ассарий – мелкая медная монетка. Это еврейская монета, которая была в 4 раза меньше драхмы. Пример из Евангелия от Матфея.
3: «Не две ли, птица, ценитеся единому ассарию, и не едино от них падет на земли без отца вашего? Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего?»
2: Итак, ассарий – это мелкая медная еврейская монетка.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в соборе Преображения Господня подмосковной Каширы 22 июля 2018 года.
2: Вообще, что такое единство? Ведь Господь создал каждого человека неповторимым. Абсолютно одинаковых людей нет, даже близнецы и то отличаются друг от друга. Если внешне похожи, то по характеру часто очень различны. А если говорить вообще о людях, Господь создал наше многообразие как величайшую ценность. Даже трудно представить, что было бы, если бы мы все были одинаковыми. Наверное, никакого бы развития вообще не существовало. И это была бы очень тяжелая жизнь. И она бы никогда не способна была бы предоставить человеку возможности для всестороннего развития и построения многоразличных человеческих обществ. Но вместе с этим разнообразием, конечно, в мир приходит и разделение. И мы знаем, как разделение часто наносит глубочайший урон человеку. Но самое, наверное, ужасное разделение – это разделение в семье, когда разводятся родители, когда дети остаются сиротами при живых родителях. Очень тяжелым является разделение между родителями и детьми, как будто бы два поколения принадлежат к разным мирам. Особенно сейчас, в наше время, когда массовая молодежная культура не является культурой их родителей. И вот на эти возрастные различия накладываются еще эти новые культурные различия. И очень часто в семьях, которые должны были бы жить в единстве духа и в единстве мыслей, нет никакого единства, а только возрастающее отчуждение. Мы знаем, как иногда разделения проникают и в общественные организации, союзы, которые призваны как бы объединять людей для достижения общих целей, будь то цели профессиональных, социальных или даже общенациональных целей. Но как и там существуют разделения, часто очень болезненные, опасные, погубляющие весь положительный смысл таких объединений. Другими словами, человеческое многообразие несет в себе потенциал развития и одновременно потенциал разрушения. И, наверное, это очень хорошо понял апостол Павел, который там, в Коринфе, где эти разделения были особенно зримы и ощутимы, он там и сказал эти пронзительные слова о том, что необходимо иметь единство в духе и в мысли. Должен быть единый дух. А что ж такое единый дух? Дух, если вы откроете словарь Даля, это то, что не имеет тела. Это бестелесная субстанция. Это не материальная субстанция. Это не молекулы, не атомы и не элементарные частицы. Это нечто, что не имеет материального носителя. И вот этот самый дух человеческий является отображением божественного существа. Каждый человек создан по образу и подобию Божию. И первое, что по образу Божию создано, это духовное начало человека. И очень важно, чтобы это духовное начало человека не разрушалось. Потому и нужно единство Духа. А поскольку Дух от Бога, и нету никакой другой причины появления Духа, то не может быть ни жизни Духа, ни единства Духа, если нету обращения людей к Богу.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радио Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Домострой.
3: Сейчас я постараюсь вам привести примеры, некоторые из домостроя и, конечно, с комментариями. Начну я, если позволите, по-древнерусски, потом перейду на русский язык, потому что мне хочется, чтобы вы и почувствовали этот язык. Он уже несколько иной, нежели вот тех памятников, которые были раньше. Во-первых, домострой не духовное произведение. Вот в житиях или посланиях, или в древнерусской словесности используют церковнославянизмы. Потому что церковнославянский язык, как вы помните, осмысливался как сакральный язык. Домострой регламентирует, ну, повседневный быт. И поэтому здесь используется древнерусский язык. Тот язык, в который проникает очень много разговорных слов. Происходит, вот, с одной стороны, обмерщение литературы, то есть вот то, что в повестях мы с вами наблюдали, там тоже уже появляется речь древнерусская. В XVI веке вот мы ее видим, наблюдаем по памятникам. Раньше мы ее не видели. Ну, разве что, может быть, в берестяных грамотах. Там древнерусская речь. Но в памятниках письменности, в житиях, словах, поучениях, там церковный славянский язык. Это сакральный язык словесности. А сейчас, вот повторяю, уже мы и с бытовым языком имеем дело. Не случайно, раньше в советское время такого невозможно было бы, а сейчас мы видим, что издается даже словарь, уже 4 тома, вышло словаря обиходного русского языка 16-17 веков. То есть вот не просто древнерусский язык, а обиходный, то есть уже видите даже термин, это тот, который, так сказать, употребляется. Уже 4 тома вышло, Институт русского языка Академии наук издает эти слова. Там, так сказать, вот смешанный, там и церковнославянский, так сказать, вот и древнерусский. Так вот, обиходник монастырский, а это, можно сказать, обрядник светский. То есть вот как все обрядите, то есть все расположить по порядку. С чего начинается первая глава? Наказание от отца к сыну. Что такое наказание? Наказ, наставление, поучение. Мы сразу же вспоминаем «наказуй сына в молодости, обрящись радость в старости». Вот что значит «наказуй». «Поучай, наставляй». Указ, наказ, наставление. То есть наставляй сына и получишь. Мы это запомним, хотя мы встретимся здесь и еще и другой формулировкой. «Благословляю, аз грешный имя рек, и поучаю, наказую, и вразумляю сына своего имя рек, и жену его, и чад, и домочадцев, быть его во всяком христианском законе, и во всякой чистой совести и правде». Я прочитал древнерусский текст. Я ни одно слово не перевел. Все, в общем-то, понятно. Может, там чуть-чуть позднее и появится какая-то лекция. Но «благословляю аз грешный имя рек». Да, кого? По сути дела, что получается домострой? Домострой – некий свод, действительно, вот, правил, не законов, конечно, а, так сказать, правил, для спасения человеком души. Никто не отменял ведь этого основного правила. Смысл человеческого бытия – спасение души. Значит, сюда можно подставить любое имя, то есть имя отца и имя сына, которому, в общем-то, и адресован этот памятник. Это, можно сказать, такой подарок на всю оставшуюся жизнь родителя своему чаду. Так вот, «поучаю, наказую, вразумляю сына и жену, и его, и чад, и домочадца в быте во всяком христианском законе». Вот прежде всего христианский закон – исполнение всех заповедей. Не только 10, как мы знаем, а 19 заповедей. «Во всякой чистой совести быть и в правде», правде – это значит закон, «и с верою творящей волю Божию, хранящей заповеди Его, себе же утверждающей во всяком страсе Божием и в законном жительстве, и жену поучающей, так уже и домочадцев своих наказующе». Видите, тут тоже наставление. «Не нужею, не ранами, не работаю тяжкою». Смотрите, то есть не принуждением нужно наставлять, не ранами, то есть битьем. «Не работай тяжкою». Это уже самый-самый первый посыл, самый главный посыл. С этого начинается это произведение. «Имеющие яко дети во всяком покое сыты и одеты, и в теплом храме, и во всяком устрое, и вдаю вам христианскому жительству писание се на память и вразумление вам, и чадам вашим. Аще сего моего писания не внемлите, и наказание не послушаете». Видите, то есть наставление «не послушаете». «И потому не учнете жити, и не так утворите, как же здесь писано, сами себе ответ дадите в день страшного суда, и аз вашим винам и греху не причастен». А вот это вот самое главное. То есть обязанность родителя наставить. Вот если он не наставил своих чад, домочадцев и жену, он отвечает пред Богом, и грех на нем лежит. Если он наставил, то есть он сказал, что ему должно сказать, он выполнил свой долг, а вот дальше уже тех, кого он наставлял, дело спасения. «И аз вашим винам и греху не причастен, кроме моей души, аз о семе всяком благочиние благословлял, и плакал, и молил, и поучал, и писание предлагал вам. И аще восприимите сие мое худое учение и грубое наказание, и сие писание со всей чистотой душевной, прося у Бога помощи и разума, повелико возможно, как Бог вразумит и начнет делом творить все ся, и будет на вас милость Божия, и пречистой Богородицы, и великих чудотворцев, и нашего благословения отныне и до века, и дом ваш, и чадо ваше, и стяжание ваше, и обилие, что вам Бог подаровал от своих трудов, да будет благословенно и исполнено всяких благ во веки. Аминь». И вот самый важный посыл. То есть дело родителей наставить, дело детей принять это наставление. Почему? Потому что если, так сказать, вот не знаешь, ну, значит, ну, я не знал. Хотя незнание закона, да, от ответственности-то не освобождает, но спасение души здесь все сложнее. То есть вот если услышали наставления, то уже нужно следовать этим наставлениям, а не отвергать их. Вот в чем-то опасность. Вот поэтому отец и обязан наставить, подчеркиваю, обязан, а дети должны все это воспринять. Почему беды возникают у детей? А потому что родительское наставление не слушают. И в домострое тоже об этом будет. Так вот, с чего начинается домостроительство? Дом – это и мир видимый, потому что это дом для всего человечества. То есть имеется в виду мир дольный, потому что есть мир гольный и есть мир дольный. Обитель Божия наверху, на Царство Небесное, обитель человека здесь вот внизу. Значит, мы с вами говорили, что в идеале, конечно же, мир дольный должен стремиться к отражать мир горний. И вот, собственно, царь, да, титул царя есть на небесах, царь небесный, значит, и на земле должен быть царь небесный. Вот теперь нужно и порядок, или по чину. Ведь в мире горнем очень строгая иерархия. Чины ангельские, 9 ангельских чинов. Смотрите, мир дольний устраивается, в общем-то, в принципе, точно так же. Кто принимает ангельский образ? Монахи. И если мы посмотрим от простого монаха до митрополита, тоже 9 чинов. Устроение в мире дольнем, в мире горнего. Во всяком случае, в монастырском обиходе. Дом – это и государство, то есть отечество. Значит, во главе отечества стоит царь. Значит, царь выше Бог. Как устроить отечество? Есть здесь? Есть. Но в меньшей степени, чем в других вот тех сводах, о которых мы говорили. И, наконец, домостроительство – это как раз вот дом. Но не просто дом как здание, а дом как малая церковь, то есть собрание людей. Отсюда вот домочадцы. Тоже интересное слово. Домочадцы. То есть чадо дома сего. То есть как церкви. Значит, дом – это и есть малая церковь, призванная вести ко спасению всех. Не только мужа и жену, и детей, а и домочадцев. Потому что господин отвечает точно так же и за домочадцев. Я почему на это сейчас так пристально обращаю такое внимание? Потому что там, скажем, когда у нас будет повесть об Ульяне Саргиной, она была боярыня. Но как она заботилась о своих домочадцах и о своих слугах? Вот по домострою, хотя это уже начало 17 века. Там вот классика, то есть вот отражение домостроя полностью. И еще хотел бы обратить ваше внимание. Вот говорят «семья», да? А что такое «семья»? Семья. Семья, она как бы, так сказать, вот сама этимология слова такая народная, она охватывает вот то же самое представление. Почему? Потому что здесь в семье должно непременно быть 3 поколения. Обязательно. То есть вот получается действительно тогда 7 человек. 7, цифра 7, это число Адамова, это цифра совершенства. Вот когда говорят «неполная семья», значит меньше, чем семья. Почему? Потому что должна быть дедушка и бабушка, папа и мама, брат, сестра и я. И получается семья. Дедушка и бабушка воспитывают внуков во всех русских сказках. Дедушки и бабушки воспитывают внуков. Почему? Потому что у них есть опыт. Русская пословица как говорит: «Не хвали детей своих, хвали внуков своих». То есть детей нельзя хвалить, а внуков можно. Они передают опыт, старшее поколение передает опыт, а среднее поколение, они, в общем-то, зарабатывают, они трудятся. Им, ну, мы посмотрим даже по домострою, что, в общем-то, некогда заниматься детьми, потому что слишком много другой работы. Но возвращаемся к домострою. Так вот, вторая глава. Эти главки, они разные по размерам. Вторая глава. «Как христианам веровать во Святую Троицу и Пречистую Богородицу, и Кресту Христову, и святым небесным силам, и всем святым, и честным, и святым мощам, и поклоняться им?» Ну, смотрите, какое наставление. Там предисловие преамбула, что вот ты должен все это воспринять. А дальше уже пошел серьезный разговор. Еще он начинается. «Подобает убо всякому христианину ведати, как о побозе жити в православной вере христианской». Первое убо от всей души веровать и в Отца и Сына и Святого Духа, и в нераздельную Троицу, воплощению Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, веруй и в рожденную Матерь Богородицу, нарицай Кресту же Христову с верою поклоняйтесь, яко и на том всем человекам спасением содела Господь. И понеж иконе же Христовой, причисти Матери Его и святым небесным бесплодным силам и всем святым, честь воздавай, яко сам любовь». Видите, с чего все это начинается? Начинается все с любви. Вот как Бог любит людей, так вот и человек должен любить и Бога, и, естественно, эту любовь и передавать и людям. То есть церковь строится на любви Христовой и на любви людей. Но мы тут сразу много можем прискать. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Возлюби врага своего, как самого себя. Третье. «Как-то тайном Божьим вы причащаетесь и веровать и воскресению мертвых, и страшного суда чаете, и касаетесь всякой святыни. Тайном Божьим веруй, телу Его, крови веруй причащайтесь, и со страхом на очищение и освящение души же и тела, и в оставление грехов, и в жизнь вечную, веруй в воскресение мертвых и жизни будущего века. Помяни страшный суд, и воздаяние по делам будет нам. Аще, когда приочистив себя духовное, в чистой совести с молитвой, с молением целовать и жетворящий крест, и святый образ, чудотворные многоцелебные мощи, по молению перекрестися, поцеловать и дух себе удержав, а губ не разевающий, а благоволит Богу, кому причастятесь и божественных христовых тайн, и на лжицею от иерея принимать его уста опасно, то есть осторожно, губами не сверкать и руце, иметь и к персям согбенно крестообразно руце, ну и так далее, и так далее. То есть вот регламентация того, как происходит причастие. Причем самое главное, обратите внимание. Казалось бы, я вот дальше там уже не говорю, потому что там до мельчайших регламентаций, чтобы губами не чмокать, и чистыми губами приходить и целовать иконы, там и к мощам, естественно, прикасаться. То есть вот самые такие вот элементарные вещи указаны здесь. Но видите, с чего здесь опять же таки начинается? С причастия, потому что нет спасения без причастия. Нет спасения вне церкви. Только в церкви есть спасение для человека. И поэтому, видите, домостроительство начинается именно с церкви. Вот это вот тоже удивительное, да? Вспомните «Грозу Островского». Там это есть. А зачем Екатерина ходила в церковь? Мечтать. Она пребывала все время в прелести, в мечтаниях. Понимаете, вот сразу, так сказать, вот и домострой тут и разрушается. Поэтому, что очень важно, почему так, может быть, мы с вами и подробно и останавливаться вот на древнерусской словесности. Без этого духовного основания, этого пласта, мы неправильно будем понимать XIX век. Это, в общем-то, нужно для понимания всей русской культуры и литературы XIX века. Вот это вот знание, о чем мы с вами говорим сейчас. А иначе будет так, как вот мы с вами говорили о новых экранизациях и новых прочтениях. Основание это должно быть. Четвертая часть. «Как улюбите Бога от сия души, так уже и брата своего, и страх Божий имейте, и память смертную. По сем же возлюбишь и Господа Бога твоего от сия души своей, и подвигни вся твои дела и обычаи, и нравы угодные творите по заповедям Его. Паки же искреннего, и си возлюби всякого человека», то есть ближнего своего, «по образу Божию создано, рекшая всякого христианина». То есть почему нужно возлюбить? И ближнего, и врага своего. Почему? Потому что в каждом человеке есть образ Божий. Понимаете? Вы не конкретно кого-то любите, да? А вы любите образ Божий в человеке, и поэтому будет совершенно другое отношение тогда к человеку. Почему, в общем-то, не евангельские слова? Кто говорит, что Бога любит, но не любит ближнего своего, то значит и Бога не любит. Почему? Потому что он в ближнем не видит Бога, то есть образ Божий. Здесь вот постоянная отсылка читателя к Священному Писанию. Ну, прежде всего, ветхозаветным, конечно, книгам. И к Евангелиям, и апостольским посланиям. Постоянное напоминание. То, что человек, в общем-то, знает, ему легче даже читать. Действительно, как такое напоминание. «Страх Божий всегда имей в сердце своем, и память смертную всегда по воле Божией творите». А что за страх Божий иметь всегда в сердце своем? Чтобы потерять Божью любовь. Поэтому в сердце своем этот страх нужно иметь. «И память смертную всегда иметь, и волю Божию творите». Помните у Державина: «Не мнит лишь смертный умереть». Но не задумывается человек, особенно живет, когда ему хорошо, особенно хорошо живет, так сказать, вот старается не думать об этом. «Но чем застану, тому сужу», как сказал Господь. Поэтому вот домострой как раз на это и ориентирует читателя. Вот помни. Чтобы закончить эту мысль, вот скажу, что домострой, собственно, человека ориентирует на повсекчасный труд. Самый большой такой вот грех в православной среде считался праздность. Труд, он должен быть постоянным. Кто-то говорит что-то, вот об этом тоже будет здесь рекомендация дальше. Пришла соседка зачем-то, а потом, ну, естественно же, разговор, надо все новости. Пожалуйста, можете говорить. Но перед этим можно и горох перебирать, или нитки распутывать, или клубочки, там сказать, там, или что-нибудь штопать, или еще чего. Понимаете, говорить можно, но руки должны обязательно что-то делать. Чтобы не было никакой праздности. Потому что человек всегда должен был в деле, пребывать в деле. «И по заповедям ему ходи, рече Господь, в чем тебя застану, в том усужу. И на достоин всякого христианину готово быть в добрых делях и в чистоте, и в покаянии, и во всем исповедании, всегда чающе часа смертного». То есть православный человек должен всегда быть готов предстать пред Богом. И каждый, в принципе, должен задуматься: а вот я сейчас в эту секунду готов предстать? Это вот и есть тот самый самоконтроль нравственный. А я вот готов вот в эту секунду предстать перед Богом или нет? Здесь там дальше тоже будет об этом, что прежде чем причаститься или принести какие-то дары в церковь, подумай, а ни с кем ли ты не в ссоре не пребываешь, или кого-то там, сказать, слово обидел, и кого-то даже худо подумал, так вот сначала прими, оставь. Это опять же таки, вы знаете, все это из Евангелия, из апостольских посланий. Так вот, оставь эту жертву, пойди помирись, а потом вернись. Понимаете, здесь в домострое тоже это все это есть. Почему? Потому что самое главное домостроительство – это духовное, то есть домостроение своей души. Храмина для души – тело, значит, и о теле нужно задуматься. Но самое важное домостроительство – это, так сказать, конечно же, душа. «Как святительский чин почитать, так уже и священнический сын, и монашеский, то есть должную честь им воздавать, и благословение духовного поучения от него требуй, и припадая к ногам их, и ко всему повинуйся им по Бозе, священническому чину, мнишескому, велию, веру и любовь и повиновение, и всякое покорение пред ними имей», и так далее, и так далее. То есть вот почитание духовника. Сначала еще не духовника, а вот священников и иноков. «Как посещать в монастырях, и в больницах, и в темницах, и всякого скорбно. И в монастыре, и в больнице, и в пустыне, и в темнице, и в заключенных посещай, и милостыню в силе всяких потребных подавай, илико требуют. И видя беду их, и скорбь, и всякую нужу, илико, возможно, помогаем, и всякого скорбно, и бедно, и нужно, и нище не презри. Види в дом свой, напои, накорми, согрей, одежи дай, своей любовью, чистотой, совестью, всем, в общем, одари, чем только можешь». Почему? Потому что это, в принципе, жертва Богу. Тоже вот интересный, так сказать, момент преступления и наказания Раскольников, там одним абзацем, небольшим абзацем, строчек 5 или 6, перечисляется, что Раскольников как раз ходил в больницы, милостыню подавал, всему Богу, то есть вроде бы жертва. Но на самом деле это в то же время, когда он уже и задумывает убийство старухи. Приблизительно то же самое состояние, которое было у Каина, когда он приносил жертву. Понимаете? То есть, ну, жертва, она-то, в общем-то, разная. Жертва Бога. Понимаете? Но самое главное, в каком состоянии она приносится. Понимаете? Вот здесь, опять же, такие, за что я люблю русскую литературу. Вот нельзя рассматривать какое-то одно произведение, даже 19 века. Но что его нужно рассматривать именно в контексте всей русской культуры, привлекая еще и Священное Писание. То есть, вот без этого мы не поймем. И не то, что мы читаем, понимаете, а то, что мы понимаем. Без контекста понимания этого не будет. «Как царя и князя чтите, и повиноватися во всем, и всякому властителю покоряйтесь, и правдою служите им во всем, и к большим, и к меньшим, и к скорбным, и маломощным, ко всякому человеку, какого быть, и о себе, о сем внимате. Царя бойся, и служи ему верою, и всегда о нем Бога моли, и ложно отнюдь не глаголи пред ним, но с покорением истину отвещай ему, яко самому Богу, и во всем повинуйся ему, аще земному царю правдою служишь, и боисися его, и тако научишься и небесного царя боятися». Вот зачем нужно бояться царя земного и любить. Почему? Потому что это уже в какой-то степени, ну, вы скажете, привычка. Можно сказать и привычка. Но самое важное – это власть чувствовать, что мы не самовластны. То есть в какой-то степени мы самовластны, да? Потому что человек сотворен как раз по образу Божию и подобию. То есть он самовластен, он выбирает путь, куда пойти, как пойти, что делать, что совершить. В этом отношении он самовластен. Но царь земной направляет законом, царь небесный тоже направляет законом. Потому что соблюдай земной закон – и научишься исполнять и небесный закон. Потому что все направлено, повторяю, это в идеале, я это хочу подчеркнуть, все направлено именно на то, чтобы человек сумел спасти свою душу, своим бытом, своим поведением. Понимаете, если раньше, вот когда мы говорили о княжествах, речь шла, можно сказать, о таком индивидуальном спасении. А сейчас речь идет о Москве, Третий Рим. Говорится о царстве целом. Значит, спастись должен один человек – или целое царство? Конечно же, целое царство. Поэтому, понимаете, требования здесь несколько уже иные. Но что все должны спастись в этом Отечестве, так сказать, в этом православном царстве, все должны обрести спасение. Поэтому идеальный должен быть правитель. Его никогда не было, но он должен быть. Понимаете, это уже другой вопрос.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

я, и приняв от подвижника в брянских лесах дар молитвы сердечной, дух мирен с другом верным за Симой прошел до конца, до пустыней далеких в Сибирь.

человеку прожить невозможно. Но не хлебом единым живет наша плоть, искра Божия дух согревает, и молитва устает.

всю пустыню торжественно стих, славя Господь.

Козельск, друг его преподобный Зосима, ради Господа живи, святой Василий.

0: читать.
1: Священник Павел Островский. О христианской семье. Любовь, подвиг и юмор. Издательство «Никея», 2023 год. Семейная жизнь – это снегопад. Если ты в мире с женой и любишь ее, то хлопья снега в лицо вызывают у тебя улыбку. Но когда мира нет, снег раздражает. Дьявол знает, что если не будет мира между мужем и женой, то и любовь рано или поздно уйдет. Поэтому сохранение мира в семье – самое важное. Желаю вам мирного снегопада. Это цитата из книги священника Павла Островского о христианской семье с подзаголовком «Любовь, подвиг и юмор». Чтобы рассказать и показать, какой должна быть христианская семья, автор написал целую серию историй, советов и ответов. Для влюбленных, женихов и невест, мужей и жен, родителей и подростков, бабушек и дедушек. При этом от первой встречи и первой любви до отношений с детьми вся семейная проблематика изложена кратко, с юмором и в духе любви. Священник Павел Островский – известный православный миссионер, настоятель подмосковного Георгиевского храма в Нахабине, основатель и руководитель благотворительной группы «Добрые дела». В своей новой книге он говорит с читателями о том, в чем мы порой и сами боимся себе признаться, проливая свет на застарелые шероховатости и недомолвки. И делает он это, как всегда, с большой любовью и пастырской заботой. Его богословские знания в сочетании с прекрасным чувством юмора располагают к себе множество молодых людей. Автор честно пишет об основных граблях, поджидающих большинство семей на каждом жизненном этапе. Его книга построена на православном учении и основах современной психологии. Он говорит о проблемах очень деликатно и придает читателю уверенности в том, что все, что происходит в данный момент, это нормально. Книга священника Павла Островского о христианской семье «Любовь, подвиг и юмор» написана легким и остроумным языком и при этом ничуть не сглаживает остроту и глубину вопросов взаимоотношений, добрачных и брачных. Получается увлекательный и честный разговор с читателем, интересный всем, кто хочет создать счастливую семью, но не всегда понимает, что для этого нужно делать. Книга отца Павла подарит надежду и настроит наследование здравому смыслу во всех аспектах семейной жизни.
0: Пора читать.

0: Николай Васильевич Гоголь. Портрет. Повесть. Читает актер Московского русского духовного театра «Глаз» Виктор Золотонок.
1: Молодой Чертков был художник с талантом, пророчившим многое. Вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат», — говорил ему не раз его профессор, — «у тебя есть талант. Грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив, тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится, ты им занят, а прочее у тебя дрянь. Прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтобы из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна. Ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский род. Берегись, тебя уж начинает свет тянуть. Уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи, обдумывай всякую работу. Брось щегольство, пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет. Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось точно нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собой власть. Временами он мог

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Ищи молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных, благочестивых царях, благоверных царицах и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже.

Слава тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди всеристинный и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка,

0: присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопиемте сильнее. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом и очишися, омыши мя и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычьим утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечися, распятый гражданный при понтистем Пилате, и страдавший погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение и во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. от сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любча от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения. И спаси меня, и веди в царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель. А Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, полубимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правими настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страсть мя оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешений, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалению, оскверненно скверное, все непорочное, души тленных мя пакости, избави Христа прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бадел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие щедротых и незреченной милости, веруй по мя, рекл иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог, на чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня, как Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
0: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияша. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смеешь же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел мои горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. О горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел мои горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас. Многими содержим напастьми к Тебе прибегаю спасение иски. О Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Спаса, родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородице, спаси нас. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благаго же родительница. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите ми Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите ми злых настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца Моего. На камене мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвесели бося дух мой в нигда пети, несь свят, яко же Бог наш, и несь праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, в нигда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе тамо будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущий душе моя, покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешни восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, увы мне великогрешному, и же дела и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Се взывает Госпожи Сын Твой и поучает нас на доброе, аж и грешной добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородице, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева. Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали мои я бурю разорите. Ты, Бога Невестная, начальника тишины Христа родила иси, едино пречистая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бы можешь и, яко сильного в крепости Христа родче Бога блаженная. Пресвятая Богородице, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаему Деву, Ты ми помози, и средней бы неоскудной Тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к Тебе возложи, хранителю мой, Ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение. Но Ты, наставниче мой, не остави меня погибающая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пейте, пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и Тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением воззрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию Ти, хранителю моей души, все святые мой ангели, покры мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная, пречистая, я же без семени родши всех владыку, тогоса ангелам хранителям моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еся от девы не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасл еся и всего мя человека, тем зовут и славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатеся будет. Блюдися от всех человече царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. О безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство Твое, вскоре бы погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божие. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева, царствие Божие. Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающаяся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь. Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи низлежащими, яко боголюбива, помоси Богородице, едино присно Дево. Пресвятая Богородица, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи Тя, всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли человеколюбца Бога Ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю Тя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя ведите Слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаянный человече, как у лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощенеси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гие не предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, блудника и разбойника, кающиеся приялась и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, твою нетленную дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей я светлости, свет родшее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души мое я неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь Тьми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данными ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящими озлете готовую греховную, якобы дяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица Безневестная, надежда верных, вражи возношения не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю Тя, милостивый владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, кто творит таковая, якоже аз, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, восприни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя из теня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и тли, яко спасла ей, сам ся издав смерти, тлением и смертью мое естество я-то бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу Тя животовем, и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, отли недуг восстави мя. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своди, и от печали спаси молюся ти, святый ангели, данными от Бога, хранителю мой добрый. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангели, и мысли теми полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог к нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущи. Милосердни, Господи, помилуй мя грешного. Помысли душе моей горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тя душе и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий. Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенности Божий Отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невесе, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорби меходящую красоту, видишь, бо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Пресвятая Богородице, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя недостойного. Пресвятая Богородице, спаси нас. Наше спасение, якоже восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Валители милости, Его же родила иси, Мати чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Сокровище спасения, источник нетления, тя родчую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси. Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к крову Твоему, Девы, исцелите сподоби, спаса Христа нам родчая. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангели, и имей бо тя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святый ангели, я же тебе от Бога предана бысть непорочне, но настави ее на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородице ради верою вопиющих, Отец наших, Боже, благословен иси. Из пламени преподобным росту источил иси, и праведного жертву водою попалил иси, вся бо твориши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать и сигда помышляю смерть, видя бо во гробе, лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюсь, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся ас, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующей, не презри, Дева, поющей и превозносящей Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцеление богатства изливающей, верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас. Напасти Ты прилоги отгоняющие из страстей находы Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый ангел и Божий хранитель мой, моли Бога о мне. От Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангел и Божий хранитель мой, моли Бога о мне. Ангела Тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженье воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Будь ими покров и забрало в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Будь ими помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеет чини ангельстей взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на Тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас, света Твоего зарями просвети, Деву, мрак неведение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас. На месте озлобления немощи смирившегося, Деву исцели, из нездравия воздравия притворяющие. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя. Помилуй мя, едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Начинаем прямую трансляцию Божественной Литургии из Кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Аудиотрансляция представлена паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля».
1: Thank you.

Thank you.

Благослови высоко преосвященнейший владыко Василу. Я терпи, рассерпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я терпи, я тер

Поставляешься, Господь, Господь, Господь,

оружие твоей победы отвлекси в них. Просто боли твоей, доброты твоей, огненной льды. И у всего нет царства, истины ради, кротости и правды. И на старость одежда не снится твоя. Всегда ныне Христос, и во веки веков. Аминь. Господь.

Возле Иисуса, Бога, я вступил в Иисус.

держите себе вечерний сладкий пост, как крест свои непоследуйте, всегда ныне и присно, и во веки веков зажги. Сердце чисто содержит тебе Бог, и дух правда, и дух крови твоей, всегда

Thank you.

Thank you.

Благодарю.

святых Божий закрепь и соединение все. Господу помолимся. Посвятим храме всех и с верою благоговением, и страхом Божиим ходящих вон. Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашим, святейшим Патриархе Кирилле, и о Господине нашим, высокопреосвященнейшим,

Но Бога хранили в стране нашей, власти и воинстве я, Господу помолимся. В граде всех, всяком граде в стране и верою живущих в них, Господу помолимся. По благорастворении воздухов, по изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. По плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, пленных и о спасении их, Господу помолимся. Во избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Яко подобает.

0: Эти нерени ту периоды соломена. Антилаву соусы на лесу кеде пилаксаны мас, осеос и сихаричи. Тис по ноге сохранду перелоги мнений, сыток суди спиницы мон святоку. Ке парфину Мария смета падна, то ноге мне мне в сандес. Я в туске, лилуске пас, ати за иный мон. Христос до Тео парафом и хам.
1: Я бы Твоя держава и Твоя есть царство и силы и слава Отца и Сына и Святого Духа. И Христом

Паки, паки, миром Господу помолимся, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминами.

Твоим, Тебя приносящее.

Thank you.

великом господине и отце нашим, святейшим патриархе Московском и всея Руси Кириле, во преосвященных митрополите, архиепископе, преепископе, и о всем священничестве и виночестим чине, о Богу храниме стране нашей, власте и воле свинья, о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей.

Михаила, благоговеживает под Яковлева Диакона, и более другое, что приедет на него, была

ныне и призван и во веки веков.

Да, святые помянувши, паки, миром Господу помолимся. О принесенных и освященных честных дарей Господу помолимся. Как у человека любит Бог наш, приявив святые пренебесные мысли свои жертвенник, по неблагоухание духовного, Бог не спослит нам божественной благодати дар Святого Духа. Помолимся. Вы избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Соступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Дне всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших,

кончины живота нашего безболезненно непостыдны, мирны. И добрый год беда на страшнем судище Христове просим. Соединение веры и причастия Святаго Духа испросивше сами себе и друг друга весь живот наш Христу

святым и благим, и золотворящим.

Ну,

0: Естественно, человечье тело во нынешнем страхом приступит до неоплодившейся огни поесть. С божественной же пья кровь к общению, первые примите тебя печальших, даже дерзая таинственное брашно яшт. Прежде причастия страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источнище жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое содетелю, изначального Отца сопресносущный Сын и Собезначальный, при многие ради благости в последние дни плоти волки и сии распнысь и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обновив и растлевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими и мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, согреши его, Господи, согреши на небо и пред Тобою, и несем достоин воззреть на высоту славы Твоей я, прогневав во Твою благость Твоя, заповеди приступив и не послужив Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивцы, долго терпелив же и многомилостив, не предал и себя погибнуть и собеззаконни моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, Боре, клянись человека любче пророком Твоим, я к хотениям не хочу смерти грешника, но я же обратитесь и живы быть ему. Не хочешь ибо, владыка, создание Твоей руку погубить, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь их всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и ас, аще недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь, всего себе помянул греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое вы, не отчаиваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшний воскресный день Святая Матерь Церковь предлагает нашему вниманию замечательное евангельское повествование, в котором сказано, как Господь Иисус Христос проходил через одну область под названием Гадаринская, и навстречу ему вышли, можно сказать, выскочили два человека, одержимых злыми духами, и стали кричать. Лучше сказать, это не сами люди закричали, а те злые духи, бесы, которые находились в этих двух человеках. Что нам и тебе, Иисус, Сын Божий, ты пришел нас мучить прежде времени? Они почувствовали, что Бог властен и над силой зла. Зло не может противостоять Божьей силе. И тогда Господь слышит следующее. Бесы кричат: «Если нас хочешь изгнать, повели войти в неподалеку пасущееся стадо свиней». И Господь им позволяет. И как говорит евангелист, огромное стадо животных, в которых входят эти падшие духи, взбесившись, погибает. Бросившись с обрыва в пучину морскую. Пастухи, увидев это, в страхе бегут в город Гергесин и все рассказывают случившееся. А дальше происходит еще страшнее. Жители выходят навстречу Господу, и вместо благодарности, видя, что два страшных человека, одержимых злом, которые терроризировали все общество, что люди боялись ходить путем тем, той дорогою. Они здравы, они исцелены Богом. Эти два бесноватых были настолько укореневшими во зле, в дьявольской силе, что не могли жить среди людей по-человечески. Они жили, скитались, прятались, скрывались там, где не живут люди, там, где смерть. Во гробах, как сказано, то есть в местах, где погребали мертвецов. И вот жители города, видя великое чудо, что Господь посетил их, вместо того, чтобы возблагодарить пришествие к ним самого Господа, они молят Его уйти от их пределов. А причиной тому стала потеря имущества. Свиные головы потеряли. И вот здесь кроется важное, что люди возлюбили больше материальное благополучие. Хотя по тем временам закон Божий запрещал разводить свиней. Свинина по закону не вкушалась в пищу. И вот здесь стал выбор, что люди, привычные к греховной жизни, живя, нарушая закон Божий, в своем же обществе, имея таких уже явных злодеев, злых, бесноватых, вместо того, чтобы повернуться к Богу, они говорят: уйди от нас. Господь, видя состояние этого общества, ничего не говорит, а молча разворачивается, уходит, садится в лодку и переплывает на другой берег. Здесь сразу встает в памяти другой евангельский сюжет, когда жители тоже одного города, который назывался Сихем, столкнувшись с присутствием Божьим, наоборот, пожелали всей душой, чтобы Господь пребывал с ними. И, как мы знаем, он 2 дня даже провел в Сихеме. Вот, казалось бы, одно и то же общество, но в одном городе Господа изгоняют, а в другом просят быть с ним. Точно так же и с нами. В одной семье есть место Богу. Люди стараются жить по закону Божьему, исполняя заповеди в благодати Божией. А в другой семье нет места Богу. Люди привыкли жить без Бога. Они научились жить, нарушая заповеди Божьи, закон Божий. И они ничего не хотят поменять в своей жизни. Они становятся игрушками в руках дьявола, в руках падших злых сил. Так бывает не только в семье, но в разных коллективах. Где-то собирается общество, и люди как-то стараются в силу своих сил, но быть добрыми, хорошими, помогать друг другу. Ходят в храм, соблюдают божественные законы, а в другом коллективе сплошь и рядом одно беззаконие, плоды злых дел, ложь, клевета, зависть и прочие бесовские грехи. также в разных селениях. В одном населенном пункте, будь это небольшое селение или большой город, люди стараются восстановить храм, монастырь, чтобы иметь связь с Богом, чтобы было место, где молиться, каяться, участвовать в святых таинствах. А есть места, в которых до сих пор еще и храма-то Божьего нет. И есть такие селения, где люди не радеют о Божьем и не пытаются что-то поменять в своей греховной жизни. Свинство дороже святости. Вот об этом сегодня мы должны поразмышлять. А что в моей душе господствует? Любовь к повседневной греховной жизни или все-таки, чтобы Господь был со мной? Замечательное евангельское повествование. Многие так живут, не ведая ни Бога, не видя добрых Божьих дел, да даже как там, в Гадаринске в этом. Соотечественники увидели двух своих злодеев совершенно нормальными. Казалось бы, что важнее, происходит исцеление человека. Человек становится нормальным. Нет, они не думают о людях. Им жалко свинство. Часто в нашем обществе точно так же бывает, чтобы возрадоваться о людях, которые под воздействием божественной благодати приходят к покаянию, находят путь ко Христу. Мы порой это либо ругаем, осуждаем, и часто вновь и вновь пытаемся только устроить какое-то себе земное благополучие, забывая о Божьих делах. Еще раз и еще раз нам Матерь Церковь напоминает о таком состоянии, что там, где человек не желает, чтобы с ним был Бог, тогда с таким обществом, с таким человеком, с такими людьми начинают жить падшие, злые, бесовские силы. И мы видим, как порой гибнут целые семьи, целые общества, коллективы. Но нужно помнить, что без попущения Божьего с человеческой головы не спадет даже волос. И нужно уповать на Бога, не бояться зла. Сам Господь говорит, мир лежит во зле, и вокруг нас этого зла видимо-невидимо. И войны, и предательство, и клевета, и зависть, и чего только вокруг нас нету. Но мы уповаем на Бога, мы желаем, чтобы Он был с нами, прибыл с нами. И человек не может быть подвергнут злым силам, если не попустит сам Господь, видя, что человек не хочет спасения, а хочет быть игрушкой в руках дьявола. Тогда Господь может это и попустить, что человек становится ужасным для общества, для окружающих. С таким человеком бывает тяжело в семье, в коллективе. И нужно помнить, что Господь к нам всегда выходит навстречу, лишь бы только мы желали этой встречи, подобно тем жителям в Сихеме, которые говорят, Господи, останься с нами, прибудь у нас. Будем избегать зла, стараться, чтобы Господь всегда пребывал с нами. А для этого нам самим нужно стараться меняться, меняться в лучшую сторону, прибегать к благодати Божьей. И нигде, как в Доме Божьем, мы не переживем эту встречу с Богом. Чаще старайтесь исповедоваться, причащаться, посещать храм Божий и избегать всякого беззакония, даже в малом. Будем прославлять Господа, спасающего каждого из нас, благодарить Его за все, за Его исцеление, за Его помощь, благодарить за все добро и прославлять Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Прими умой и меня, человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земля и мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся примененные к себе призываю и покаивай, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякой скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святынь во страсти Твоем, яко-то чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюсь и святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущие, пребывающие с Отцем и святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и на них суд не будет причастия причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, а где же недостойникам причащайся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, в Духа Святого общения, на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Якогда я со всеми избранными Твоими общни буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в них же преброславленный си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внедиши храма души моя, да неже весь пустый палца есть, и не имаши во мне место достойное, еже голову подклоните, но яко же с высоты нас ради смирюйся себе. Аминь.

участники, выслушайте слово молитвы пред святым причащением. Верую, Господи, исповедую, яко Ты есть воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший мир грешное спасти, от еже первый есть ад. Еще верую, яко сие самое пречистое из тела Твое, и сие самое чистая кровь Твоя, просите, помилуй мя, сопротив прегрешения моя, вольные и невольные. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Господи, меня осужденно причаститесь, причистить Твоих тайн, восстановление грехов, жить вечно. Аминь. Вечер Твоей тайны, где есть Сыне Божий, причастником я прими, не врагом Твоим тайну повем, и лапзание Ти дам яко Иуда, но как разбойник исповедую Тя, меня, Господи, о царстве Твоем. Донесут или во осуждение, будь мне причащение святых Твоих тайн, Господи, на выстрелении души и тела. Аминь. Кто не был на исповеди, либо вкушал какую сегодня пищу, причащаться нельзя.

0: гостеприимши божественных, святых, пречистых, бессмертных и сотворяющих страшных престолов тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. День весь совершенствия отмерен и безгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: И во веки веков.

Благослови, благослови, чуть тебя, Господи, освященно тебя, поющая, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, сохрани, освяти любящее благолепие Дома Твоего, и тех вас прославя, Божественную Твою силу, не остави нас, уповающих на Тебя, мир мирами Твоему дару, церкви Твоим священникам, воинству и всем людям Твоим, как и всякое дайне благо, и всяк дар совершен свыше есть, исходя от Тебя, Отца Света, по Тебе слава, благодарение, поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

благословения Господне на вас, чтобы благодатью и человеколюбием, Дон и Присно, говорили Бог. Слава тебе, Христе Боже, упование наше.

Твоей Матери, Святославы Степаних Апостол, Чижа Святых Отца Наша Иоанна, Архиепископа, Константина Польского Томустая, Святаже, Великого Благена Святых Георгия, Основателя Нижнего Новгорода, Святого Великого Благена Святого Александра Невского, Святого Апостола Марии Магдалины, Святого Николая Архиепископа Мирник, Святых Праведных, Бога Отец, Екима и Анны, всех святых,

0: Поздравляю всех, дорогие отцы, братья и сестры, всем воскресным днем, причастников с принятием святых Христовых тайн. В сегодняшнем евангельском чтении мы с вами слышали следующее событие. Когда Христос проповедовал в пределах моря Галилейского, в Тивериаде, и пришел в страну Гадаринскую и повелел из бесноватого отрока выйти бесом. А они, их казалось множество, и они говорят ему: что ты пришел до нас до времени мучить? Повели нам войти в свиное стадо, которое спаслось рядом. То он их попустил. И это стадо верглось в пучины в море и погибло. Жители страны Гадаринской, знав об этом, пришли, стали упрашивать Господа: отойди. И он удалился из страны Гадаринской. Вот что время, то время, что в наше время, очень важно человеку помнить о Боге, о духовном, о небесном, о вечном. А так часто неизвестно с нами происходит, что мы предпочитаем земное небесному, временное, вечное, материальное. Если мы идем по этому пути, то притупляется наш духовный слух и слепнут наши духовные очи. И уже видим и не увидим, и слышим и не услышим. Вот то, что произошло жители страны Гадаринской. Это же был народ Израиля. А употребление пищи по закону Моисею от свиного нельзя, нечисто. Но они занимались этим усердно, продавая потом этих брюшек язычникам. Вот когда погибает этот источник дохода, что мы видим с вами? Они не увидели божественной славы, силы, мощи, как исцелился человек и были изгнаны из него бесов. Для них это оказалось второстепенным, не очень важным. А то, что погибли свиньи, это самое важное. Это самое главное. Поэтому они не просили благословения Господа нашего Иисуса Христа, и пришел Хан Спаситель мира. Не преклоняли пяти свои колени, стали умолять и требовать: отойди от нас. Ты нам мешаешь жить. Вот если вы откроете книгу Достоевского «Инквизитор», то Вот там есть такой диалог со Христом. Зачем ты пришел на землю? Ты нам мешаешь. Мы так на земле все устроили, а твои законы все ломают. Люди должны жить земным и не думать о небесном. Должны жить временной жизнью, а не вечной. Поэтому, внимая гласу того евангельского события, и себе будем задавать вопросы, чтобы ничто земное от нас не закрыло небесное. Ничто материальное не могло бы изгнать от нас духовное. Если мы будем об этом думать и к этому стремиться, то наши духовные очи будут горячи. И духовный слух будет жив. А где этот духовный слух и очи? В сердце. Блаженны чистые сердце, яко ти Бога узрят. Что нам мешает видеть Господа? Наши грехи, наши страсти. Поэтому грешим, слабы, немощные, но приходим и каемся. Господи, будь милостив нам грешным. Пытаясь от покаяния, мы очищаем свою душу от греха. Пытаясь от приобщения святых Христов, мы питаем свою душу живительной силой благодати Божьей. Вот в которой люди в этом упражняются регулярно, в них приходит дар разумения, дар прозрения. А кто в этом не понимает и не упражняется, он слыша, не слышит, видя, не видит. Ибо огрубело сердце человеческое, и потупились его духовные очи. Поэтому псалмопевец Давид восклицает в 10-м псалме: «Господи, сердце чисто созижди во мне, и дух прав обнови во утробе моей. Аминь, и Богу нашему слава, праздник! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе!»
1: Вы слушали прямую трансляцию Божественной литургии из Кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Аудиотрансляция представлена паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля».
2: В эфире радио «Божественная литургия».

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея с 28 стиха 8 главы по 1 стих 9 главы. Давайте послушаем.
2: «И пришедшую ему на вон пол в страну Гергесинскую...»
3: «И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
2: И влез в корабль преди, и приидя во свой град.
1: Эпизод, который мы только что услышали, можно встретить не только у евангелиста Матфея, но также и у Марка, и у Луки. Все они рассказывают об этой истории с небольшими вариациями. Такое внимание апостолов к произошедшему не случайно. Они словно указывают нам на одну важную духовную закономерность. Давайте присмотримся к образу двух бесноватых. Что о них можно сказать? Это люди по причине своей страшной одержимости жили вне города. Словно прокаженные, они были отвержены обществом. Бесы так измучили и так поработили их тело и душу, что несчастные практически уподобились диким животным. Можно только гадать о глубине их отчаяния. Не зря говорится, что жили они в гробах, то есть в пещерах, которые использовались для погребения мертвых. Это в наибольшей степени соответствовало их внутреннему состоянию. Они почитали себя мертвецами, которые перестали существовать и для людей, и, что самое ужасное, для Бога. Поэтому первое, что их заставляют произнести бесы, увидев Христа: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Это похоже на горькую усмешку. Разве есть Творцу еще до нас какое-то дело? Это слова людей, которые переживают состояние глубочайшей богооставленности. На этом фоне представьте, какую радость они испытали, когда оказалось, что Спаситель пришел за ними, специально для того, чтобы вывести их из этого кошмарного ада. С каким наслаждением они вновь посмотрели на мир, какой восторг испытали, как облегченно вздохнули. Иное мы видим в случае с горожанами. Кто они? Это евреи, которые жили в так называемом Десятиградии и занимались разведением свиней для продажи язычникам. Это был очень выгодный бизнес, поэтому горожане были зажиточны и, как говорится, крепко стояли на ногах. Их состояние было ровно противоположным тому, в котором находились несчастные одержимые. Это было внутреннее самодовольство, проистекающее от ощущения полной самодостаточности. Как люди практичные, они не могли не увидеть, что поступок Христа ставит их доходы под угрозу, а потому они не рады ему, просят его уйти, не нарушать их привычный уклад жизни. В отличие от бесноватых, Христос им не нужен, у них и так все есть. Вот на что намекает сегодняшнее Евангелие. Бог не приходит к тому, кто, как сказал классик, всегда довольный сам собою, своим обедом и женою. Причем речь идет не обязательно о самодовольстве, причина которому материальный достаток. Причиной этого самодовольства могут быть интеллектуальные дарования, нравственная безупречность, естественная человеческая доброта, то есть самые лучшие качества, которые мы можем встретить в людях. Все это может ставить серьезную преграду между человеком и Богом, может стать причиной того, что Бог человеку не нужен, ведь у него и так все есть. Пусть я не богат, пусть не так красив, зато я умный, добрый, щедрый, люди меня любят. Парадоксально, но все это лишь разновидности банального мещанства, которое мы видим у зажиточных горожан из Евангелия. Только в этом случае я испытываю комфорт, наслаждаясь своим внутренним богатством. Зачем здесь Бог? Мне и так хорошо. Господь же приходит к тем, кто с ужасом начинает осознавать, что, как говорит Писание, он несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг, что ему не на что надеяться, не за что цепляться. Все надежды рухнули, все кумиры пали, что все мое внутреннее богатство – это всего лишь стадо свиней, а сам я одержимый, который живет в страшном гробе. Только такое состояние духовной нищеты и может родить вопль, на который отзовется Господь. Придет, будет принят не как помеха, не как нечто, навязанное извне, а как желанный гость, которого долго ждали, и который один может вывести меня из тьмы погребальной пещеры к дневному чистому свету.
0: Евангелие, день за днем.

Сегодня, 5 июля, Церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, священномученика диакона Феодора Смирнова, священномученика диакона Гавриила Архангельского. Феодор Смирнов родился в 1890 году в Московской губернии в семье псаломщика. Окончил 3 курса духовной семинарии, стал диаконом, служил в Воскресенской церкви села Раменье, преподавал закон Божий в земских школах ближайших сел. В 1917 году диакон Феодор был переведен в Москву в Духосошественский храм на Лазаревском кладбище. В 1932 году кладбищенский храм был закрыт, и диакона Феодора перевели в церковь в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной роще. Здесь он прослужил до своего ареста, который произошел в 1937 году. Тройка НКВД приговорила диакона Феодора к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере в городе Лесозаводске Приморского края. Здесь диакона ждал голод, непосильный каторжный труд и нечеловеческие условия содержания. Но мучителям и этого было мало. Против верующих заключенных в концлагере было начато новое дело. 5 июля 1938 года диакон Феодор Смирнов был расстрелян за контрреволюционную деятельность и погребен в общей безвестной могиле. Много лет спустя сын диакона Феодора с большой любовью скажет, что именно благодаря отцу он пронес через все тяготы жизни радость познания Бога.

0: Свет Христов просвещает всех. Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день! Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Мы первые три заповеди уже рассмотрели. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». А четвертая заповедь гласит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Ну, вроде здесь все понятно, и эти слова сами по себе как каких-то трудностей для истолкования не представляют. Да, но вот все-таки есть некоторые затруднения. Это только в слове «правда», потому что правда может быть разной. Какой правды жаждут и алчат те, кто может стать блаженным? Что они ищут? И в контексте заповеди блаженства этот термин имеет такой подчеркнуто религиозный смысл. В переводе с греческого это слово обозначает, для нас ведь правда – это очень такое широкое понятие, а вот здесь в переводе с греческого конкретно обозначает праведность, правду Божию, жизнь, согласную с данными Богом законами и повелениями, прежде всего, следование заповедям Божьим. Как всегда, коротко об этом и достаточно ясно об этом высказался преподобный Амвросий Оптинский, цитируя его: «Блаженно сказано алчущие и жаждущие правды, то есть усердно ревнующие исполнять божественные заповеди. Блаженны не те, которые алчут хлеба и жаждут воды, ибо вкушение хлеба и воды еще не есть блаженство. Блаженны не те, которые алчут земного счастья, почестей, богатства, суетного, ненужного знания. Не в этом состоит блаженство души человеческой. Блаженны алчущие и жаждущие правды, добродетели, исполнение Христовых заповедей, оправдание перед Богом. Не сказал Господь просто «ищущие», но «алчущие и жаждущие», то есть те, которые с усилием ищут Божьей правды, ищут себе самих и потом всячески стараются, чтобы и все люди жили по правде Божией, по закону Христову. Волю Божию – вот та пища, которой алчут они». Хотелось привести в этом отношении еще и высказывание митрополита Илариона Алфеева. Такое: «Праведность – это качество, которое, согласно Нагорной проповеди, должно быть отличительной особенностью учеников Иисуса, составляющих Церковь. Речь идет прежде всего о правде или праведности, вытекающей из закона Божия и из воли Божией. Именно о ней Иисус говорил Иоанну Крестителю: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Иоанн Креститель, по словам Иисуса, пришел путем праведности, но книжники и фарисеи не поверили ему. На Тайной вечере, обещая ученикам послать им Святого Духа, Иисус снова заговорил о правде. Он им обещает послать Утешителя, Святого Духа, и Он, этот Святой Дух, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава. Правда Божия имеет вневременный, вечный характер, но она отражена в заповедях, которые Бог дал людям, живущим во времени. В данном контексте алчущие и жаждущие правды – это те, которые горячо стремятся исполнить заповеди Божии. Можно также сказать, что алчущие и жаждущие правды – это те, кто всем сердцем ищут Бога, потому что Бог – источник всякой правды. Так об этом говорит митрополит Илларион. Мне бы хотелось еще и привести евангельский отрывок от Матфея, 21 глава, где в притче Христовой видно, о какой праведности идет речь. Иисус говорит первосвященникам и старейшинам притчу, из которой видно, что такое праведность – исполнение воли Божией. Вот этот отрывок. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? говорят ему, это вот те же, к кому обращается Христос, говорят ему, первый, Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Вот что главное заключается в этой заповеди, что исполнение воли Божией, достижение этой праведности. Так понимали ее и святые отцы. Тут у них полное согласие, то, что называется «консенсус патрум». Вот, например, святой Дмитрий Ростовский, что говорит. Цитирую. «Правда здесь, разумеется, та, которую пришел сотворить Христос. Правда вечная, совершенная, через ходатайство Его за нас к Богу Отцу, когда Он смертью Своей удовлетворил за грехи мира и гнев Божий претворил в милость. Алчут и жаждут правды те, которые, будучи нищими духом, плачущими и кроткими, с верою во Христа ищут себе от Бога милосердия, оставление грехов и усыновления. Просят же они и плодов этой правды, то есть даров Духа Святого для совершения добрых дел». Вот очень емко и четко святитель Дмитрий определил, растолковал эту заповедь, что же она имеет в виду. «Кто ищет праведности и жаждет ее, тот насытится», то есть получит желаемое. И вот еще в одно высказывание приведу святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Как насыщаются алчущие и жаждущие правды? Подобно тому, как насыщаются алчущие и жаждущие телесно. Насытившийся телесно не чувствует боли голода и жажды и ощущает подкрепление тела, принятое пищей и питьем. Насыщение души состоит в мире и успокоении душевных сил. Вследствие сердечного покаяния во грехах и очищения их благодатью и в применении силы делать добро, которое мы прежде не имели, когда работали греху, и которую подает нам Иисус Христос, мир наш, правда наша и сила наша. О, если бы все познали нетленную красоту и сладость добродетели, и в слезном покаянии о грехах насытились правды Божией, крепко и невозвратно возлюбили ее, возненавидев от всей души путь греховный». Вот так вот это определяет святой праведный Иоанн Кронштадтский. И еще вот одна важная вещь из понимания этой заповеди. Кто насытится? Желающие правды, то есть те, кто ее ищет, то есть неравнодушные. И вот это равнодушие, ведь не случайно он сказал, даже не просто ищущие, это мы так, ну, как бы для себя определяем, ищущие правды, алчущие, то есть вот с таким вот действительно усилием, старающиеся ее обрести. А вот равнодушие, когда человек ко всему равнодушен, не ищет истины, а таких апостол Иоанн Богослов от лица самого Бога говорит: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это в Апокалипсисе, Откровение, 3 глава. Это послание Лаодикийской церкви, но и всем нам. Оно подразумевает: «Опомнись, человек, ищи правды Божией, блаженство бессмертной душе».
0: Заповеди блаженства.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

издательства ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Полет одуванчиков». Читает автор.

Если бы Вике сказали, что президентом России избран чукотский оленевод, она бы так не удивилась. Но свадьбы не будет. Эта новость ее потрясла. Она ходила по квартире, перекладывала вещи с одного места на другое, не могла успокоиться. На какое-то время она забыла, что новость напрямую касается ее. Вспомнила Дашу, ее дрожащий голосок, ее бледное при свете свечи личико. Илья вернется? Она к этому не готова. Ведь придется налаживать абсолютно разлаженную жизнь, в которой все перепутано, все с ног на голову, все не по-людски. Где взять силы для нелегкого созидания? Тревога, растерянность, смущение, а над всем этим радость. К детям вернется отец. Гриша и Анечка обретут потерянного папу. Вика сама у себя вышла из-под контроля. За время разлуки с Ильей она приучила себя контролировать эмоции. Не могла себе позволить ныть, жаловаться, прислушиваться к осторожной поступи подступающей депрессии. У нее дети, они чувствуют все. А еще у нее работа, завтрашний день, в котором ей никто не обещал помощи. У нее обязанности перед Гришей и Анечкой. У нее долг перед ними. У Вики получилось гасить еще не успевшее разгореться пламя. Не сразу получилось. С каким омерзением вспоминала она первое время разрыва. Клокотала в ней животная ненависть к Илье, к ее разлучнице-артистке. Но как отвратительно было потом, когда поганые слова уже сказаны, и нет той клетки, в которую можно вернуть вылетевшего воробья. Хоть волком вой, ничего не изменишь. Вика запретила себе даже мысленную брань. А тут еще и батюшка вовремя с рецептом. Стой, как скала, не пускай ропот в сердце. Он уже у горла, а ты тверди. Илья хороший. Теперь и убеждать себя не надо. Илья хороший. Разве можно роптать на него, если он встретил большую единственную любовь? А была ли любовь у них? Все начиналось классически, как у всех. Голова кругом у Вики от любви к Илье не шла. Она вообще человек земной. Пришло время, пора замуж. А тут и человека Бог послал. Внимательный, не пьющий, намерения серьезные, хочет детей. Двоих родила, они о третьем поговаривали. Да не сложилось. Вот ведь как дело обернулось. Взошло на небосклоне мужа солнышко по имени Даша. Вот кого она совсем не винит, так это девочку-гимназистку, полюбившую ее мужа пылко и трепетно. Она что, не заслужила счастья? Как любая нормальная девушка, она стремилась к нему, ждала его, дождалась. А то, что Илья все не решался сказать ей правду, ее ли вина? Она собиралась замуж за свободного мужчину, а не за мужа Вики и отца ее детей. Представить страшно, какой для Даши удар накануне свадьбы. Вика задумалась, как бы она это перенесла. И тут же... Надо поддержать Дашу. Какая она, Вика, православная христианка, если оставит человека в беде? Позвоню. Даша звонку обрадовалась. Голосок у нее слабый, измученный. Так говорят после долгих, горьких, пролитых слез. Приходи, Даша. Вот просто так возьми и приди. Не будем рассуждать. Прилично, неприлично. Вика, я не против встретиться, но только не у вас. Мне тяжело, и дети, я не могу смотреть им в глаза. Хорошо, давай в кафе. Мне сейчас не хочется на людей. Я и на работу хожу, как солдат по собственному приказу. Вика растерялась. А Даша? Давайте вы к нам. Только не говорите маме, кто вы. Она слегла после всего. Крис, вчера два раза скорую вызывали. Хорошо, я приду. Маме что-нибудь нужно, лекарство? У нас все есть. Отец на посту, не беспокойтесь. Вика взяла такси. Ей казалось, надо быстрее. Даша изменилась. Возле губ глубокие складки, волосы зачесаны кое-как, под глазами мешки. Простите меня за мой вид. Вид как вид, вполне приличный. Почему-то Вика решила, что надо говорить с Дашей бодрым, энергичным голосом. Так всегда говорят с теми, у кого неутешительный диагноз. Хорошая мина при плохой игре. «Дашенька, кто там?» Слабенький голосок из спальни. «Мама, это ко мне, по работе». Заглянул на кухню отец. Кивнул Вике, накапал в чашку лекарства, вышел. «Пойдемте в мою комнату». Уютно, просто, чистенько. Здесь живет Даша, девочка, которую любит ее муж. Вот она стоит перед ней. В
цветастом махровом халатике, совсем не красавица, измученная горем, почти дурнушка. Личик с кулачок, шейка тоненькая, глазки-щелочки, припухшие веки. Стоит и смотрит на Вику. Так смотрят собаки, которых надо приласкать. И, повинуясь какому-то особому чувству, Вика бросилась к ней, крепко прижала к себе исхудавшее тельце девочки, да заплакала сразу, будто только и ждала Викиных, протянутых навстречу рук. Заплакала и Вика, уткнувшись в острое Дашино плечико. Плакала и не могла остановиться. Вот чего ей, оказывается, давно хотелось. Поплакать в удовольствие, ослабить узду, державшую сердце, сладкими слезами, а мыть горькую беду. Плакали, обнявшись, две женщины. Одна, вкусившая всех положенных женских утех, влюбленности, любви, замужества, родов, первых слов детей, первых шагов, первых шалостей и первой веры в родительскую непогрешимость. Вторая, всего этого страстно желавшая, упорно шедшая к этому, хранив себя для единственной большой любви. Кто из них приобрел? Кто потерял? Они сами ничего еще не знали, они только плакали, как две сестры, и общей была соль их желанной влаги. А потом как-то и успокоились, и вытерли глаза одним платком Викиным. Она достала его из сумочки, протянула Даше. Та дисциплинированно вытерла глаза, взглянула в зеркало. «Ужас», — сказала и вышла. «Наверное, умыться». Вика присела в кресло. Ей заметно полегчало. Не зря Господь придумал и попустил нам слезы. Они не просто текут, они вершат работу, особым образом расчищают в душе завалы, освобождая проход к реальному осмыслению происходящего. «Хорошо поплакали», — подумала Вика. А тут и Даша с подносом. Чашки, заварной чайничек, сыр, колбаса, конфеты. «Давайте чаю попьем». «Давай», — обрадовалась Вика, — «а то воем, как две белуги. Повыли, можно и перекусить». Засмеялись. «А что, если нам...» — Даша засмущалась, вопросительно взглянула на Вику. «А что, если нам коньячку по чуть-чуть?» Вика кивнула. «Маленькие изящные рюмочки, синий хрусталь. Отец маме на юбилей подарил. Ну что, за знакомство?» И опять они засмеялись. Коньяк быстро сделал свое дело. Погнал по жилам горячую кровь, прогревая самые отдаленные уголки застоявшегося в холоде естества. Они говорили, уже не подбирая слов, не осторожничая, а как есть, по-сестрински. Вовсе не глоток коньяка развязал им языки, а праведные слезы — подарок Господа. «Знаешь, я ведь думала, что ты артистка, противная кривляка, увела мужа себе на потребу». «Плохая я артистка», — вздохнула Даша. «Мама только взглянет, а у меня все на лице написано». «Вика, а дети рассказывали вам про сокольники?» «Нет. А что там случилось?» «Там я решила, свадьбы не будет. Увидела, как страдают дети. Кришу у вас боец. Маму мою, кричит, Вика зовут, а это чужая тетя». «Странно. Промолчали. Они все поняли, Вика. А промолчали, чтобы вам не делать больно». «Растут. Не успеешь оглянуться?» Даша вздохнула. «Гриша на Илью очень похож. А мне, Вика, тяжелые дни предстоят. Гостям объявлять, что свадьбы не будет. Некоторые у виска крутят. У Дашки крыша поехала. А мои на работе нам подарили поездку в Грецию. Свадебное путешествие. Им-то каково? Паспорта, документы, визы. С шефом еще предстоит объясняться». Помолчали. «Даш, скажи, а если Илья не захочет возвращаться в семью, ты его от себя прогонишь, и к детям он не вернется? Будет мотаться по жизни, как неприкаянный?» «Вернется. Он любит детей. Ему только помочь надо». «А ты? Вижу, как тебе не сладко». «Это, Вика, пройдет. Мне бы на первых порах продержаться. Помогите мне». Дашин голос опять задрожал. А Вика руками всплеснула. «Знаю как. Тебе надо к батюшке, отцу Леониду. Он у нас, сама увидишь какой. Расскажи ему все. Соглашайся, не отказывайся». «Я не отказываюсь». Быстро в сад. Забрала детей. Домой. Позвонил Илья. «Мне надо зайти. Можно?» «Вика, что-то изменилось в лице. Да, идет Илья. Значит, впереди серьезный разговор. О вас, о вашей семье, о детях.
Прими Илью спокойно и доброжелательно. Ему тоже тяжело. Для такого разговора нужны силы. Скорее, скорее что-нибудь приготовить. Придет голодный. Грибы, есть грибы. Сварю суп. Я соглашусь. Пусть возвращается. Сколько можно блудному сыну, мужу, скитаться по съемным квартирам? Представляю, как обрадуются дети. Папа дома. В командировку он больше не уедет надолго. Дети, сейчас придет папа. Прошу вас, дайте нам поговорить. Посидите в своей комнате. Звонок. Илья. Господи, дай мне силы. Вика специально ушла с кухни, чтобы не смущать Илью. Пусть ест спокойно. Сам позовет, надо будет. Не позвал. Поел, похвалил суп. Отправился к детям. Вика мыла посуду и каждой клеточкой спины ждала Илью. Сейчас. Сядет, наверное, чаю попросит. С чаем легче. Скажет, нам надо поговорить. Я решил. Не заходит. Не выдержала. Сама пошла в детскую. А там шурум-бурум, все вверх дном. Гриша раскраснелся, Анечка серьезная, даже не заметила маму. Илья поглядывает на часы. Значит, уйдет. Не решается. Почему ты такой нерешительный, Илья? Сделай детям подарок. Скажи, что раз и навсегда возвращаешься домой после долгой командировки. Тебя здесь ждут? Тебя здесь любят? Ну, я пошел. Илья, ты зачем приходил? За паспортом. Уезжаю в Грецию. Дети машут ему из окошка. Какая Греция? Даша сказала, что свадебного путешествия не будет. Только сегодня сказала. А что, если после ухода Вики он вымолил у Даши прощение, и она дрогнула? Нет, Даша не тот человек. Откуда тебе, Вика, знать, какой Даша человек? Первое впечатление обманчиво. Вдруг она совсем не та, за кого себя выдает. Поиграла в благородство, дело сделано. Теперь можно широким шагом идти к намеченной цели. Вика, не впускай в сердце черные мысли. Заслонись от них, не впускай. Уже впустила. Они едут в Грецию сразу после свадьбы. Паспорт нужен заранее для визы. Значит, свадьба состоится. А как же встреча с отцом Леонидом? Пусть она тоже состоится. Вика ничего не скажет Даше. Если захочет, Даша сообщит ей все сама.

0: Слушаю, раба Божия Дарья, слушаю.
1: Я никогда не беседовала со священником, не знаю, с чего начать, отец Леонид. Начни с ответа. Ты любишь Илью?
2: Люблю.
1: Ты хочешь ему счастья?
2: Хочу.
1: Значит, ты любишь его и хочешь ему счастья, но от свадьбы отказалась.
2: Почему?
1: Потому что, если он женится на мне, его дети станут несчастными.
2: Значит, ты не хочешь строить свое счастье на несчастье детей?
1: Не хочу, отец Леонид. А если для Ильи счастье не его дети, а жизнь с тобой? Если ты, сделав счастливыми детей, Илью сделаешь несчастным?
2: Нет, батюшка, нет. Илья любит детей, страдает без них. Он думает, что возможно любить их на расстоянии, приходить к ним по выходным.
1: Нам ли знать, что думают другие?
2: Ты думаешь иначе?
1: Иначе. Я считаю, что нельзя соединить меня и детей. Надо сделать выбор.
2: Я его сделала.
1: Но его не сделал Илья.
2: Если я сделала выбор, Илье ничего другого не останется.
1: А вдруг ты больше не выйдешь замуж?
2: Вдруг Илья — твоя последняя встреча в жизни?
1: И первая. Я никогда никого не любила. У меня даже парня не было. Со мной никто знакомиться не хотел. Я переживала.
2: Ты самолюбивая?
1: Наверное. Мне хотелось замуж, очень хотелось, чтобы все как у всех — муж, дети, семейные радости.
2: И все это пришло к тебе?
1: Отец Леонид, вы только не смейтесь, я никому. Это наша тайна с Ильей. Между нами ничего не было. Но вы понимаете, мне хотелось беречь себя к свадьбе. Думала, Илья не примет меня такую странную. А он слово дал и сдержал.
2: Теперь ты жалеешь об этом?
1: Я жалею, что все так получилось. Вместо счастья — слезы.
2: Это легко исправить. Скажи Илье «да», и вы снова вместе.
1: Теперь я уже никогда этого не скажу.
2: Тогда почему слезы? Почему ты выбрала слезы?
1: Я их не выбирала. Я выбрала счастье детей и самого Ильи. Я люблю его. Для меня его счастье единственное.
2: Чего бы я хотела?
1: Дарья, разберись. Ты выбрала то, что хотела. Счастье Ильи. Значит, и ты счастлива.
2: Но у тебя глаза не просыхают. Почему?
1: Не знаю. Наверное, мне жалко
2: себя.
1: Да, отец Леонид, да. Мне жаль себя, жаль моих несбывшихся надежд, жаль маму.
2: А тебе было жаль Вику?
1: Было. Она славная. Илье очень повезло с женой.
2: А теперь ты за нее рада?
1: Рада, что они снова будут вместе?
2: Рада.
1: Хотя опять слезы.
2: Разбирайся, Даша. Разбирайся.
1: Не могу, батюшка, помогите.
2: Вот что я тебе скажу, девочка.
1: Ты решилась на очень отчаянный поступок.
2: Такие поступки — мера сильных людей.
1: Но решиться — это еще не все. Надо решиться и выстоять. Ох, как крутить будет. Враг рода человеческого чистоты не любит. Он не оставит тебя в покое, изведет непотребными ночными мыслями, станет наскакивать со всех сторон, предлагать блестящие фантики, в которых сожаление о себе всех калибров. Поддашься, превратишься в самое несчастное существо на свете, в брюзжащую, подозрительную, желчную тетку, которой все не так, перед которой виноват весь мир. А выстоишь, обретешь истинную радость. Перед ней померкнет даже желанная радость, к которой ты шла всю жизнь.
2: Слезы. Это уже опасно. Это начало борьбы. Тебе жаль себя. Вот где слабое место.
1: Вот от этой печки и станет плясать враг. Он доведет твою жалость к себе до самого последнего предела. Он будет дрессировать тебя, как пуделя в цирке. Берегись, девочка. Еще раз хорошо подумай.
2: Я, отец Леонид, ничего другого уже не надумаю.
1: Все, мосты сожжены. Вот только как мне одолеть жалость к себе?
2: Радостью. Враг как чистоту, так и радость не любит. Для него радость в глазах человека хуже рвотного.
1: А твое лицо
2: пока его устраивает. Каждый твой мокрый от слез платок для него орден Ленина за выдающиеся заслуги. Я не пойму, вот взять и просто начать радоваться ни с того ни с сего, как в психбольнице. В истинной радости всегда есть причина. И у тебя она есть. Только вдумайся, девочка, ты такая худенькая, такая, прости, неказистая, плечики узкие, запястья тростиночки, а помогла сохранить семью. Сколько женщин разрушают семьи. В миражах придуманной культовой любви, которой все позволительно, эти женщины переступают через святое, оправдывая себя тем, что у них любовь. Лукавы сии жены, девочка. Они любят только себя и свои утехи. Они никогда по собственной воле от них не откажутся. Истинная любовь, жертвенная. Это когда человек готов ради другого пожертвовать здоровьем, славой, благополучием, личным счастьем, которого ждал всю жизнь. Только такая любовь угодна Богу и им благословлена, а все другое – фантики. Значит, я люблю Илью. Любишь. И радость твоя поэтому безмерна. Ты помогла ему сохранить семью. От такой радости самый злобный враг ослепнет, а с поводырем это уже не враг, это уже инвалид первой группы. Я буду помнить ваши слова об истинной радости. У Гриши и Анечки есть отец, у Вики муж, семья сохранилась, я буду радоваться. Конечно, это была не исповедь, просто беседа двух людей, которые очень доверяют друг другу. И узнали мы о сей беседе только потому, что исповедью она не была.

0: Вечная мудрость.
1: Покаяние во грехе, между прочим, состоит в том, чтобы не делать его опять. Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние. Итак, несомненно, приступай к покаянию, и оно будет ходатайствовать за тебя пред Богом. Преподобный Серафим Саровский.

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Значение института государственной власти. С точки зрения церкви, религиозное значение института государственной власти заключается в ее способности ограничивать в мире власть зла, содействуя утверждению добра. Причем, осуществляя свое предназначение, государство, по свойственной ему природе, может опираться на силу. Ни один другой институт человеческого сообщества не имеет права прибегать к насилию. Государство может быть определено как греховное и преступное, если оно, обращаясь к силе, борется с добром или не использует эту силу для пресечения зла. Способность государства пресекать зло и содействовать добру является основным церковным критерием для нравственной оценки деяний государства. Церковь и общество в свете основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Выступление в Государственной Думе, 2001 год.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Кротость – выражение внутреннего благополучия. День за днем. Дневник православного священника. 5 июля. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 5. Очень многие христиане не считают кротость необходимой добродетелью, находя, что это только дело внешности. «Если плод сладок, — говорят они, — кому какое дело, что древесная кора бывает груба? Какое значение имеет резкость в обращении, когда мы знаем, что под нею кроется доброе сердце, чистая совесть и честные побуждения?» Однако апостол Павел, сам человек порывистый и подчас вспыльчивый, почти в каждом своем послании говорит о необходимости проявления кротости в чувствах и в действиях. Это внешность, положим, но внешностью этой мы влияем на других, умиротворяя их. Потому апостол Павел хочет, чтобы кротость наша была всем известна, чтобы она составляла отличительную нашу черту, точно так же, как и Спаситель указывает на любовь, отличающую его последователей. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Вспомним же и мы, что Господь близко, и, постоянно сознавая Его присутствие, проникаясь Его духом неизменной кротости, будем остерегаться нетерпеливым словом оскорбить кроткий образ Спасителя. Пусть кротость наша не будет одной только внешней сдержанностью, но выражением внутреннего благодушия, причастного каждому истинному христианину.

0: Пора читать.
1: Протоиерей Александр Авдюгин. Приходское богословие. Автор этой книги – священник, который уже четвертый десяток лет служит на многострадальной Луганщине. Родился будущий протоиерей Александр Авдюгин в Ростове-на-Дону. Школа, армия, работа на заводе и в шахте, учеба в институте, биография каких немало. Все изменила поездка в Оптину пустынь в конце 1980-х. Александра благословили трудиться в издательском отделе обители, а в 1990-м он уже был рукоположен в иерея. Сейчас он служит настоятелем храма святых Иоакима и Анны в шахтерском городе Ровенке. Отец Александра стоит у истоков жанра приходских историй. Он лауреат конкурса «Просвещение через книгу», обладатель приза «Золотой Витязь» на Международном славянском форуме искусств. Ведет активную миссионерскую работу в интернете, много пишет. Его рассказы – это размышления сельского священника о жизни, о себе и людях. Простые и мудрые, полные добрых.

сравнивают с шукшинскими. Они такие же небольшие, но проникающие в самое сердце. Эти рассказы будут интересны не только воцерковленному человеку, но и тем, кто еще только собирается войти в храм Божий.

0: Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин.
2: Народ создал несметное количество пословиц и поговорок, в которых мудро в отточенной форме обобщен социально-исторический опыт. Пословицы и поговорки возникали и развивались вместе с историей общества, экономикой и культурой, и с историей народа, конечно.
3: Пословицы и поговорки создавались многими поколениями людей. Они, как правило, не имеют автора, в большинстве своем безымянны. Появились пословицы еще в то время, когда не было письменности. В течение столетий народ совершенствовал художественную силу и выразительность пословиц и поговорок, отшлифовывал их сообразно своим нравам и обычаям.
2: Пословицы и поговорки являются правдивым художественным зеркалом жизни народа. Они многогранны и глубоки, как и сама реальная действительность.
3: А некоторые из пословиц вошли в народ из произведений классиков русской литературы. Фонвизина, Пушкина, Крылова, Грибоедова, Салтыкова-Щедрина и других писателей. Еще великий русский критик Белинский отметил, что множество стихов Крылова обратилось в пословицы и поговорки, которыми часто можно окончить спор и доказать свою мысль лучше, нежели какими-нибудь

0: теоретическими доводами.
1: Действительно, такие изречения из басен Крылова, как «сильнее кошки зверя нет», «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку», «а Васька слушает да ест» и многие другие, вошли в народ и стали бытовать, как пословицы и поговорки.
0: А еще много изречений вошло в народ и превратилось в пословицы из бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума». Известно, что Александр Сергеевич Пушкин, прочитав комедию, сказал: «Ну, эта комедия разойдется на цитаты». Ну, собственно, так и случилось.
1: Александр Сергеевич зря не скажет.
0: Да. Вот, и самые известные выражения из комедии: «Свежо предание, довериться с трудом, служить бы рад, прислуживаться тошно, а моя любимая комиссия создатель — быть взрослой дочери отцом».
1: А я бы хотела отметить произведение Ивана Сергеевича Шмелева. У него такая сказовая манера, и его язык подарил нам множество цитат, которые стали пословицами. «Горсть ты маленькая, не захватишь, а все торопит, ты не выбирай. Всегда уж кто побольше, тому и счастье. Судьба каждого человека — тонкий волосок, петушиный голосок». А также: «В деревне и хорошо, понятно, а по московским калачам соскучишься».
0: А вот еще: «Пустая дорога не пустая, писано по ней осколками человеческих жизней». Или вот: «Надо начинать день, увертываться от мыслей. Будни предназначены для неусыпного труда, а праздники – для полезных разговоров».
1: Мне последнее особенно нравится. Но вернемся к нашим пословицам. Небольшое исследование, посвященное пословицам и поговоркам, нашла у профессора Сергея Петровича Баранова. Он пишет: «Художественные силы пословиц и поговорок заключаются в их смысловой, композиционной и интонационно-синтаксической, звуковой, а также ритмической организованности. Простыми словами, все должно быть в гармонии». А по своей композиции пословицы разнообразны. Распространены пословицы, состоящие из двух частей, образующие единое художественное целое. На самом деле это просто все звучит так сложно. А все эти пословицы у вас на слуху. Например: «Как аукнется, так и откликнется». А также встречаются одночленные пословицы: «Пуганая ворона куста боится» или «На чужой стороне и весна не красна».
0: А бывают также трехчленные и реже многочленные пословицы. Вот, например: «Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака по речам». И «либо так, либо сяк, либо эдак, а либо так».
1: И вот профессор Баранов пишет, что чаще всего такая двучленная пословица каждую свою часть строит по сходному принципу, стремясь к синтаксическому параллелизму. Опять же, вы все это знаете, поэтому будем сразу обращаться к примерам. «Пень не околется, а глупая речь не пословица». Вторая часть такой пословицы нередко служит опровержением, пояснением или доказательством того, что содержится в первой части.
0: Ну вот, например: «Хлеб, соль ешь, а правду режь. Слов не воробей, вылетит, не поймаешь». Вот именно такого типа пословицу мы, дорогие радиослушатели, приготовили сегодня для вас.
1: Да, пришла пора проверить себя на знание русских пословиц и поговорок. По традиции я произнесу первую часть пословицы, а ваша задача, дорогие радиослушатели, вспомнить вторую. «По крыльям полет».
0: Даем несколько секунд. Я надеюсь, вы без труда продолжите эту пословицу.
1: В пословице находит отражение принцип синтаксического параллелизма, и мы уже разобрали, что это такое. А относится она к пословицам о труде. Вот, например, как эти: «Без топора не плотник, без иглы не портной. Будешь упорно трудиться, будет хлеб в закромах водиться. Была бы охота, заладится всякая работа».
0: Про труд пословиц и поговорок немало сложно. «В страду одна забота, не стояла бы работа». «Вразумей здраво, начни рано, исполни прилежно». А вот это особенно близко нам, нижегородцам. В ложке Волги не переедешь.
1: Имеется в виду, что нужно лодка? Нужна лодка?
0: Ну, имеется в виду, что ложка маленькая, Волга большая.
1: Не всякая птица долетит до середины Днепра.
0: Ну, это уже Николай Васильевич Гоголь.
1: А вот я, кстати, думаю, что это народное. Вот видите, как она органично вошла.
0: Ну, вошла-то вошла, но это Гоголь, это его фантасмагория. Видел я Днепр, что там лететь, не больше Волги. Что там лететь до середины? А ничего, нормально, вот не всякая птица долетит до середины Днепра. Чуден Днепр в тихую.
1: Нам надо посвятить отдельный выпуск, видимо, языку Гоголя и поисследовать его. Думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы и снова зачитаю первую часть, а Владимир вторую. По крыльям полет...
0: По делам почет. Я надеюсь, среди наших слушателей есть те, кто узнал эту пословицу.
1: Народ – замечательный художник. Он удивительно чувствует красоту слова и умеет передать самое важное, существенное. В изобразительном явлении создать ясные запоминающиеся образы. В народных пословицах нет ничего лишнего, заметьте, случайного или надуманного.
0: Но закончить нашу сегодняшнюю передачу хотелось бы словами замечательного нашего писателя, земляка нашего, Алексея Максимовича Горького. Он писал: «В простоте слова самая великая мудрость пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги. Народ сказал: пословица век не сломится».
1: Как всякое истинно художественное произведение – пословица живет в веках. Это объясняется глубиной идейного содержания пословиц, их правдивостью и совершенством художественной формы, которой мы сегодня особое внимание уделили. И самое главное в пословице – ее сжатость при необычной меткости, простоте и выразительности.
0: И интересно, что такая сфера, как пословица, казалось бы, изученная всеми нами вдоль и поперек, еще могут таить для нас массу открытий.
1: До новых встреч! С вами проверяли знания русских пословиц Анастасия Шохина
0: и Владимир Ганин.
1: Оставайтесь с нами.
0: До новых встреч!
2: Вековая мудрость в одной строке.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
5: Благоверные Петр и Феврония.
6: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
7: Ответить не просто.

0: Ребята, здравствуйте! Алтай, голос! Доктор дядя Миша и его верный Алтай, это мы, снова с вами. И вновь ждем в гости наших друзей, брата и сестру, Веру и Фому. Они заглядывают к нам на чай с вареньем, поговорить о том, о сём. Люблю отвечать на их вопросы, подчас непростые, но всегда интересные. Алтай помогает нам путешествовать. О, открываю, открываю!
1: Михаил Гаврилович, добрый день. Алтайка.
0: Здравствуйте, мои дорогие.
2: Здравствуйте, дядь Миша. Алтаюшка. Да-да, вот ты-то мне и нужен.
0: Хорошенькое дело. Алтай нужен, а я старался. Оладушки для вас пек. Да с пенками от крыжовенного варенья.
1: О, оладушки. Не знаю, как Вера, а я по оладушкам первый. Уже руки мою.
2: Я тоже первая. Вот она я, за столом уже.
0: Другое дело. Представляете, чашки. А вот оладьи и пенки сверху. Да, Алтай, сейчас Вера поест и тебе внимание уделит.
2: Угу. Я уже уделяю. Алтайчик, нам бы в одно путешествие слетать.
1: Вер, мы же с тобой уже это обсуждали. Алтай так не может.
2: Откуда ты знаешь? А вдруг может? Он сколько раз уже переносил нас в возможную реальность?
1: Вот именно что в возможную. А у тебя вообще невозможная какая-то. Даже не книжная, а вообще не пойми какая, небылица.
2: А вот и небылица.
0: Тихо, тихо, спорщики. Может быть, вы и нас посвятите в предмет своего спора? Чего Алтай не может? Какая такая, не пойми какая?
2: Дядя Миша, у нас в садике просто был недавно День семьи. И нам рассказали про двух святых, Петра и Февронию.
0: Что ты говоришь? Ну, замечательно.
1: Ага, наплели им там всякого про змея Горыныча с Кощеем.
2: Кощеев не было, не выдумывай.
1: Но драконище-то был. В общем, она хочет, Михаил Гаврилович, чтобы нас Алтай перенес в эту ее сказку.
0: Фома, ну а это не сказка. Это повесть о Петре и Февронии Муромских, которую в 16 веке написал священник Ермолай. В монашестве его звали Еразм. Памятник древнерусской литературы.
1: Вот, литературы, что и требовалось доказать. Все там придумано, Верочка.
0: Ну, а вот и не все.
2: Понял, понял, не все. Дядя Миша, так может Алтай нас туда перенести?
0: Попробуем. Мы же с вами как-то в сказку уже путешествовали.
1: Когда были у Деда Мороза, точно. Ну ладно, давайте слетаем по-быстрому.
2: По-быстрому не выйдет. Нам эту историю долго-долго в садике рассказывали.
1: Окей, тогда надо подкрепиться перед дорогой. Доктор, отдайте мне, пожалуйста, четвертый оладушек. Спасибо. Вер, а ты застегивай зеленый ошейник Алтаю. Без него мы никуда не перенесемся.
2: Сам оладушки ест, а я ошейник застегиваю.
1: Тебе фигуру надо беречь.
0: Так, стоп, стоп. Встаем, беремся за поводок, закрываем глаза.

0: Отец Алтаюшка. Ой, и сразу тут Феврония. Вот она какая, статная. Сидит, вышивает.
1: Нет, Верочка, это не Феврония. Это жена князя Павла. Мы в ее палатах.
2: А кто такой этот князь Павел?
1: Старший брат князя Петра. Павел правил в городе Муроме. Княжеские заботы, ратные подвиги так занимали его, что Павел часто отлучался из дома.
0: И сейчас тоже? Видно, как княгиня скучает по мужу. У нее даже на вышивке его портрет. А-а-а! Я вспомнила! Сейчас к ней должен явиться страшный-престрашный...
2: Кто? Дракон? А! Дверь приоткрывается! Спасайтесь! Фу! Верно, нельзя же так пугать! Это князь к ней зашел, а я уже думал, твой змей Горыныч.
0: Фом, это змей и есть!
2: Да какой такой змей? Ты что, Вер, вон усы, борода, одежда княжеская. Присел рядом с княгиней, ласково так с ней разговаривает. Княгиня, правда, как-то странно улыбается.
0: Ужас! Чешуя, хвост, крылья, как у летучей мыши. А зубище-то, зубище! Шипит, и запах от него такой...
1: Алтай, фу! К ноге.
2: Я не понял, и Алтай туда же. Вы что, притворяетесь? Нет здесь никакого дракона, сидят два человека, беседуют. Михаил Гаврилович, вы-то что молчите? А вы что видите?
1: То же, что и ты, Фома. Князя Павла в богатых одеждах. Но Вера права, это не Павел. Это демон в обличии человека.
2: Ого! А чего ему здесь нужно?
1: Княгиня так тосковала о своем супруге, что дьявол решил этим воспользоваться и послал ей обольстителя. Хотел погубить ее душу, а заодно и троном княжеским завладеть.
0: А княгиня-то знает, что это демон?
1: Знает. И видит змея так же, как ты, Вера, с крыльями, зубами и чешуей. Но враг совсем сломил ее волю, и княгиня не в силах ему сопротивляться.
0: Да, она правда так на него смотрит, завороженно.
2: Как в сказке про Марью-искусницу. Что воля, что неволя, все равно. А вон входит слуга и тоже как будто ничего не замечает.
1: Посторонним людям тоже казалось, что князь сидит со своей женой.
2: Прям это галлюцинация какая-то, гипноз.
1: Морок, наваждение, называй как хочешь.
0: Смотрите, слуга ушел, а змей обернулся вокруг себя и черным дымом в окошко вылетел. Княгиня плачет.
2: Ага, встала и куда-то пошла.
0: К мужу, к настоящему.
2: Вот точно, входит к нему в палаты. Ой, правда, князь с тем врагом одно лицо. Только у настоящего Павла глаза не колючие, а добрые.
0: Княгиня мужу все рассказывает, что к ней змей прилетает.
2: А князь?
1: Огорчен, конечно. Не могу придумать, жена, чем одолеть этого злодея. Когда в следующий раз станет он говорить с тобой, спроси, отчего ему смерть должна приключиться?
2: Это тоже как в сказке. Смерть в кощее, в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. А у демона этого попробуй узнай.
0: Алтайка, перенеси нас снова в комнату княгини.
2: Опять он здесь, мучитель. В гости прилетел. Не-не, теперь можешь не притворяться князем. Я уже знаю, кто ты на самом деле.
0: Чудище противное. Ластится к княгине. Она тоже как будто ему рада.
2: Это она специально так.
1: Много всего ты знаешь. А знаешь ли ты про смерть свою? Какой она будет и от чего?
3: Смерть мне суждена от Петрова плеча, от Агрикова меча.
2: Чего? Какого меча? Что-то я не расслышал.
0: Агрикова, Фом, ну скоро узнаешь.
2: Опа, опять в окно улетел. Вот нечисть.
0: А хочешь, я скажу, что значит от Петрова плеча? Хочешь?
2: Ну скажи.
0: Это значит, змея Петр убьет, который младший брат князя Павла. А Агриков меч...
2: А это знаешь, как называется, Вер? Спойлер. Когда концовку фильма заранее рассказывают, и смотреть уже неинтересно.
0: Ну и подумаешь, вообще ничего рассказывать не буду.
1: Опять начинается. Фома, до концовки еще очень далеко. А князь Павел действительно рассказал Петру о словах змея.
0: И Петр сразу понял, что он должен чудище победить. Только как? И что такое Агриков меч?
2: А он не знал, что ли?
1: Нет. Алтай, движемся дальше.
2: А мы теперь уже не в Муроме? О, дорога, лесок. О, смотрите, там вроде монастырь.
1: Да, женский монастырь.
0: Смотрите, Петр входит в ворота.
2: И мы за ним.
1: Алтай, а тебе придется подождать здесь. Мы скоро.
0: Петр входит в церковь. Тут кроме него никого нет.
2: Вер, есть! У окна юноша стоит, смотри. Какой-то он необычный, как будто светится. Ого, одежда и сам весь такой. Вер, да это ангел.
0: Ангел, точно.
1: Княже, хочешь, я покажу тебе Агриков меч? Иди вслед за мной.
0: Они за перегородку пошли.
2: В алтарь, я гляну, можно?
0: Ну что там, Фом? Нам рассказывали, что в алтаре был спрятан меч.
2: Угу, там щелочка в стене, ангел показал. А в щели прямо, вот прям в щели лежал меч. Вон, Петр его сейчас держит в руках.
0: Ух ты! Большой какой, блестит. Он и есть Агриков?
2: Да.
0: Ну теперь берегись, змеище.
1: Вернемся к Алтаю и попросим, чтобы он показал нам, как Петр распорядился этим необычным оружием, Божьим даром.
2: О, мы у князя Павла. И Петр здесь уже уходить собирается.
0: Идет к княгине, входит в ее комнату, а там...
1: Опять сидит Павел.
2: Нет, это не Павел, это чудище.
1: Верно, только Петр-то этого не видит и не понимает, как брат очутился раньше него в покоях жены.
2: Но он же уже должен догадаться. Ага, сообразил и бросился назад к Павлу.
0: Просит его оставаться на месте, а сам меч взял и обратно.
2: Фу, замахнулся. Раз, так тебе. Ого, вот теперь и я вижу чешую, зубы, хвост и крылья.
1: Это змей принял свое естественное обличье.
2: Увернулся от Петра и сам нападает. Ой, огнем пыхнул. Вера, пригнись.
0: Ой.
2: А Петр загородился от огня скамейкой и опять его мечом раз, а тот хвостом хлясть и когтями пол прозарапал. Ух.
1: Ребята, осторожно.
2: Петр, справа заходи, справа! Нет, никак! Берегитесь, дядя Миша! Дракон лапищу поднял, сейчас заденет! Нет, нас так просто не возьмешь!
1: Алтай, фас! Вот так! Отвлеки его внимание, он тебя чует!
2: Эх, у князя скоро сила закончится! Ну давай, замахнись мечом еще разок! И раз! Ура! Зарубил проклятого!
0: Все? Можно уже смотреть. А это что? Змеиная кровь? Черная, ядовитая.
1: Змей, умирая, обрызгал Петра, змееборца, своей кровью.
2: Она как кислота. Прям прожигает. Как у космического чудища в одном фантастическом фильме.
0: Ой, Петр стонет. Представляю, как ему больно. Бедняжечка. Княгиня слуг зовет.
1: Вот что, выйдем во двор, там разговор продолжим.
2: Доктор, что же все-таки это за существо, змей?
1: А ты представь, Фома, что дяде Валере надо объяснить, откуда змей мог взяться в легендах о Петре и Февронии. С научной точки зрения.
2: С научной? Ну, может быть, сказал бы, что это динозавр, который случайно выжил и в которого демон вселился. Чего? Или виртуальный монстр, как в компьютерной игрушке.
1: А может быть и такой вариант. Падший ангел, который принял обличье змея.
2: Ну ладно. А как наука объясняет, что такое Агриков меч?
1: Не знаю. Может быть, это просто символ духовной силы, которая дается после молитвы князю Петру для победы над змеем.
0: А я думаю, это настоящий меч, как у богатырей.
1: Возможно.
0: Ой, смотрите, Петра выносят на носилках. Еле живой. Но ему поможет... Ладно, Фом, ладно, ладно. Не буду говорить этот шпойлер.
2: Спойлер, Вер. Не, ну ты все-таки намекни хотя бы, а? Кто поможет? Мне же интересно. Я вижу, что князь сильно заболел от этой змеиной крови.
1: Да, тело его покрылось язвами, струпьями, которые доставляли невыносимые страдания.
2: А что же, он не лечился, что ли?
1: Он обращался ко многим лекарям, но никто не мог ему помочь. И вот прослышал князь, что много умелых врачей есть в Рязанской земле. Повелел вести себя туда. Сам уже даже в седле сидеть не мог.
0: Теперь я! Село называлось? Называлось Ласково. Слуга князя, значит, туда приехал и...
2: Стоп! Спасибо, Вер. Алтай, слышал адрес? Село Ласково. Вперед! А вот и слуга.
0: Подходит к воротам дома, а в доме как будто никого.
1: Входит в избу. Пойдем и мы тихонько следом. Алтай, вперед!
2: Ух ты, как тут классно! Уютно, чисто. Травки всякие висят, сушатся.
1: Да-да, Алтай, я вижу, тут заяц.
0: Ой, правда зайчик? Настоящий! Уйди, какой хорошенький, ушастенький. Скок-поскок по комнате, прям как будто пляшет.
2: Заяц, заяц, а девушку-то вы заметили хоть? Вон сидит за ткацким станком, такая милая, с длинной косой, улыбается.
0: Сама смотрит на зайца, а руки работают, ткет полотно. И все у нее так ловко, вжик-вжик, тук-тук, ниточки туда-сюда ходят.
1: Увидела княжеского слугу и говорит: плохо, когда дом без ушей, а горница без очей.
2: Чего? Кто без ушей?
0: Слуга тоже не понял.
1: Она объясняет: пришел ты в дом этот и в горницу мою вошел, и застал меня в неприбранном виде. Если бы был в нашем доме пес, то учуял бы, что ты к дому подходишь, и стал бы лаять на тебя. Это уши дома.
2: Алтайка, ты понял? Ты уши дома Михаила Гавриловича.
1: А если бы был в горнице мой ребенок, то, увидишь, что идешь в горницу, сказал бы мне об этом. Это есть у горницы очи.
0: Ой, очи, это же как будто я. Когда к нам кто-нибудь приходит, я сразу всем говорю, что пришла бабушка или там дядя Валера.
2: Такая умная вообще-то эта девушка Феврония.
0: Слуга рассказал ей про Петра, про то, что он заболел от крови дракона.
2: А что Феврония?
1: Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров.
2: Она его сама хочет вылечить? А она умеет?
1: А мы сейчас Алтайку попросим, чтобы он нам... А где Алтай?
0: А они тут уже с зайчиком подружились. Вон, играет на крыльце. Кто дальше прыгнет?
2: Ну-ка, ну-ка, посмотрим. О, заяц прыгает первым. А что, ловко, все ступеньки перепрыгнул.
0: Алтаюшка, ну, давай, не подведи. Раз, два, три, опа! Ура! У Алтайки дальше получилось, молодец.
1: Так, Алтай, ну-ка прощайся со своим приятелем, нам пора. Ну, не переживай, сейчас снова увидитесь. Ребята, беритесь за поводок.
2: Ага, опять княжеский слуга заходит к Февронии.
0: А вот и зайчик, ушки навострил.
2: А сам князь-то где?
1: Неподалеку, его уже привезли к дому Февронии, только он внутрь не заходит.
2: Ну да, гордость не позволяет. Она для него кто?
1: Дочь древолаза.
2: Кого?
1: Ну, древолазами или бордниками называли тех...
2: А, знаю, кто собирал в лесу мед, в дуплах деревьев, да?
1: Точно, слуга передает Февронии слова Петра. Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду. Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое. Если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его.
2: Это она что, в жены, что ли, к нему напрашивается?
0: Напрашивается, Фома.
2: А что же?
1: Ей Господь открыл свою волю. Девушка знает, что князь выздоровеет, только если пообещает стать ее мужем. Поэтому так спокойно Петру волю Божию и передает.
2: Ну, князь-то, похоже, ее даже всерьез не воспринимает.
1: Скажите ей, передает он через слугу, пусть лечит, как умеет. Если вылечит, возьму ее к себе в жены.
0: А Феврония улыбнулась, чего-то зачерпнула миской из бочки.
1: Из кадушки, закваску для теста.
0: Ага, дунула на нее, перекрестилась и слуге протягивает.
1: Пусть истопит князю вашему баню. Пусть он помажет этим все свое тело, где есть струпья и язвы. А один струп пусть оставит непомазанным и будет здоров.
2: Закваской помажет?
1: Да.
0: А так что? Правда можно лечить, дядь Миша? Вы тоже тестом больных мажете?
1: Нет, так я не лечу. Но я и не знаю, что входит в состав закваски Февронии. Например, целебные свойства меда, пенициллина, всяких лекарственных трав известны испокон века. И потом, сколько вы уже видели святых, которые возвращали людям здоровье и даже жизнь? Разве имело значение, чем они пользовались?
2: Правда, и руки на больные места клали, и молитвой лечили.
1: А Февронии вот мазями, травами и, конечно же, молитвой.
2: Помогло хоть?
1: Петр сомневался. Какая-то крестьянка, девчонка почти. Что она может? Думал князь, когда парился в бане. И чтобы испытать Февронию, послал к девушке небольшой пучок льна.
2: Зачем?
0: Он ей загадку решил загадать, как она ему.
1: Эта девица хочет стать моей супругой ради мудрости своей. Если она так мудра, пусть из этого льна сделает мне сорочку и одежду, и платок за то время, пока я в бане буду.
0: Слуга отдал девушке лен, а она просит принести с печки полено.
2: Для чего? О, еще не все. От полена кусок отрубают.
1: Возьми этот обрубок поленца, пойди и дай своему князю от меня. За то время, пока я очешу этот пучок льна, пусть князь твой смастерит из этого обрубка ткацкий станок, на чем будет ткаться полотно для него.
2: Здорово придумала. Из этой деревяшки не то что станка, из нее и катушку-то для ниток не сделаешь.
0: Точно! Ну теперь-то Петр понял, какая девушка его лечит.
2: И главное, мазь-то ему хоть помогла.
1: Смотрите.
2: О, он из бани выходит сам.
0: Ага, живой и здоровый. И никаких болячек.
1: Ну, все-таки один струп на теле остался,
0: который князь не помазал. Ой, стучатся в дом Февронии.
2: Наверное, уже свататься идут. Ага, слуги Петра несут свадебные подарки. Сундук с драгоценностями, мехами.
0: Только Феврония качает головой и ничего этого не берет.
2: А почему? Не нравится, что ли? Классные же подарки.
1: Классные, Фома, только не свадебные.
2: Как это?
0: А так, Фомочка, Петр на Февронии жениться не собирается. В общем, он едет обратно в Муром.
2: Как в Муром? Как в Муром? Князь же обещал. Феврония же его вылечила. А подарки? Он ими, значит, от нее откупиться хотел.
1: Да, что ему какая-то знахарка, которую он и знать не знает.
2: Ну, разве мужчины так поступают? Представляю, как она обиделась.
0: Не обиделась, Фома. Феврония же умная. Она заранее знала, что князь откажется. Она ему что велела сделать с мазью?
2: Что? Намазаться всему, а одну ранку оставить.
1: Совершенно верно. И от этой невылеченной ранки пошли по телу Петра снова язвы. С медицинской точки зрения это как раз очень понятно.
2: Так ему и надо, потому что нечего обманывать. Обещал жениться — женись.
0: В общем, пришлось князю к Февронии возвращаться. Больше-то его все равно вылечить никто не мог.
1: И снова послал князь слугу просить Февронию о помощи.
2: Она, смотрите, даже не сердится. Наоборот, стоит, улыбается так лукаво.
1: Если станет мне супругом, то исцелится.
2: Но на этот-то раз станет?
1: Станет. Сделает все, как сказала Феврония. И в бане попарится, и целебной мазью намажется. Раны заживут.
0: Вот он, живой, здоровый. Сам идет к дому Февронии. Хочет увидеть наконец-то то, благодаря которой он исцелился.
2: Девушка навстречу выходит.
0: Глазами встретились. Ух ты! как Петр сразу покраснел. Понравилась она ему, видно.
2: Точно, так засмущался, даже закашлялся. Глаза отвел. Влюбился.
0: Что Феврония умная, он и раньше понял, когда ей загадки загадывал. Что добрая, когда она его исцелила. А теперь увидел, какая Феврония красивая. Конечно, влюбился, а она в него.
1: Феврония знала от Господа, что Петр ее суженый.
2: Ага, никуда не денется, а влюбится и женится. Это у нас так бабушка говорит. Ну вы скажите, они поженились все-таки?
1: Поженились.
2: Слава Богу.
0: Ура, свадьба! Интересно, а как раньше женились?
2: Как, обыкновенно, как сейчас. Хотя, раньше ведь в ЗАГСе-то не расписывались, да?
1: Нет, Фома. Христиане венчались в церкви, а потом устраивали свадебный пир.
0: Дядечка Мишечка, а можно на венчание хоть немножечко посмотреть? Все-таки князь женится.
2: Да, да, наша Вера свадьбы страсть как любит.
1: Ну, венчание, конечно, не просто красивый обряд, а еще и великое таинство. Только времени у нас совсем нет, ребята.
0: Ну, пожалуйста, ну хоть одним глазком только.
1: Ну, если одним глазком. Алтай, перенеси-ка нас к храму. Жди.
0: Ух ты! Какие они оба красивые! Стоят в центре церкви, за руки держатся.
1: А вот священник их причащает. А вот уже к образам супруги прикладываются.
2: И смотрят друг на друга нежно. А на пальцах уже кольца, видите?
1: Да. Ну, а мы вернемся к Алтаю.
2: А зачем вообще венчаются?
1: Интересный вопрос, Фома. В древней церкви епископ говорил: «Благослови, Господи, кольцо это, ибо как оно венчает палец человека, так и благодать Святого Духа пусть окружает жениха и невесту, чтобы они видели сыновей и дочерей до третьего и четвертого рода, которые да восхвалят имя Твое». А вот слова известного православного подвижника, отца Иоанна Крестьянкина. При венчании пьют общую чашу. Вино, смешанное с водой, пьют до дна. Вино – радости совместной жизни. Вода – ее больше, общей горести, беды и боли.
2: В общем, венчание – это когда Бог благословляет людей, чтобы они жили вместе, там, любили друг друга, были верными и детей растили, да?
1: Ну, примерно так, да. Ну, движемся дальше.
2: А куда мы сейчас?
1: В Муром, в княжеский дворец. Алтай!
0: Опять палата князя, только уже не Павел на троне.
1: На княжеском престоле.
0: А Петр! И Феврония с ним рядом. Петр так ласково на ее руку свою положил.
2: Конечно, любимая жена. А гостей-то за столом. Пир на весь мир. Шум, веселье. Только что-то Феврония не очень радостная.
0: А потому что, видишь, Фома, как на нее смотрят бояре.
2: Да уж, хмурятся, перешептываются, пальцами даже показывают. А этот вообще ухмыляется так, как будто перед ним служанка, а не княгиня.
1: Так для бояр-то, знатных, родовитых, и еще больше для боярских жен, Феврония – простушка, выскочка.
0: А при чем тут боярские жены?
1: Они первые против молодой княгини ополчились. Не нравилось им, что из какого-то там села князь незнатную привез.
0: Незнатную, но любимую.
2: Понятно, завидовали. В те времена ведь просто так княгинями-то не становились. Надо было родиться уже в знатной семье.
0: Как в сказке. Если ты настоящая принцесса, то почувствуешь горошину и через 100 перин. А если нет, принц тебя в жены ни за что не возьмет.
2: О, пир заканчивается. Бояре бороды вытирают рукавами. Фу! Петр встает из-за стола, и Феврония с ним.
0: Аккуратно собрала в ладонь все крошки. Чистюля.
2: Экономная. Не то что бояре, кости огрызки на стол побросали, слугам убирать.
0: Не надо осуждать, так дядя Миша говорит.
2: Ну я правду же говорю. Ну ладно, все, все. О, двое бояр что-то шепчут на ухо Петру и показывают на Февронью.
1: Князю жаловались: не по чину твоя жена, князь, в руку крошки собирает, будто нищенка какая голодная.
0: А он что?
1: Петр захотел сам убедиться, что это правда.
2: Ага, вот убедился, брови хмурит, недоволен. Февронию за руку взял, разжимает ее ладонь.
0: А в ней никакие не крошки. Там, что это, дядя Миша? Что-то такое пахнет приятно.
1: Да это ладан.
2: Ух ты, фокус-покус.
0: Не фокус, Фома, а чудо. Вон, смотри, и князь, и бояре так все удивились.
2: Ага, Петр-то на жену смотрит, восхищается. Видно, что радуется за нее. А эти бояре, ха, со страхом глядят. Небось, думают, что она колдунья.
0: А Петр так не думает.
1: Да, он понимает, что это чудо от Господа. Больше свою супругу князь не испытывал.
2: А бояре? Оставили ее после этого в покое?
1: Нет, Фома, не оставили. Алтай, вылезай из-под стола. Что ты там опять нашел?
0: Мышку, вон бегает.
1: Ну пусть мышка бегает, а нам еще кое-что нужно посмотреть. Беремся за поводок.
2: Сейчас. О, снова мы в комнате у князя. О, тихо, он отдыхает.
0: Двери распахнулись, входят бояре, целая толпа.
2: Такие что-то злые все. А зачем они пришли, доктор?
3: Княже, готовы мы все верно служить тебе и тебя самодержцем иметь, но не хотим, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нашими. Если хочешь оставаться самодержцем, пусть будет у тебя другая княгиня.
2: Ничего себе просьбочка, другая. А Февронию куда, выгнать, что ли?
0: А Петр даже растерялся.
3: Феврония же, взяв богатство, сколько пожелает, пусть уходит, куда захочет.
2: Ага, сами пусть уходят лучше, куда подальше.
0: А что князь им отвечает?
1: Скажите об этом Февронии, послушаем, что она решит.
2: И чего они сказали?
1: Они, Фома, закатили пир.
0: Опять сидят, едят, пьют.
2: О, скоморохи кувыркаются, музыка гремит. Слуги с блюдами бегают, шум, духота, фу.
3: Госпожа княгиня Феврония, весь город и бояре просят у тебя. Дай нам, кого мы у тебя попросим.
1: Возьмите, кого просите.
2: Кого им надо-то?
0: Князя, а взамен богатство предлагают, сколько хочешь.
2: Богатство? Ну, я бы на месте Февронии забрал бы вообще все-все самое ценное у бояр и уехал.
0: Февронии требует, чтобы ей взамен отдали то, что она пожелает.
2: О, правильно, пусть раскошеливаются. Золото, наверное, возьмет. Или наряды дорогие. О, встает из-за стола и на мужа показывает. Это как?
0: Бояре отшатнулись, рты раскрыли, а один со всего маху мимо скамьи на пол сел.
2: Мужа! Ха-ха! Молодец, Феврония! Они ее выгоняют, а она самое ценное берет, самого князя. Но неужели бояре Петра с ней отпустят?
0: Отпустят! Ты что, не понимаешь?
1: Посмотри, Фома, как у некоторых бояр глаза загорелись, как только поняли, чем может обернуться для них просьба Февронии. Уже себя примеряют на княжеский трон.
2: Они сразу захотели вместо Петра. Ну, ясно. Только Петр-то сам захочет отказаться от престола ради жены.
0: Он встает, берет Февронию за руку, смотрит на нее с любовью. А на бояр сердито. И они из дворца уходят вместе. Вот это я понимаю. Муж и жена.
1: Да, блаженный князь Петр был настоящим христианином и не хотел нарушать Божьи заповеди ради власти. А прогонять верную жену – это нарушение заповедей.
0: Дядя Миша, он же не только из-за заповедей, он же ее любил по-настоящему.
1: Конечно, Верочка, больше, чем княжескую власть. Для своего времени Петр совершил подвиг. Подвиг ради семьи и любви к жене.
2: Почему подвиг? И почему для своего времени?
1: Потому что другие правители, князья, жен могли отправить в монастырь, например. Таких случаев в истории немало.
2: Понял. И чего же Феврония и Петр вот так собрали вещи и уехали из города?
1: Сейчас увидим. Алтай, давай на речку. Там и потише, и посвежее.
2: Ничего себе речка! Это ж большущая река!
4: А мы на кораблике древнерусском, с парусами. Здорово! Алтай, тебе тоже водичка нравится?
2: А какая это река, Михаил Гаврилович?
1: Ака. Муром как раз на Оке стоит. Бояре приготовили для княжеской четы два судна. Петр и Феврония отправились по течению.
4: Хорошо как! Водичка плещется, птички по берегам щебечут.
1: Вечереет, судно причаливают к берегу. Пора устраиваться на ночлег.
2: А Алтайка, как всегда, сразу побежал к воде.
1: Вер, ты там за ним следи. Река чистая, но течение тут сильное.
4: Я ему палочку брошу, пусть достанет, поплавает. А то он от жары уже утомился и язык высунул. Алтай, аборт! Вот молодец!
2: Ну, играйте, играйте, Михаил Гаврилович. А Петр чего-то грустит, стоит на берегу, руки на груди сложил и смотрит на воду. Все-таки, значит, жалеет, что отказался от княжеского престола, да?
1: Ну, не то чтобы жалеет, но переживает, конечно. Что-то там в его владениях сейчас творится. Ответственность все равно на нем.
2: О, а к князю тихонько подошла Феврония. За руку взяла.
1: Не скорби, княже. Милостивый Бог, творец и заступник всех, не оставит нас в беде.
2: Ага, и ведет его к костру. А там повар уже варит ужин. О, уху, что ли? Ой, как пахнет.
1: Да, вон и Алтай с Верой бегут на запах.
4: У меня прям слюнки потекли. Какой там супчик в котле булькает.
2: А им одного костра мало. Повар еще вбивает колышки рядом.
4: Наверное, чай будут кипятить.
1: Чай вряд ли. Он у нас гораздо позже появился. Иван-чай, разве что. Или взвар какой-нибудь.
2: О, смотрите, Феврония подошла к этим колышкам и что-то тихонько проговорила над ними.
1: Она их благословила. Да будут они утром большими деревьями с ветвями и листвой.
4: Ой, а у нас один раз тоже так было. Бабушка на даче подвязывала цветы, воткнула ивовую палочку, и она проросла, прям корни дала.
2: Вер, но эти корни выросли за целое лето. А тут обгоревшие палочки, которые еще и топором обтесали. И какие из них деревья могут вырасти? Да еще за ночь. Опять фокусы, что ли?
4: Не фокусы, а чудеса, Фома. Чудеса.
2: Доктор, ну что, правда, что ли, вырастут?
1: Алтай, ко мне. Переносимся по времени к утру.
2: Ох, расцветает. Туман клубится, но все еще спят. Ого, деревья
4: высокие. И листья уже успели распуститься.
2: Это Феврония? Она, знаете, как кто?
1: Как кто?
2: Как сказочная Василиса Премудрая. Вот как там было? Махнула правым рукавом — озеро разлилось. Махнула левым — поплыли по озеру белые лебеди. Захотела из головешек деревья вырастить. Пожалуйста.
4: Она не сказочная, она святая.
1: Вер права. Хотя не забываем, что Алтай перенес нас все-таки в художественное произведение, написанное по народным сказаниям.
2: Ага, а народ-то что-то и приукрасить мог. О, смотрите, они уже грузятся на корабли. Сейчас без нас отчалят, скорее. Алтай, а ты чего лаешь? Ой, там на реке еще корабль.
4: И с него люди машут. Не уплывайте! Подождите нас! Это кто такие?
1: Посланники от муромских бояр.
2: О, причалили. На берег сходят. А что они такие встревоженные? Может, на Муром враги напали, пока не было князя?
1: Никто не нападал, Фома. Бояре сами друг с другом переругались. Как Петр с Февронией отплыли, так и началось. Много вельмож погибло в городе от мечей вчерашних соратников.
2: За трон, что ли, воевали? Ну, дают.
4: А теперь эти бояре в ноги Петру кланяются.
5: Господин наш князь, Не оставь нас, сирот твоих. Вернись на княжение. Прости, что прогневали и обидели тебя и княгиню Февронию.
2: Прости, ага, как же.
4: А Феврония, смотрите, улыбается и их благословляет.
2: Они ее выгнали, а она их крестит. И князь тоже вроде бы простил, не сердится. Ну вообще, они что, решили возвратиться в Муром, да?
4: А мы? Мы с ними поплывем? Алтаюшка, ты устал совсем? И есть хочешь, наверное?
2: Еще бы не устал. Он вон на сколько раз туда-сюда перемещал. Доктор, я вообще-то тоже перекусил бы чем-нибудь. Еще уха это на берегу так пахло. Раздразнило прям.
1: Так я не против. Алтай, ко мне. По машем с Окского берега отходящим кораблям. Возьмемся за поводок и...
4: Дома! Дома, ура!
2: Ну, такого долгого путешествия я даже не помню.
4: А я говорила, что будет долго. Правда, я тоже утомилась. Прям на диван сяду вот так и буду сидеть.
1: Сейчас, сейчас, Алтай. Ну где твоя миска-то? А принес уже? Ну ставь. На, ешь.
4: Проголодался, хороший.
1: Вот и нам с вами. Оладьи разогрелись, чай вскипел. Меду вам в блюдечко налью. И даже новую банку варенья открою.
2: Мне, пожалуйста, оладьев и меда. Ух, чайку, как хорошо. Ну рассказывайте теперь, чем ваша сказка, то есть это сказание ваше закончилось.
1: Петр и Феврония возвратились в Муром и правили в городе, соблюдая все заповеди и наставления Господни, долгие годы.
2: Хорошо правили?
1: Безупречно, справедливо и кротко. Странников принимали, голодных насыщали, нагих одевали, бедных от напасти избавляли.
4: И жили долго и счастливо.
2: Ага, и умерли в один день. Вер, еще оладушек мне передай, пожалуйста, а?
1: Ты напрасно, Фома, иронизируешь.
2: Да потому что прям это как в кино, хэппи-энд.
4: Никакой не хэппи, послушай лучше.
1: Да, послушай. Петр и Феврония действительно умолили Бога, чтобы им уйти в одно время, и завещали, чтобы их положили в одну гробницу. Велели сделать из одного камня два гроба с внутренней перегородкой.
2: Зачем?
4: Зачем? Потому что любили друг друга и в Царство Небесное хотели войти вместе.
2: Ну ладно, допустим, и что дальше?
4: А дальше они стали монахами.
1: Да, они, зная волю Божию, приняли постриг, потому что пришло время отходить в Царство Небесное. Князь Петр стал иноком с именем Давид, а преподобная Феврония с именем Ефросиния. И вот наступил час Петру, Давиду, переходить в мир иной. Он послал к Февронии гонца предупредить, что умирает.
4: А она ему из своего монастыря отвечает: «Подожди меня, я вышиваю святых на покрывале для храма. Мне чуть-чуть еще осталось».
1: Покрывало это называется воздух. Через небольшое время Петр во второй раз послал человека: «Уже умираю, не могу больше ждать».
4: А Феврония тогда сделала последний стежок, иголку в вышивание воткнула, нитку замотала и ответила: «Я с тобой». И они тогда...
2: Вместе умерли, что ли? Да ладно.
1: Да, оба предали свои святые души в руки Божии.
2: Ничего себе! А похоронили их в той гробнице с перегородкой, как они хотели?
4: Нет, представляешь, их сначала отдельно положили.
1: Люди решили, что нельзя класть тела двух монахов вместе. Тело святого Петра оставили до утра в городской церкви Святой Богородицы.
4: А Февронию в другой церкви?
1: Да, в Воздвиженской. А гроб, который был при их жизни приготовлен по их приказу, остался пустым. И вот настало утро.
4: Люди приходят в церковь Богородицы, а они там рядом лежат.
2: Кто?
4: Петр и Феврония в том гробу, который они себе сами заказали.
2: А кто же их туда переложил?
4: Никто, они сами.
2: Не может быть.
1: Святых снова попытались разлучить, опять поместили их тела в разные храмы.
2: И что, они утром снова, что ли, были вместе?
4: Ага.
1: Ну, конечно, после этого святых трогать уже не смели и погребли их рядом, согласно их желанию, возле церкви Рождества Святой Богородицы.
2: Это вся история?
4: Вся.
2: Ох. Нет, доктор, но я понимаю, что любили они друг друга, что нищим там помогали, судили по справедливости. Это все могло быть взаправду. А вот остальное...
4: Ты так и не поверил, значит? Ни капельки, ни во что? И даже дядя Миша не поверил?
2: Ну, нет.
1: Вера, ну не расстраивайся. Фома такой не один.

0: образованным человеком.
1: Сердце.
2: Да, это просто ни о чем не жалеть, прежде всего. Уметь радоваться каждой неудаче. Значит, она зачем-то нужна, ты сделаешь выводы, и вы пойдете все вместе дальше. Мне кажется, когда ты научишься думать не только о себе и своих проблемах, то, наверное, не знаю, мудрость это или не мудрость, но, наверное, это как-то называется, это качество. И тебе не будет страшно, и ты можешь потерпеть. Мне часто это говорят, слушай, как ты этого можешь терпеть? Как терпеть? Значит, мне надо терпеть, потому что подождем, наступят лучшие времена. Надо потерпеть.
3: Вот сейчас времена для вас наступили лучшие?
2: Мне кажется, что все времена, они для чего-то же это все есть. В каждом времени есть и счастье, и беда. Но у меня никогда не было этого невозможно. Так плохо, что невозможно. Вот этого момента в моей жизни не было.
3: Потому что вы настроены так или реально не было?
2: Нет, реально, наверное, было.
3: Просто ваше отношение к временам такое.
2: Внутренний мой настрой не позволял мне сказать, что это невозможно.
3: У вас же и потери были, и предательства были. И чего только не было в вашей жизни.
2: Да нет, я до сих пор, когда, например, позавчера, что ли, я раскрыла подборку по Вишневому саду, вспомнила репетиции с Табачниковым, я сидела и ревела. Ну, что делать? Я ревела. Ну, потому что это вернуть нельзя. Это же уже больше не придет. Это время не вернется. Ну, эти люди не придут. И тебе не позвонят по телефону, и ты не поговоришь, и не посоветуешься. Вот наступает же такой момент, хочется поговорить. Но телефон не звонит. Уже много номеров, которые мне не отвечают. Еще, может быть, потому что я как-то очень близко дружила с людьми, которые были старше, намного меня были по возрасту. И не потому, что я тянулась, а потому, что так складывалась жизнь. Что есть трудные времена. Но, наверное, все времена были непростыми. Они и в 40-е, и в 30-е, и в 60-е, и в 90-е. А когда мы садимся все вместе поговорить, предположим, да, звучит все время одна и та же фраза. Какие же мы были счастливые, Вера Александровна. Мы увидели полмира, мы ездили в разные города и страны, мы играли в спектакли, мы сочиняли какой-то другой этот мир, тот лучший, что ли, мир, который должен быть, в конце концов, на Земле. Может быть, сочиняя этот мир, мы в нем долго-долго жили, и поэтому не было невыносимо, а было очень интересно жить. То есть понятно, что сейчас выросли и дети, и внуки, и у меня уже правнучка, а у детей уже свои дети, и у тех детей уже другие дети, и они все привязаны к театру. Такой заповедник.
3: Вера Александровна, вы говорили, что театр строить было нелегко. Город меня никогда по головке не гладил.
2: Да.
3: Это мы уже немножечко об этом поговорили, да, сколько вам пришлось и пережить, и испытать, и выгоняли из одного помещения, вы скитались по разным местам, и даже уже когда была мещерка, и шел ремонт, у вас не было своих площадок.
2: Пять лет,
3: я помню, что то в больнице, то в музее, то еще где-то, где вам только не приходилось играть. Сколько бы... Кочевой театр, просто кочевники.
2: Да, кочевой, конечно, 5 лет кочевники, но 5 лет прекрасного времени. Ведь самое главное, это была такая проверка на нашу прочность.
3: Да.
2: Мы вместе или мы по раздельности? Вот эти неудобные условия.
3: Опять же, время как испытывало вас
2: на
3: прочность.
2: Оно просто жестко
3: и на
2: ставило
3: верность.
2: Условия. Тебе надо? Попробуй. Как спектакль сочинить, предположим, в гараже? Ты поедешь, потому что требуется сделать декорацию, а негде больше. Значит, будем снимать гараж, и в нем будем делать. А сколько площадок по области, в которые мы были, сколько было переездов. Но никуда же не уходили капустники, никуда не уходили наши дни рождения, никуда не уходили праздники, которые мы вместе. Все равно мы вместе. И сожалею ли я, предположим? Нет, я не сожалею. Я просто счастлива, что это время было. Если бы его не было, я думаю, что мы бы дальше жить, может быть, не смогли. А оно зачем-то... Я себя вспомню, я стояла на крыльце, когда уходил последний грузовик с декорацией. И уже начали устанавливать синий забор вокруг театра. Я стояла одна, как тот самый Фирс. У меня по лицу текли слезы, и я говорю, что же ты наделала? Что же ты наделала? А если...
3: И вы туда не вернетесь.
2: А если ничего не получится?

0: молился.
1: Да. И я поняла, что у меня нет выхода. Вот, ну, нет мне выхода. И Господь поможет. И я должна выстоять. Меня закрыли этим синим забором, да, но я поняла, что мы все равно будем жить. И не надо никаких лозунгов, призывов, еще чего-то, не надо. Надо просто верить, любить друг друга и просто сочинять этот театр в любом пространстве, в любом. Хочешь на крыше, хочешь под лодкой, хочешь в лесу, хочешь на замызганной сцене в каком-нибудь ДК, где угодно. Но ты его сочиняй, и эту радость ты неси человеку, чтобы он в этом замызганном зале сидел и был счастлив от того, что он видит сказочную Золушку на сцене.
0: Вот, вот чем отличается театр Вера от других театров, другой философии и другим счастьем. И, закрывая главу терпения, еще одна цитата из «Синей птицы». «Хлеб». В силу моего преклонного возраста, опыта и моей преданности детям, я по праву являюсь их телохранителем. На основании этого, госпожа Ночь, позвольте задать вам один вопрос. Ночь, сделай одолжение. Хлеб, куда бежать в случае опасности? Вы помните, что сказала Ночь?
1: Да, бежать некуда.
0: Вот. И вопрос, Версанна, когда опасность, куда бежать?
1: Бежать некуда. Бежать некуда. От себя, во-первых, никуда не убежишь. От тревог, волнений за свою страну, за людей, за которых ты отвечаешь. Тебе бежать некуда. Нужно сделать все, чтобы в твоей стране был мир и порядок, чтобы на столе был хлеб, чтобы люди любили друг друга, чтобы рождались дети, и чтобы все немножко были счастливы. Бежать некуда. Да и не надо.
0: Вера Горшкова в гостях программы «Верую». И наша следующая глава – «Милосердие».
2: Милосердие.
0: Версанна, вот когда театр еще жил в подвале дворца Ленина, помню его репертуар. «Двенадцатая ночь Шекспира», «Три мушкетера», «Маленький принц», «Золушка», «Синяя птица». А вот сегодня время диктует как бы совсем другие темы. И один из ваших спектаклей посвящен, например, проблеме борьбы с наркотиками. Еще один там – разводу родителей. Вот как вы думаете, все-таки театр сегодня – это отражение реальной действительности или уход от нее?
1: Нет, Ир, я верю, во-первых, в то, что театр все-таки может потрясать, может призывать человеческое сердце. Мы играли этот спектакль «Дети Медеи», который, да, это тема развода родителей. Она везде, какая разница, какая
0: и
1: страна.
0: И Медея убила своих двух детей, правильно?
1: Медея убила детей, это в трагедии Эсхила. А это современная история о том, как Медея и Ясон, так их зовут, и двое детей, и Ясон влюбляется в другую женщину и решил уйти. Медея пытается его всячески остановить. Она не может этого сделать, потому что он обречен вот на эту историю своего ухода. Вот он клянется, что он будет заботиться о детях, и вообще как бы все в этой жизни будет так же нормально, но из семьи он уйдет. Она не может с этим смириться. Вся трагедия именно в этом. И в это попадают дети, которые не знают, как примирить родителей, как остановить эту трагедию. И когда уже идет такой край, ну, на жизнь или на смерть, дети делают выбор. Они говорят: иди, пап, мы тебя отпускаем, и будь счастлив. Мама, мы позаботимся о тебе, сказали дети. Эта история, она как бы, ну, современная, но она решена просто, ну, будем говорить, вот в этом классическом, с перепевом, что ли, с этим текстом той самой далекой трагедии, где Медея убила своих детей ради счастья, чтобы остановить Ясона. Она перекликается с сегодняшним днем, потому что разводов не становится меньше. Люди как бы покидают друг друга. Мы играли эту историю на фестивале в Германии. А играли мы не просто в зале, мы играли в католическом...
0: соборе, да?
1: Да, храме, соборе. И сердце мое не могло с этим смириться. Нам такую площадку предоставили. Нам предоставили собор. И в этом соборе, где собирается там, ну, 300 прихожан разных, значит, вместо проповеди будет идти наш спектакль. Сложности были в том, что я, воспитанная бабушкой, своей православной вере, верящей, переходящей порог, я не могла доверить себя католическому храму. А мне надо было исповедовать вот эту вот важную тему семьи и человеческого раздора. Потом это язык. Мы говорим на русском языке. Зал заполняет
0: немецкая
1: речь. У меня были страшные сомнения, пока ко мне не подошел пастор, обнял меня и сказал: «Вера, я каждое утро читаю проповедь о том, чтобы люди берегли друг друга, чтобы они хранили семью. Я словами это делаю своими. Ты делаешь спектаклем своим. Ты говоришь об этом. Давай помиримся и сделаем наше общее дело». Я смирилась. Вот это осмирение. И мы играли спектакль. И я совершенно отчаянно... У меня было сердце совершенно на отчаянном каком-то, ну, разрыве. Я не знала, как слышат, как вообще понимают, про что мы. Да, речь другая, язык другой. Каково же было мое удивление, когда ко мне потом подходили с переводчиком молодые люди и совсем не молодые, и говорили со мной о том, что если бы они в свое время увидели вот это действо, как они говорили, возможно, их жизнь вообще сложилась бы по-другому. До двух утра шел разговор среди журналистов и зрителей. Люди не хотели расходиться после спектакля, потому что тема была просто вот, ну, она такая человеческая тема. И решение этой проблемы, наверное, никогда не будет найдено. Люди будут любить, они будут расходиться, сходиться, бросать, предавать. Никуда мы не денемся от этой самой темы. Здесь ребенок решил проблему. Они отпускают отца сами. Как вот это дети могли дойти до этой мысли? Ну, для того, чтобы сохранить семью все равно, чтобы этого разрыва и трагедии не случилось.
0: Да.
1: Чтобы это смирение пришло.
0: Почему, Версанов, вы не ставите вот такие спектакли, скажем, про жизнь святых, например, про Серафима Саровского, семью Николая II, Сергия Старгородского? Мне кажется, это же тоже, может быть, очень удивительная, понятная история. Через эти истории будет больше любви, больше понимания, принятия. Мне кажется, ваш театр смог бы справиться с столь непростой задачей.
1: Мне кажется, что вот для этого все равно нужно очень понимание. Нужно такое внутреннее понимание.
0: Ваше и
1: вера. Прежде всего,
0: актерское.
1: Внутри театра должна быть эта история. И та вера, которая позволит, ну, не врать, не подыгрывать. Это должна какая-то абсолютная быть вера в то, что ты делаешь. Это перевоплощение в тот... Мне всегда это было очень опасно. Мы делали разные действия, да, в театре, но они уходили на уровне именно действия, не прожитой жизни, да, того или иного, будем говорить, человека, святого, старца, просто как бы человека, который посвятил себя, вот, будем говорить, да, вере. Ну, для этого, наверное, надо быть, что ли. Мне кажется, что для этого надо быть. Здесь дело даже не в том, что... Вот в этой, не то что даже в осторожности. Вот опять бабушка моя, Вера Дмитриевна, она как-то мне сказала одну очень важную вещь, когда мне уже, перед тем, как ей вообще уже уйти. Кто не чувствует порог? Вера, порог нужно чувствовать и не перешагивать его там, где этого делать не надо. Тот, кто его не чувствует, тот не человек. Я долго думала, какой порог? Что в этом? А вот это тот самый порог... Когда ты говоришь, а я могу, я это буду делать. Да мне что? Нет. Для этого надо подготовить сердце. Нужно подготовить себя внутренне к этому. Это подвиг. Если об этом говорить, то для этого требуется мужество, которого, возможно, на сегодня, вот я не знаю, есть оно у меня или нет у меня. Это неосторожность.
0: Угу.
1: Это просто внутренняя, ну что ли, аккуратность по отношению к тому, что нужно сделать. Конечно, я в этом чувствую необходимость. Я просто в этом чувствую необходимость, что нужно обязательно это сделать. Но, может быть, еще сегодня этого дня нет. Не знаю. Я несколько уже лет думаю об одном, о другом. И себя немножко сдерживаю пока в этой теме. Вероятно, надо обрести в коллективе вот этот момент крепости духа вот этого, этой веры, для того, чтобы коснуться. Ведь и тема, будем говорить, тех же наркотиков, она тоже непростая тема, и не всякому она по плечу, и не каждый может об этом говорить, и не каждый легко вступает на этот путь, потому что если об этом говорить серьезно, это же

0: Любовь.
1: Вот семейные династии в театральном мире – это скорее правило, да? По-другому не сохранить семью. Ну, мне так кажется, мы же знаем, это вот ритм, время сколько уходит. Вот у нас такие фамилии в городе есть. Мещерские, Чикишевы, Горшковы, Дворжецкие были известные династии. Сейчас ваша дочь Вера Горшкова руководит уже театром. Вера также верит в Веру, как и ее мама.
2: Иначе бы не пошла. Иначе бы меня она не взяла за это дело. Это моя была большая боль и страх. И я понимала, сколько нужно, чтобы это выпало на твои плечи, и от чего придется отказаться в этой жизни, и как это. Театр, прежде всего, должен быть семьей и домом. Всю жизнь я строила этот театр-дом. Возможно, это самое драгоценное, что у меня есть. Потому что он объединяет и мою семью, и семью моих артистов, которые есть мамы, папы, бабушки, дедушки. Они вот как бы есть все вместе. Одна семья, нет посторонних. И это груз, это ноша. Это как в той самой пьесе «Неси свой крест и веруй». Можешь? Иди.
1: То есть Верочка, она так же, как вы, взяла эту ношу, этот крест и понесла дальше.
2: Ну, дай бог.
1: Дай бог, дай бог ей сил.
2: Да.
1: Версан, вот сейчас женщин мотивируют, да, рожать двоих, троих детей. А вот вы в те голодные советские, да, годы при такой нагрузке родили троих. Вот как вы решились на подвиг по тем временам?
2: Я тебе хочу сказать. Ну, во-первых, мне вот в спину так и неслось, ведь нищету плодишь. Это же никто не стеснялся, кидали эту фразу, я ее слышала. Потом я опять уверена в том, что, ну, во-первых, есть муж, который очень хотел, чтобы дом был полный. А дом полный, чтобы мальчик и девочка. Ну, вот появились мальчик и девочка. Сначала Степан, потом Верочка. Вот. Но ему показалось, что недостаточно, потому что иначе я, может быть, мне просто не хватает детей в доме, да, и, значит, я должна буду отказаться от каких-то моментов в театре и остаться в доме. Вот. И появился Сашенька, вот. Ну и Сашенька был не помехой этому делу, по правде говоря. Да, было, конечно, совсем непросто. Я помню, как Степан садился за стол, когда мы бюджет писали, кому штанишки, кому колготочки, которые еще надо было где-то купить, кому-то, значит, учебники, потому что он взял и куда-то его подевал. Саня у нас был так, что мы, в общем, хором его воспитывали. Он брал себе батон и говорил: все, батон, дайте, я уйду, буду жить один.
1: Батон хлеба?
2: Да, батон хлеба. Потом и на порог. Потому что, ну, просто жизнь сделали невыносимой. Потому что требования все время. Степка с 14 лет совершенно спокойно мыл полы, убирал. Если друзья говорили: Степ, пойдем там погуляем, что ли. Он говорил: вот сейчас все переделаю. И пойдем гулять, может быть. Вот. Это я приходила где-нибудь поздно-поздно вечером, когда уже дети были уложены. На лоджии висели, значит, колготочки синие, черные, беленькие и цветные. Все были разные. Я все это собирала и все это заново до 5 утра перестирывала. Но зато Степан сделал свое дело, он постирал. И вот этот момент, наверное, может быть, если бы не дети, то я даже не знаю, как бы мы жили. Мы бы, наверное, уже куда-нибудь, где-нибудь бы в разных местах этой жизни. Ну, были дети.
1: То есть они цементировали все равно отношения.
2: Они цементировали дом. Они понимали, что папа, артист, играет в театре роль, у мамы там целый театр, который периодически, так сказать, возникал в доме. Да, и кого-то забирали из садика. Наташка Петенева забирала, Станька Уровой, там Верочку из садика, еще кого-то из садика. Я не все успевала. Но мы как-то все вместе. Я говорю, что это вот, если бы не эта большая семья, наша театральная, то, наверное, мы бы свою не сохранили. Но была театральная семья, которая могла собираться в доме, и которая меня спрашивала: Версана, ну давайте, кого там сегодня забирать? Да, на какое собрание родительское, кому идти? Кто постарше, мы сейчас отправим. Да, и тогда мы справлялись все вместе.
1: Слушайте, как здорово. Мне кажется, вот вам... Вот многие боятся одиночества. Одиночество, даже среди людей ты можешь быть одиноким. А вот вы сегодня так много рассказывали и говорили: не театр, а дом, семья, дом, семья. Мне кажется, вот в

0: вам, ну, не грозит, что ли, не страшно остаться одной, потому что время собирать камни, вы столько посеяли сейчас, столько вас помнит, любит, ценит и благодарят, и дети ваши театральные, и уже у тех детей
1: да,
0: свои
1: есть
0: дети.
1: Подружки, конечно, как подружки, как подружки, которые тебя поддерживают со всех концов. Это те, которые уже дети детей твоих, да, они вот тут все рядом.
0: Это уже, получается, три поколения выросло, да?
1: Три.
0: Ты уже четвертое поколение. Ирсана, вот я думаю, что вы красиво сможете ответить на этот вопрос. Такой он простой, в то же время вот да. Вот любить и что такое любовь? Вот именно для вас, как женщины, не как, может быть, режиссера, а который вот жизнь такую интересную проживает, столько и видела, и прочувствовала.
1: Я думаю, все дело в прощении. Мне кажется, что все умение... Ну, что есть любить? Это когда ты в себе чувствуешь какое-то раздражение. Я считаю, что это уже, ну, нехороший знак. Как избежать, чтобы тебя вот этот момент не, ну, не делал распада в твоей душе, да? Чтобы он тебя не раздражал. Любить это не значит всё и там еще чего-то. Мне кажется, что самое главное – это прощение. Умение простить и идти дальше.
0: Свою синюю птицу поймали?
1: Ну, я думаю, она со мной, она у меня просто в доме живет. Даже не потому, что кругом эти знаки отпечатаны. Потому что зрители, дети разных фестивалей, они почему-то считают, что самый главный знак, который должен сделать счастливыми, подарить Ирсане синюю птицу. В разных видах. В рисованных, в сделанных их руками. Закрепить это на ее двери, где... кабинет входит там, она, пускай бумажная, но она стоит там. Принести ей перо и сказать, перо она обронила, птица, Ирсан. Но она где-то же летает? Да, она летает. Перо будем хранить? Будем хранить перо синей птицы. Конечно, она просто в доме живет.
0: Она. Это символ счастья, да? Синяя птица – символ счастья?
1: Мне кажется, вот просто это такой символ дома, Ир, понимаешь? Я так долго хотела, чтобы это было... Что, а как это должно остаться в доме? Ну как? Ну, в знаке каком? Ну да, есть спектакль. Периодически ну, рождается новый и новый. Не зацикливается на том, на котором Вера сделала там в 76-м году. Это было давно, это Вера сделала. Уже три постановки совсем других, других взглядах, другого поколения. У каждого режиссера это ну, другой срез как бы и понимание этой жизни. Но мечта... И она, ну как, мне кажется, что если человек может, вот, умеет мечтать, ведь главное, что все осуществится. Если ты мечтаешь, обязательно все случится, как ты хочешь. Рано или поздно это обязательно случится. Не может быть по-другому.
0: То есть нужно мечтать и верить.
1: Да.
0: И тогда все обязательно случится.
1: Нет, просто по правде. Это должно быть по правде. Внутренний твой посыл. Я в это верю. И это будет. Вот и все.
0: И закончить нашу программу я все-таки нашла еще одну очень красивую фразу. Опять же, из «Синей птицы» это как пожелание всем нашим слушательницам. Все матери богаты, если они любят своих детей. Нет ни бедных матерей, ни некрасивых, ни старых. Их любовь неизменно пребывает прекраснейшую из всех радостей. Когда же они грустят, стоит им поцеловать ребенка, стоит ребенку поцеловать их, и все слезы, подступающие к их глазам, превращаются в звезды. Ой, Ирсана, спасибо вам. Спасибо, что моя судьба подарила мне, маленькой девчонке, вот этот театр Веры и
1: тебя.
0: Веру Александровну
1: Это же
0: Горшкову.
1: Взаимно все очень. Я говорю, Саша, он же мне отдал роль в «Синей птице». Ты же не ходила посмотреть? Ты сходи, посмотри. Он мне отдал роль, сказал, вы будете материнская любовь. Я говорю, Саша, ну как ты себе это представляешь? Он говорит, Ирсана, ну должен же остаться... как звездный такой, такая. Ну, на небосклоне есть одна звезда. Маленькая, маленькая, но она есть. Это, наверное, там живете вы. Или будете жить там когда-нибудь. И дал мне роль материнскую любовь. Он это сделал все на видеозаписи, естественно, что это все на экране. И они распахивают огромное такое полотно. Там возникает образ материнской любви в моем обличии. И мне достался вот этот замечательный текст.
0: А, Ирсана, можно попросить вас его прочитать? Потому что вот прочитайте его, пожалуйста, вот этот текст.
1: Все матери богатые, если они любят своих детей. Но ведь нет ни бедных матерей, ни некрасивых, ни старых. Их любовь неизменно пребывает прекраснейшую из всех радостей. Когда они грустят, стоит им поцеловать ребенка, стоит ребенку поцеловать их. И все слезы, подступающие к их глазам, превращаются в звезды.
0: Спасибо, Вера Александровна, спасибо вам.
1: Звезды не гаснут. А даже почему? Даже если они гаснут, они зажигаются вновь.
0: Ура! И это будет наш такой прекрасный, добрый финал с надеждой, что все всегда будет хорошо и с Верой.
1: Нет, это надо обязательно верить просто, и все, и все будет у нас хорошо.
0: Вера Александровна Горшкова была сегодня героиней программы «Веру», заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Нижнего Новгорода. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Музыкальные мгновения. Луиза Фаранк, настоящее имя Жанна Луиза Дюмон, французская пианистка, композитор и педагог. Родилась 31 мая 1804 года в Париже в семье потомственного скульптора. В 6 лет начала заниматься музыкой. Впоследствии закончила Парижскую консерваторию. В 1821 году 17-летняя Жанна Луиза вышла замуж за некоего Аристида Фаранка. Это был студент по классу флейты, 10 годами ее старше, без малейших композиторских амбиций, но с выраженной предпринимательской жилкой. Муж стал импресарио пианистки, издателем ее сочинений. Фаранк сочиняла фортепианные пьесы для собственного исполнения. Однако уже в 1836 году ее вариация на русскую тему получила высокую оценку Шумана. Ее творчество высоко ценили и такие великие музыканты, как Берлиоз, Шопен, Лист. Дважды Фаранк получала премию Академии художеств. В общей сложности наследие Фаранк включает 49 нумерованных сочинений. Долгое время они пребывали в забвении, но в последние десятилетия ее фортепианные и камерные сочинения активно исполняются.

В душном воздухе молчание, как предчувствие грозы. Жарче роз благоухание, звонче голос стрекозы. Чу! За белой дымной тучей глухо прокатился гром. Небо молнией летучей опоясалось кругом. Ветра теплого порывы, дальний гром и дождь порой. Зеленеющие нивы зеленее под горой. Вот пробилась из-за тучи синей молнии струя. Пламень белый и летучий окаймил ее края. Не остывшая от зноя, ночь июльская блистала, и над тусклой землею небо, полное грозою, все в зорницах трепетало. Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом.

0: Рембрандт ван Рейн. Возвращение блудного сына.
1: Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Евангелие от Луки.
0: В мировой живописи существует не так много произведений столь сильного эмоционального воздействия, как монументальное полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына», одного из шедевров коллекции Эрмитажа. Это самая большая картина Рембрандта на библейскую тему. Это символ торжества любви, великодушия и Божьего всепрощения над низменной человеческой природой. Сюжет основан на новозаветной притче о блудном сыне. Младший сын после долгих лет распутной жизни и мучительных скитаний возвращается в родительский дом в раскаянии. Он сознается в своих грехах и даже не надеется вернуться в лоно семьи. Чувствуя, что недостоин больше называться сыном, хочет стать наемником своего отца, лишь бы не умереть от голода. Но отец, полный великодушной и безусловной любви, прощает своего отпрыска. Ему не нужны слова и мольбы, а достаточно лишь видеть живым сына, которого он считал погибшим. Этот сюжет привлекал многих знаменитых предшественников Рембрандта: Дюрера, Босха, Луку Лейденского, Рубенса. В отличие от Дюрера и Луки Лейденского, изобразивших блудного сына пирующим либо в беспутной компании, либо со свиньями, Рембрандт сосредоточился на сути евангельской притчи – встрече отца и сына и прощении. Пожалуй, ни одно другое полотно Рембрандта не внушает столь возвышенных чувств, как эта картина.

Событие заставляет по-разному реагировать участников сцен. Помимо отца и сына, на картине изображены еще четыре персонажа. Женщина в левом верхнем углу, фигура которой напоминает аллегорию любви и вдобавок имеет красный медальон в форме сердца. Возможно, это изображение матери блудного сына. Две фигуры на заднем плане, расположенные в центре. Судя по всему, женская, возможно, служанка. Сидящий молодой человек с усами, если следовать сюжету притчи, может быть вторым послушным братом. Внимание исследователей приковывает фигуру последнего свидетеля, расположенная в правой части картины. Она играет важную роль в композиции и написана почти так же ярко, как основные действующие лица. Его лицо выражает сочувствие, а надетый на него дорожный плащ и посох в руках наводят на мысль, что это так же, как и блудный сын, одинокий странник.

Возвращение блудного сына Рембрандта – это чувство безграничной радости семьи и отцовской защиты. Наверное, поэтому можно назвать главным героем именно отца, а не блудного сына, который стал поводом для проявления великодушия. Это скорбь об утраченной молодости, сожаление о том, что нельзя вернуть утраченные дни. Картина была написана незадолго до смерти художника. Возможно, живописец на закате жизни размышлял о своем далеко неправедном пути и отождествлял себя с тем самым блудным сыном. Он надеялся, что, несмотря на свои грехи, он может раскаяться, упасть перед Богом Отцом на колени, и тогда будет прощен и принят в Царство Божие на небесах.

«Возвращение блудного сына» – одно из последних произведений голландского мастера, представляющее венец его творческой эволюции. Он писал ее не по заказу, как будто подводил итог жизненного пути. Рембрандт – глубоко религиозный человек, провел свою жизнь между пороком и искуплением. И, возможно, это полотно стало его духовным заветом и актом покаяния. Мастер писал картину в течение 2 лет и закончил в 1669 году, в год смерти. Он умер в 63 года в полном одиночестве, но открыл живопись как путь в лучший из миров, как единство существования образа и мысли. Его творчество последних лет – это не только размышления над смыслами библейского сюжета о блудном сыне, но и умение искать прощение у Бога.

Как эта картина Рембрандта попала в Россию? Князь Дмитрий Алексеевич Голицын купил ее по поручению Екатерины II для Эрмитажа в 1766 году у последнего герцога де Кадруса. А он, в свою очередь, унаследовал картину от своей жены, дед которой выполнял в Голландии дипломатические поручения Людовика XIV, и там, скорее всего, приобрел ее. В 1968 году знаменитый английский композитор Бенджамин Бриттон после посещения Эрмитажа, вдохновившись картиной Рембрандта, написал оперу «Блудный сын». А в 1970 году Министерством связи СССР была выпущена почтовая марка с репродукцией этой картины, ставшей раритетом и украшением коллекции филателистов.

0: специальный репортаж на радио «Образ».
1: Из Нижнего Новгорода в понедельник, 29 июня, была отправлена в зону СВО очередная партия гуманитарного груза. В Нижегородской епархии это делается на регулярной основе. Подробности в нашем репортаже. Хорошо, когда новая неделя начинается с доброго дела. В минувший понедельник у Староярмарочного собора на Мещерке стояли грузовики. Здесь снова собрались люди, которым не безразлична судьба наших земляков, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции. От здания церкви уже в который раз был отправлен гуманитарный груз. Перед отправкой – молебен. Его совершил протоиерей Михаил Сторонкин.
2: Братья и сестры, всякое дело христиане начинают с молитвы. И особенно такое важное дело нам Евангелие говорит: «Друг друга тяготы носите, и этим исполните закон Христов». И тем паче нам, христианам, важно друг другу помогать, друг друга поддерживать, ободрять, быть помощниками, носить тяготы друг друга, и этим мы исполним закон Христов. Призовем благословение Божие на тех, кто сопровождает этот очередной конвой. Помолимся, чтобы Господь берег их во всех их путях, чтобы покров Царицы Небесной простирался над ними.
1: Помогают и различные организации, и неравнодушные люди. Активное участие всегда принимает Нижегородская епархия. А еще организации «Духовное наследие» и «Око любви» из Реутова, городецкая администрация. Отправляется все самое необходимое. Например, одежда, строительные материалы, медицинские препараты, маскировочные сети, которые используют военные. Еще есть продукты, спальные мешки, генераторы и многое-многое другое. В этот раз даже книги, они там тоже очень нужны. Всего 15 тонн груза. Помощь предназначена для военных нижегородцев, медиков и нуждающихся людей в Луганской и Донецкой Народной Республике, а еще в Белгородской и Брянской областях. В отправке груза участвовал и председатель городской думы Нижнего Евгений Ченцов.
3: Сегодня, пользуясь случаем, я от лица командиров, со всех тех, кто сегодня выполняет боевые задачи, поблагодарил Нижегородскую епархию, общественные организации, которые неравнодушны, которые понимают, что одному фронту будет тяжелее справиться. И мы сегодня видим, что действительно у нас с каждым днем этих людей становится все больше и больше. Насколько это важно? Конечно, важно. Даже просто получая письмо, ты понимаешь, что ты делаешь правильную работу. И важно то, что те, кто находится в тылу, он понимает, что он делает это не зря. И сегодняшнее это мероприятие, это уже 71-я отправка груза, она именно и говорит о том, что сегодня мы уже едины. Мы идем уверенно вместе к победе.
1: Ну а чтобы этого достичь, очень важна и поддержка тыла. Внимание, неравнодушие. Любовь и молитва тех, кто ждет и верит, кто остался дома, но заботится, но и помогает тем, кто на передовой. Причем важна помощь адресная. Это отметил один из участников, председатель городецкого земского собрания Николай Поляков.
4: Решение, которое было принято на земском собрании несколько лет назад, о том, что каждый депутат должен внести определенную сумму на помощь фронту. И это все проводится, и плюс подсоединяются все остальные. Командир части пишет письмо и определяет, что им нужно. Мы это подбираем. В последнее время нами направлено гуманитарной помощи на 155 миллионов рублей.
1: Сейчас в деле оказания помощи и поддержки бойцам участвует огромное количество людей, волонтеров. Каждый, кто как может, вносит свою лепту в это общее дело, чувствуя единение со всей страной. Об этом также говорил собравшимся руководитель общественной организации «Духовное наследие» Владимир Метельков.
5: 71-й по счету уже гуманитарный конвой, собранный силами нашей организации, который входит в зону специальной операции. Собирала его несколько общественных организаций. Вот сегодня приехали представители с группировки «Брянск» и приехал бывший начальник Авдеевского госпиталя, для которого мы собрали гуманитарную помощь. Здесь также представлен груз для подразделения войск Национальной гвардии Приволжского федерального округа, конкретно для Шумиловской бригады и для подразделения Татарстана. Вот все это будет доставлено в кратчайшие сроки для наших военнослужащих, для успешной деятельности их в зоне специальной военной операции.
1: После молебна всем причастным вручили награды и благодарственные письма. Были отмечены и заслуги волонтеров, которые помогают в отправке гуманитарных грузов. Все грузовики окропили святой водой. Сейчас собранный груз уже доставлен тем, кому он предназначен, и важная работа снова продолжается. Как в зоне СВО, так и здесь, в тылу. И, конечно, в адрес бойцов здесь постоянно звучит святая молитва. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: эфире «Радио Образ».

0: Музыка в литературе.
1: Писать – это значит петь.
2: Всем своим творчеством великий русский писатель Максим Горький подтверждает эту некогда высказанную им мысль. Напевно, ритмично, музыкальная речь его произведений. Как часто прибегает Горький к образным сравнениям из мира музыки. Мира, который ему не только хорошо знаком, но и близок, дорог, понятен. В рассказах, очерках, повестях, романах, пьесах писателя звучит музыка. Зачастую она неотъемлемая часть сочинения, соучастник происходящих событий, существенное дополнение к образу героев. Именно музыка раскрывает душу Забара Лойко, вольного цыгана с его любовью к красавице Раде в рассказе «Макар Чудра».
3: «Проведет, бывало, по струнам смычком»,
2: рассказывает о Лойко цыган, что стережет по ночам коней своего табора.
3: «И вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз, и замрет оно, слушая. И плакать, и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи, и вдруг, эй! Громом гремит вольная живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под эту песню».
2: Заканчивает Горький этот рассказ так.
4: Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган – Лойко, Забару и Раде.
2: «Природа у писателя, как живое существо, говорит музыкальным языком. Скорбно откликается море на гибель двух неуступчивых сердец. Гудят свои песни великаны деревья, преграждая путь людям, которых ведет к свету и солнцу Данка, главный герой рассказа «Старуха из Иргиль». Грозной песней о гордой птице прогремит и море в песне о соколе». Весь словно пропитан музыкой и роман Горького «Жизнь Клима Самгина». Вот дружно запевают грузчики знакомую дубинушку, да так весело, задорно, так непривычно. Звучат со страниц романа и романсы композитора Михаила Глинки «Не искушай меня без нужды и уймите с волнения страсти». Находит свое место в произведениях Горького и городской фольклор. «Стонет сизый голубочек», «Не для меня пришла весна», «Кольцо души девицы я в море уронил». Эти и другие жестокие романсы незримо вводят нас, читателей, в атмосферу городского мещанства, в жизнь и нравы обывателей тех лет. Удивительным образом, как будто оживают под волшебным воздействием пера великого писателя и музыкальные инструменты. Инструментальная музыка, так же, как и песни, теснейшим образом связана с произведениями Горького. Поют ли его персонажи или играют на различных инструментах, автор с таким поразительным пониманием музыки вводит нас, читателей, в этот увлекательный мир, что кажется не описание, сама музыка оживает в его строчках. Читая очерк писателя «Ярмарка в Галтве», как будто слышишь веселые звуки украинской сопилки. А потом вместе с толпой молчаливых людей слушаешь игру на гармонике слепого старика. А вот как описывает Горький игру на мандолине в романе «Фома Гордеев».
4: «Тихо плыли звуки струн. Странные такие звуки. Они точно смеялись тихим, невеселым смехом. Жаловались на что-то и нежно трогали сердце. Точно просили внимания и не надеялись, что получат его».
2: Так можно говорить о живом существе. И так воспринимал писатель, казалось бы, неприхотливый инструмент – мандолину. Необычайно живо в том же романе описывает Горький игру военного оркестра, выступавшего в честь пуска нового парохода. Читаешь и, кажется, слышишь.
4: «Свист флейты, резкое пение кларнетов, прямое рычание басов, дробь маленького барабана и гул ударов большой».
2: И невольно соглашаешься с автором, что вся эта музыка в сочетании с
4: вздохами машины и шумом пароходных колес, скорее всего, похожа на дикую песню зимней вьюги.
2: Оркестр воспринимается Горьким как некий организм, составные части которого наделены индивидуальными чертами. В звучании оркестра автор четко различает тембры каждого из инструментов, неповторимый характер их речи.

0: Чудесное
1: на большое расстояние в силу испорченных отношений.
2: Отец Сергей, а почему, когда они рождаются, показано то, что они такие разные?
1: Мы все разные. Каждый из нас уникален. И даже когда мы, люди, рождаемся вот в таком порядке, из одной материнской утробы выходят два маленьких человечка, но они и внешне могут отличаться в силу, может быть, разной генетической устроенности, какой-то наследственности. Вот один был такой с красноватой кожей и волосатый, а другой о себе потом сказал, что я гладкий. Вот. И характер у них были тоже разные, потом уже, как выяснилось. Один был достаточно импульсивный, такой суровый, другой брат был тихий, спокойный, но и с хитрецой, что и было, в общем-то, в его имени потом и отмечено. То есть он был назван Яковом, а по-еврейски Яков значит хитрец.
3: Вон как.
2: Понятно.
3: Батюшка Сергий, а вот Ревекка, будучи еще беременна, взмолилась ко Господу, который ей сказал, что два народа она носит в чреве своем. А можно вот поподробнее узнать, что это за два народа?
1: Ну, мы знаем потом уже из библейской истории, то обетование о народе, который будет сохранять в себе единобожие, было дано Аврааму.
3: Да.
1: И это благословение потом переходило не на всех потомков Авраама, а вот из двух детей оно перешло на Якова. Хотя по первородству оно могло быть передано Исаву. Но так вот получилось, что вот Исав, например, да, когда уже брал в жены себе девушек, он их брал из народа, который, в общем-то, не отличался религиозным благочестием. Понимаете?
3: Да.
1: И вот два народа. Народ, который исповедует правильную веру, или который уходит в язычество. Вот они, эти два народа.
3: Спасибо.
2: Батюшка, а как это так, то, что родители любят какого-то ребенка больше, чем другого? Например, Исаак больше любил Исава, а Ревекка больше любила Иакова.
1: Я могу сказать только одно. Вот так оно и может быть. И сейчас мы можем наблюдать такие взаимоотношения в семье, и вот они в Священном Писании описываются, что Исаак больше любил Исава. И что тут можно сказать? А ничего ты не скажешь. Вот сердце было так расположено. И сам человек, он не может порой объяснить, почему он испытывает именно такие чувства. И здесь нельзя, например, оперировать такими понятиями, как вот если, например, мы говорим, Исава он любил больше, значит, Якова любил меньше. Вот, наверное, так бы сам Исаак не согласился утверждать, что я тебя люблю меньше. Он любил всех, но вот этого больше. По какой причине? А как иногда мы в семье, например, младшенького любим больше, потому что он младшенький? Или, может быть, старшенького любим больше, потому что он старшенький, но чуть-чуть чем-то обделен, может быть, болен, может быть, вот в силу своего характера, как и Исав, все время работает, входит, вот он добывает пищу, он же охотник был, понимаете, да? А этот сидит дома, вот отец смотрит на них и говорит, ну что такое, этот пашет с утра до ночи, а этот бездельник. И вот у него сердце, может быть, так вот и было расположено, сидит в шатрах отцов. Это мы уже толкуем, что это его пребывание в Божьем благословении там. А для отца вот он сидел и никуда не ходил, тихоня такой, понимаешь. И вот он, может, трудолюбивого и Исаака-то любил больше. А мамочка Якова любила, конечно, потому что он младший был для нее, хотя они ведь, в общем-то, родились одновременно. Вот так получилось, что один появился на свет чуть раньше, а этот за пятку держался. В этом смысле нельзя сказать, что один старше другого. Они одновременно родились. Но вот к нему она была расположена больше, потому что, может быть, он все время был с ней.
3: Рядом, да.
1: Рядышком. И материнское сердце к нему и тянулось. И так получилось, что потом, когда умер Исаак, она с ним и осталась. Она пошла за ним в страну далече. И вот здесь трудно сказать, вот потому-то и потому-то он любил больше, а она любила там Якова больше. Так вот устроен человек. Вот только один Бог любит нас всех одинаково. Но в то же время мы знаем, когда Иисус Христос был среди учеников, там был любимый из всех. Видишь, даже здесь Иисус Христос имел среди 12 любимого.
2: Батюшка, а первородством дорожили из наследства?
1: Чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо немножечко рассказать о том, что понимали под первородством.

0: люди, о которых мы сегодня говорим, люди того времени. Первородство, оно давало право не только на наследство, на лучшую часть, например, да? А первородство еще считалось особым Божьим благословением, потому что это благословение отца, и оно передавалось только вот на первого сына, который был потом, так сказать, носителем этого первородства и мог передать еще кому-то. То есть это не только унаследование материальное, но и наследование духовное, духовных традиций, веры. И люди это понимали, что когда благословляют тебя по первородству, ты еще и получаешь потенциал Божьего благословения.
1: Отец Сергий, а накладывало ли первородство духовную ответственность на человека, который его получал, по отношению к другому? Я имею в виду, ну, невозможно сказать священнослужительство, но где-то вот этого рода ответственность.
0: Безусловно, потому что главный в роду, он и был, по сведениям библейской истории, первосвященником. Он приносил и жертвы. Он был, в общем-то, священником рода и приносил жертвы за свой род.
1: То есть он становился в роду первосвященником.
0: Конечно. И ответственность, она как бы автоматически передавалась. И люди это понимали.
1: То есть этот человек обязан был служить Богу, да, так же, как его отец. То есть
0: конечно,
1: обязан.
0: Конечно. Вот если мы возьмем, например, Иов, вот когда о нем там рассказывает, о том, кто он был, какой он был благочестивый человек, удалялся от зла, приносил жертвы. И вот он как раз был главным в своем роду и приносил жертву как первосвященник. Не просто как отец за своих детей, но и как первосвященник рода.
2: Но вот однажды Исав возвратился с поля усталым и голодным. Иаков в это время варил себе похлебку из чечевицы. И сказал ему Исав: «Дай мне поесть». Иаков же сказал: «Продай мне свое первородство». Так как ему очень хотелось, чтобы к нему стало относиться благословение, данное Богом Аврааму, и тем самым ревностно послужить Богу. Исав ответил: «Вот я умираю от голода, что мне в этом первородстве?» Таким ответом Исав показал свое пренебрежительное отношение к благословению Божию. Иаков сказал: «Поклянись». Исав поклялся и продал свое первородство Иакову за чечевичную похлебку.
1: Вот, батюшка, мы подошли к очень сложному для нашего понимания вопросу.
3: Батюшка, а почему Иаков поступает так не по-братски, то есть недружелюбно с Исавом? Он приходит усталым, ему хочется поесть.
0: Настенька, нужно учесть вот такое обстоятельство. Ты сейчас спрашиваешь об этом уже в 21 веке, когда мы с тобой уже воспитаны на законе любви Христовой. Мы знаем с тобой, что такое братская любовь, знаем, как нужно жертвовать ради брата своего, ради ближнего. И, конечно же, у тебя вызывает вполне естественное недоумение такие взаимоотношения между родными братьями. Но ведь это было много-много веков назад, когда люди отходили от правильного понимания взаимоотношений, утрачивали, точнее, не имели даже правильного понимания о христианской любви. Люди были грубые, а обычаи были достаточно жесткие и жестокие даже внутри семей. Вспомним взаимоотношения, какие были, например, у царя и пророка Давида со своими детьми, между ними, да? И здесь вот это некое потребительское отношение к ситуации со стороны Иакова, оно для него было для того времени естественным. Он понял, что может какую-то выгоду получить от того, что Исав пришел усталый, голодный, а он как брат, и брат, так сказать, себе на уме, он его уже знал, и знал, что тот очень любит покушать, и предложил ему, как мы сейчас сказали, сделку. «Давай, значит, отдай мне свое первородство, пусть буду считаться, вот как это сказано, пусть буду считаться я главным по первородству, а ты покушаешь». И вот здесь мы видим, как повел себя Исав. Мы недавно говорили о том, что такое первородство, как люди это ценили, как они понимали, что это достояние Божьего благословения. А Исав? Что Исав? Он услышал об этой сделке, говорит, а что мне первородство? Я есть хочу. И вот здесь он и проявился. Можно было бы даже сказать, что это было попущено Богом, как бы искушение, через Якова. Исаву, как ты относишься к первородству? Если бы для него это была ценность, он сказал, не, брат, извини, первородство – это первородство. Я лучше голодным останусь. Но он продал первородство за чечевичную похлебку.
1: Отец Сергий, а можно предположить, что для Якова это была ценность? Что для него первородство было сверхценностью? Или это просто братская борьба между двумя людьми, которые существуют в ситуации соревнований с самого детства?
0: Ну, здесь мы можем только предполагать и толковать это обстоятельство. А вот то, как потом сложилась их жизнь и отношения не только между людьми, но мы не должны забывать, что выстраивались отношения человека с Богом. Яков был как раз и готов для этого. И первородство для него было, конечно, это не просто унаследование земель или стад богатых, как показала история дальнейшая, он ведь мог с этим легко расстаться. И расстался. Для него не материальное было ценностью, а именно духовное богатство.
3: Но ведь все-таки это обман, как-то должно быть стыдно.
0: А ему и было стыдно. Ведь если немножечко забежать вперед, он долгое время скитался по чужим землям. Как мы знаем, он покинул дом отца своего, ушел в Месопотамию, в вавилонские места. Прошло много времени, там более 20 лет, когда он снова возвращался на родную землю, и сердце его было наполнено не только стыдом за соделанное, но и страхом. Потому что стыд всегда поражает страх. Вспомните, как себя повел Адам. Вот эта адамская порча, она как раз в Якове-то и действовала. Она никуда не могла деться. И она действует также и в нас, с вами. Стыд поражает страх. Ему было стыдно за соделанное вот со своим братом. И он знал характер брата. Он знал, что тот его искал убить. И сейчас, вот, когда он возвращается, он может его снова убить. Но, тем не менее, он был зажат в такие клещи. Лаван поставил условие, не ходи сюда, а когда идешь домой, там тебя могут убить. И он даже спрятал там свою семью. И обеспокоенный послал там своих слуг, которые должны были прозондировать почву о том, что его ждет. И вот стыд и страх, они как братья-близнецы. Но это мы немножко забегаем вперед.
1: Получается, что мы называем первородство, а история нам показывает, что этот сын не обязательно первый. История Каина, вот Якова и Исава. То есть как бы смысл слова «первородство», оно получается, что нарушается.
0: Оно может быть направлено Божьим промыслом в другое русло. То есть действие вот этого благословения по первородству, оно изначально, конечно, предполагает, что тот, кто первый родился. Но в силу того, что природа человека уже от Адама получила порчу, человек уже не развивается абсолютно праведно. Происходят такие катаклизмы, можно сказать, вселенского масштаба. Например, вот первый, кто родился у Адама и Евы, это был Каин. И если бы вот это первородство в нем стало реализовываться, то, конечно, история получила бы другое какое-то развитие. Понимаете, да?
1: Да.
0: И Господь все это как-то, значит, управил промыслительно, чтобы это пошло по другому руслу. Хотя и Каин, в общем-то, не пострадал так, как убийца мог пострадать, понимаете? У него была печать Каина, но он не был умерщвлен, как бы наказан казнью, завершением своей жизни за это преступление. И вот, когда мы говорим о первородстве уже во времена Исаака, должен был бы унаследовать это первородство Исав. И сам Исаак хотел этого. Хотел его благословить.
2: Когда же Исаак состарился и ослеп, то, чувствуя, что жизнь его подходит к концу, он захотел благословить Исава как старшего сына. Но благодаря хитрости, устроенной Ревекой, он вместо Исава благословил Иакова. Исаак вскоре понял свою ошибку и, несмотря на это, все же утвердил за Иаковом свое благословение.
3: Батюшка, а что за хитрость устроила Ревека?
0: Как мы знаем, Ревека слышала о том, что ее супруг хочет благословить Исава. И здесь говорить вот о злом умысле, например, с намерением как-то испортить отношения в семье, чтобы одного сына лишить наследства, а другому угодить, с нашей стороны неправомочно. Как мы знаем, ведь Исаак, он был пророком, и жена его была в какой-то степени пророком. И вот она и молилась, и в своих молитвах она могла получить от Бога какое-то откровение. Мы не знаем, мы только предполагаем. Но ведь ее что-то побудило к тому, чтобы первородство перешло не к Исаву, а к Якову. И вот, желая этого, она и предложила Якову. Но еще мы не знаем, как себя повел бы Яков, если бы она его не убедила. Яков не захотел поначалу поступить так, как ему предложила мать. Он сказал, что я не желаю брату такой участи. Он прекрасно понимал, что это, в общем-то, не чистоплотный поступок, и что за это, может быть, на него возложено проклятие. Он говорит, я не хочу быть проклятым. Но Ревека ему говорит, пусть на меня падет это проклятие, но ты должен получить это первородство. То есть она имела внутреннее какое-то убеждение, уверенность и, может быть, даже некое знание, что нужно поступить именно так. Да, это с юридической точки зрения выглядит таким лукавством, обманом, потому что то, что они сделали, и было обман. Потому что, зная заведомо, что отец слеп, то есть как бы использовать немощь старца, да, подтасовать ситуацию к тому, чтобы он воспринял своего нелохматого сына за лохматого, это так одеть его, понимаете? Это было целое приготовление. Как бы сказали юристы, преступление заранее приготовленное, оно отягчает ответственность. Но здесь вот это было промыслительно. И мы это знаем и из Священного Писания, и на собственной практике. Бог иногда наши грехи обращает нам же на пользу, дабы мы не превратили вообще нашу жизнь в кошмар. Бог о нас промышляет. И здесь, если первородство должно было перейти к Якову, вот таким образом оно перешло.
1: Батюшка, а как же Исаак, который был пророком, не увидел обмана?
0: Не распознал, не почувствовал, да? Даже будучи слепым?
1: Вроде почувствовал, там говорится, что голос-то Якова, но не распознал.
0: Да. Вот здесь мы должны еще вот о чем упомянуть. Ведь к тому времени в семье Исаака появились инородцы. Их привел сын
1: Исав.
0: Исав, где не было религиозного благочестия, где не было правильной веры во единого Бога Живаго. Язычники, идолопоклонники. И наличие их в семье повлекло вот это обстоятельство, что сам Исаак свою вот эту способность прозревать, что в будущем или там как-то предвидеть, он стал и утрачивать. Он, если бы сейчас можно было сказать так, духовно потерял зрение, ослеп духовно, в первую очередь вот в этом смысле. И Бог, возможно, и попустил развитие событий, вот так, как они потом пошли, именно потому, что в семье вот это напряжение от иноверческого присутствия, неправильного богопочитания состоялось. Это для нас тоже знак такой определенный. Когда мы находимся в контакте с людьми языческого мировоззрения, то не они от нас могут доброму научиться, а мы от них плохому. И псалмопевец Давид, помните, правильно нам об этом напоминает. «Блажен муж и жене иди на совет нечестивых». То есть не соединяйся с нечестивыми. А в семье Исаака это произошло. Через введение Исавом женщин другого племени.
1: Батюшка, ну ведь и Лавана ведь семья была язычниками уже к тому времени.
0: Да, да.
1: То есть там просто вот именно, наверное, вот иноплеменные, то, что вот Ревеку-то раздражало, то, что вот они именно иноплеменные, да?
0: И вот в нашем религиозном понимании свой-чужой – это необходимое.
1: Ограничение.
0: Необходимое присутствие. Мы должны идентифицировать, свой это или чужой. Когда вот эта толерантность, извините меня, она и размывает нашу идентификацию. Поэтому он их и вводил, и уводил, и не давал смешиваться. И вот то, что Лаван себя так повел, Это тоже Бог промыслил, чтобы они ушли оттуда. Иногда вот прессуя, Бог создает условия для того, чтобы человек
1: сохранился.
0: Отец
1: Сергий, а почему же тогда, если вот вы говорили, что Исаак потерял некую духовную видение, да, почему он тогда не проклял, когда открылся обман?
0: Ну, это вопрос риторический.
1: Ну да.
0: Потому что он не столько потерял, сколько, наверное, у него ослабло это состояние. А уж когда он увидел, что его провели, ну, наверное, он все-таки человек был не глупый. Он пораскинул мозгами, посмотрел на ситуацию и, наверное, увидел в этом тоже какую-то промыслительность. Он отнесся к этому, как мы иногда должны, в общем-то, иногда, а всегда относиться. Ну что ж, вот так случилось. Значит, так Господь управил. Естественно, он не проявлял какую-то такую репрессивную меру по отношению к своим обманщикам. А кто эти обманщики? Извини меня, это жена, это родной сын. Вот как ты, Князьки, отнесешься, если на тебя обманет? Снисходительно. И он
1: конечно
0: также отнесся снисходительно по отношению к своим любимым близким.
1: Спасибо.
3: Батюшка, а почему Исаак не благословил Исава тоже?
0: Он прекрасно понимал, что вот просто так, как отец, благословить его как бы вдогонку не нужно, потому что само появление на свет от Исаака, Исава, это уже Божье благословение. Оно на нем как бы уже и пребывает. И усугублять это еще вот особым выделением, раз уж так случилось, он считал, это нет необходимости.
3: Интересно.
2: За это Исав возненавидел брата и даже хотел убить его, так что Иаков должен был уйти из родной семьи. По совету родителей он отправился на родину своей матери, в Месопотамию, в землю Вавилонскую, к брату ее, Лавану, чтобы пожить у него, пока не пройдет гнев Исава, и при этом жениться на одной из дочерей Лавана.
1: Батюшка, а вот гнев обманутого брата, он, в общем-то, очень достаточно естественный. Неужели он вот настолько страшен?
0: Ну, поначалу-то мы помним, он отнесся к своему первородству так-то...
1: Пренебрежительно,
0: да? Но поев, успокоившись, и потом уже узнав, что с ним поступили вот так некрасиво, он по естеству своему и пришел в ярость. Это и понятно. И его ярость, в отличие, например, от гнева отца, она была гораздо бурной. Отец-то понял и, можно сказать, простил. А намерения Исава были достаточно серьезные. Он был готов за то, что с ним так поступили, убить своего родного брата. Это уже вот проследуется каинская линия.
1: Угу.
0: Понимаете, да? Он был готов убить. И мать Ревека, зная своего сына, как мы его называем, старшего, да, условно, она и посоветовала Якову покинуть пределы родного дома. Именно не желая пролить крови, не желая вот этого братского смертоубийства и как-то эту ситуацию завершить с наименьшими потерями. Она сказала своему младшему сыну: «Беги, Яков, беги». Но не просто. «Пойди в землю, откуда она сама была родом». И она послала, в общем-то, его даже с какой-то миссионерской задачей. Он должен был там себе найти спутницу жизни для создания семьи.
1: Батюшка, можно еще спросить у вас разрешение? Очень вот примитивному сознанию хочется, как сказать, наказать, ну там, за ложь, за хитрость, за зло. Можно сказать, что вот эта вот разлука, например, для матери была некоторым наказанием? Она же тут отправляет ребенка, не знает куда, насколько, вернется он, не вернется. Просто очень удобно думать о том, что как-то грехи искупаются. Простите уж меня, ради Бога.
0: Мы не должны оправдывать, потому что, оправдывая, мы как бы уже и суд выносим.
1: Ну да, да.
0: Понимаешь, не надо оправдывать. А вот попытаться понять, да, понять, что же происходит. Вот наказание, да? Надо тогда еще углубиться в сам термин «наказ». Это казнь или урок?
1: Урок.
0: Урок. Вот именно. Если Бог наказывает, в смысле, как обучает, то это очень даже хорошо. И в то же время Бог ставит человека в стесненные обстоятельства как некое искупление за то, что ты ранее сделал греховного. Грех, он и является грехом, его тут никак не прикроешь. Обман – это обман, лукавство – это лукавство.
1: Ну, да.
0: Понимаешь, да? И в этой ситуации, вот это 20-летнее скитание, какие-то гонения, да, потом впоследствии, вот этот страх, эта неуверенность в будущем, да, при всем при том, что ты видел откровения какие-то, вот, все равно человек чувствует себя как бы некомфортно. Вот это и есть наказание. Вот учись, в следующий раз так уж не поступай со своим братом. Может быть, он не один раз об этом подумал, потому что с благословением он еще и ответственность эту нес.
1: Спаси Господи, батюшка, за столь утешительную сегодня беседу, очень важную для нас.
3: Спасибо.
0: Я очень рад, если и наши радиослушатели извлекли из нашего разговора сегодня для себя пользу. Храни вас Господь и Матерь Божия во всех путях ваших.
1: До свидания.
3: До свидания.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Сергий Муратов, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читала Елена Дементьева.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Иван Андреевич Крылов. Басни. Его притчи – достояние народа и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски. В их проделках между собою слышны проделки и обряды российские. Словом, всюду у него Русь и пахнет Русью. Николай Васильевич Гоголь о баснях Ивана Андреевича Крылова.

0: Собака, лев, да волк с лисой в соседстве как-то жили, и вот какой между собой они завет все положили, чтоб им зверей сообща ловить и что наловится, все поровну делить. Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала
1: лиса оленя поймала и шлет к товарищам послов, чтоб шли делить счастливый лов. Добыча права не дурная.
0: Пришли, пришел и лев. Он, когти разминая и озираючи товарищей кругом, дележ располагает и говорит:
2: мы, братцы, вчетвером.
0: И начетверо он оленя раздирает.
2: Теперь давай делить. Смотрите же, друзья, вот эта часть моя, по договору. Вот это мне, как льву, принадлежит без спору. Вот это мне за то, что всех сильнее я. А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, тот с места жив не встанет.
3: О духовном смысле басни рассказывает протоиерей Владимир Гофман.
4: «Лев на ловле». Да, вот такая басня. Наверное, не очень широко известная. Все мы больше другие как-то басни знаем. Но это вообще переработка басни Лафонтена. Она у него называлась «Телка, коза и овца в обществе со львом». Такое вот было название. Ну и Лафонтен взял ее у более древнего автора Федра. Она там называлась «Корова, козочка, овца и лев». Вот. А здесь вот Крылов назвал ее «Лев на ловле». Ну, понятно, что лев делит по-своему добычу. И речь идет, конечно, смысл этой басни в том, что и среди влиятельных людей встречаются вот такие нечестные люди, которые пользуются своим положением и таким совершенно, по правде говоря, наплевать на права других, на обещания и так далее. Они живут для себя. Вот о чем эта басня.
3: Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль. Он баснями себя прославил, и слава эта наша быль. И не забудут этой были, пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили, ее и внуки затвердят. Павел Вяземский о баснях Ивана Андреевича Крылова. В программе принимали участие ученики и педагоги театрального отделения детской школы искусств номер 9 имени У.

0: слушаете радио «Образ». Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Николай Васильевич Гоголь писал: «Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове «дорога». А Александр Сергеевич Пушкин признавался: «Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом?» Удивительная мысль есть у писателя Константина Паустовского. Счастье нередко открывается человеку именно в дороге, потому что путь меняет не только пейзаж за окном, он меняет самого человека. Есть еще одна дорога, о которой редко говорят вслух. Это дорога к самому себе. Она не отмечена на картах, на ней нет указателей. Но именно она оказывается самой важной. И пройти ее можно только с открытым сердцем. Пусть сегодняшний вечер станет небольшой остановкой на вашем пути. И пусть песня нижегородского автора-исполнителя Елены Савенковой, которая прозвучит дальше, поможет услышать собственные мысли. Эта песня возникла как осознание себя на творческом пути, говорит ее автор. Она не только про искусство, но и про встречи с добрыми людьми, которые становятся верными друзьями, соратниками, иногда совершенно неожиданно. И мы не знаем, какой отрезок пути нам суждено пройти вместе, но важно прожить его всей душой. А невидимые спутники — наши светлые ангелы-хранители, поддерживающие в пути. Еще эта песня о самой жизни. Мы бредем по дороге, пытаясь перейти горизонт. Так пусть же на ней будут цветы, летнее тепло и свобода выбирать на перекрестках, куда двигаться дальше. Впервые на радио «Образ» прозвучит жизнеутверждающая песня Елены Савенковой «Дорога». Слушаем.
2: Мы бредем.

«Путешествие в хохлому». Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.

Дорогие радиослушатели, здравствуйте. С вами беседует Лушина Надежда Александровна. Я потомственный мастер хохломской росписи. Я хотела бы пригласить вас в путешествие по нашему Нижегородскому краю, конкретно в Кавернинский район, где бытует такой промысел «хохломская роспись». Боюсь, что некоторым людям режет слух мое произношение «хохломская роспись». Дело все в том, что все промыслы художественные, корневые, основные, они носят название места бытования своего. В данном случае хохломская роспись получила свое название, потому что село Торговое Хохлома находится на речке Хохломка в Кавернинском районе. Село очень известно с XII века. Торговая площадка очень мощная, вот именно в Заволжских лесах. Само село как бы и не дало ни одного мастера по росписи, но при всем при том дало возможность торжищу. Здесь была торговая большая площадка, дважды в неделю проходили ярмарки. Вот именно кустовые промыслы, куст деревень, которые находились вокруг этого села, здесь как раз и занимались изготовлением деревянной посуды с росписью. Казалось бы, откуда вот в таком медвежьем углу могла появиться такая красота? Но, наверное, исторически так сложилось, что место левобережья Волги не настолько плодородные земли,

Вспомогательными промыслами, которые давали бы им возможность просто существовать, жить. История промысла заходит очень далеко. Невозможно точно, например, сказать, когда, в каком веке возник такой промысел. Наверное, то, что вещи деревянные, изделия деревянные, и они недолговечные, поэтому у каждого искусствоведа есть какое-то свое мнение. Но то, что это несколько веков, это однозначно. Ну и времена раскола и приход раскольников в леса заволжские привнес в изготовление деревянной посуды. Я думаю, что ее делали и до раскольников. Но я имею в виду художественную часть. Здесь как раз многие искусствоведы связывают с тем, что люди, которые пришли после раскола, убежали от властей, старообрядцы, они обосновались в лесах семеновских, кавернинских. Жили они обособленно и, естественно, принесли они сюда свою культуру. Культуру как светскую, так и религиозную. Ну, многие знают, что старообрядческие книги чем ценны? Тем, что они все рукописные. То есть небольшая община не имела возможности иметь свою типографию, печатать, поэтому у них были свои летописцы. А летописцы – это значит каллиграфы, иконописные мастерские. Своих иконописцев тоже привезли, которые соблюдали старые каноны в росписях. Иконы были особенные. Технология изготовления икон, она как-то очень-очень плавно ассимилировалась с производством простой деревянной посуды, которую изготавливали местные жители. Но ведь говорят, что там вот ложки 300 лет там или сколько-то. Ну, наверное, все-таки не лаптем щи хлебали. Я так думаю, что дерево полно, и деревянная посуда изготавливалась. Удивительное дело, токарное производство. Вот студентов спрашиваешь, как вы думаете, ребят, на чем могли выточить большие чашки в 18 веке, допустим, еще электричества никакого не было. Ну, широко использовались маленькие речки, делались запруды, ставились колесо водяное через трансмиссию, вытачивали такие вазы. Сейчас это можно наблюдать в Музее художественных промыслов на Покровской, 43. Посмотреть, какие по объему, какие по силуэту вытачивали сложные вещи именно на таких станках, которые приводились в движение водяным приводом. Использовались также и ветряки, то есть ветряная мельница. Но для вот токарного производства в основном использовали водяное колесо. И посуда, деревянная чашка, ну, сколько можно ей пользоваться? Наверное, недолго. Просто горяченького налила, она треснула. Поэтому уже были какие-то особенные технологические приемы для обработки этого дерева. То есть основа-то уже была. Чашки промасливались маслом льняным и ставились в печь при высокой температуре. Они тушились. Так это даже операция называется, технологическая тушевка. И после этого изделием можно было пользоваться так же почти как глиняным. То есть основа для росписи уже как бы была. А художники-иконописцы, они привезли с собой вот эту культуру свободного кистевой росписи, золочение без золота. Большая часть искусствоведов склоняется к тому, что именно в результате ассимиляции иконописцев и местных уже умельцев произошло рождение такого чуда – посуда золотая без золота. Стоит, наверное, сказать несколько слов о кустовом промысле. Что значит такой куст? Куст – это сеть деревень, которые расположены рядом с этим селом. В каждой деревне, как правило, шла специализация. В одной деревне красили красильщики, в другой деревне делали ложки, или, как это правильно называли, били баклуши. Били баклуши – это делать ложку. В другой деревне, там, например, травили олово для того, чтобы превратить его в порошок, который в дальнейшем пойдет для красильщиков. Где-то занимались просто чисто вгонкой. Вот эта торговая площадка в селе Хохлома, она собирала в ярмарочные дни с готовой продукцией, и здесь красильщики уже покупали, допустим, у мастеров, которые делали первичную технологическую обработку, мастера, которые делали первичную технологическую операцию, они покупали белье у резчиков и токарей. Что значит белье? Это только что из дерева выполненный предмет, который ничем еще больше не тронут, беленький, то есть ничем он не покрыт. И в дальнейшем, наверное, это слово в наших передачах будет звучать, чтобы вы знали, белье – это значит только-только что вырезанный или выточенный предмет, ничем еще не покрытый. Ну и деревни носили название, которое запросто можно было понять, чем здесь занимаются. Вот я, например, родом из деревни, которая раньше называлась «Малые Безделье». Теперь это деревня Виноградова. Рядом через речку – Большие Безделье. Теперь это село Новопокровское. Деревня на Узеле. Мы тоже привыкли слышать название реки, которую все знают – Узола.
Вот местное произношение узла идет, это я еще не знаю даже с каких это времен. Так вот, по берегу этой узлы были роями.

там Макушино, Шабаши, Хрящи, Кулигина. И каждое название этой деревни давало понять людям, даже незнакомым, чем кто занимается в этой деревне. А что значит безделье? От слова «бездельники». Я уже говорила, что землепашеством занимались, но не в полную силу, конечно. Здесь в основном мужчины занимались творческим трудом. Хохломская роспись предполагала творческую работу, вот именно художественную часть ее, выполняли в основном мужчины. Не в основном, а почти всегда. И это тоже обуславливалось определенными моментами. Например, когда творческую работу человек делает, он же не может оторваться. Ему нужно время. У женщин, живущих в деревне, такого времени нет. У нее есть обязательства, у нее есть дети, у нее есть скотина, у нее там есть хозяйство, русская печка. Она должна отрываться, там то ли баню потопить, то ли белье постирать, то ли козу подоить или корову. А мужчина в 4 часа уходил, перекрестясь, садился за кисточку и мог вкалывать до самого вечера. Даже с лучинами писали. Понятное дело, бездельники название. Почему так назвали? Сидит мужик, не пашет, не рубит лес, а вот сидит с кисточкой. Что он делает? Бездельник. Вот отсюда и названия такие. Ну, сегодня мы только с вами познакомились, но я надеюсь, что мы продолжим с вами эту беседу. И я предложу вам путешествие по каким-то разным моментам, связанным с хохломской росписью. Мы с вами поговорим и о людях, которые там трудились и трудятся до сих пор. И поговорим мы с вами об организации этого промысла. Это тоже очень интересно. О технологиях, о видах росписи, об истории. Говорим с вами о музеях, которые есть и где можно посмотреть работы старых мастеров. На сегодня мы с вами прощаемся. Жду вас на следующей передаче. Надеюсь, что мы продолжим интересный разговор.

«Путешествие в хохлому». Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу «Сказки народов мира». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Чудесный клад. Молдавская сказка. Жил когда-то на свете один человек. У него было 3 сына. Был тот человек старательный и трудолюбивый. Никогда без дела не сидел. Работал он с раннего утра до позднего вечера, не зная устали. Везде поспевал. Сыновья у него были рослые, красивые, сильные, а работать не любили. Отец и в поле, и в саду, и дома трудился, а сыновья сидели под деревьями в тени и болтали или ходили на Днестр рыбу ловить. «Что же вы не работаете никогда? Почему отцу не помогаете?» — спрашивали их соседи. «А зачем нам работать?» — отвечали сыновья. «О нас отец заботится, он везде сам справляется». Так они и жили год за годом. Сыновья выросли, отец постарел, ослабел и не мог уже работать, как прежде. Запустел у них сад около дома, заросло поле с сорной травой. Видит это сыновья, а работать не хотят. «Что же вы, сынки, без дела сидите?» — спрашивает их отец. «Пока я был молодой, я работал, а теперь ваша пора пришла». «Успеем еще поработать», — говорят в ответ сыновья. Горько стало старику, что сыновья у него такие лентяи. Заболел он с горя и слег в постель. Тут уж семья совсем в бедность пришла. Сад весь зарос, одичал, выросли в нем крапива да лебеда, так что из-за них даже дома не было видно. Однажды созвал старик своих сыновей и сказал им: «Ну, сынки, пришел мой смертный час. Как вы теперь без меня жить будете? Трудиться вы не любите и не умеете». Сжались у сыновей сердца, заплакали они. «Скажи нам, отец, что-нибудь напоследок, посоветуй что-нибудь», — попросил старший брат. «Хорошо», — сказал отец. «Открою я вам одну тайну. Все вы знаете, что я и покойная ваша мать работали, не покладая рук. За долгие годы скопили мы для вас богатство — горшок с золотом. Закопал я этот горшок возле дома, только не помню, в каком месте. Ищите мой клад, и тогда будете вы жить, не зная нужды». Простился отец с сыновьями и умер. Похоронили сыновья старика, погоревали. Потом старший брат сказал: «Что ж, братья, пришли мы в большую бедность, жить нам нечем, не на что даже хлеба купить. Помните, что отец перед смертью говорил? Давайте искать горшок с золотом». Взяли братья заступы и стали копать возле самого дома небольшие ямки. Покопали они, покопали, но найти горшок с золотом не могли. Тогда средний брат говорит: «Братья, если мы так будем копать, то никогда не найдем отцовского клада. Давайте раскопаем всю землю вокруг нашего дома». Братья согласились, снова взялись за свои заступы, вскопали всю землю, но горшка с золотом так и не нашли. «Эх, — говорит младший брат, — давайте вскопаем землю еще раз, да поглубже. Может, отец закопал горшок с золотом глубоко?» Согласились братья. Очень уж хотелось им разыскать отцовский клад. Снова принялись все за работу. Копал, копал старший брат. Вдруг наткнулась его лопата на что-то большое и твердое. Забилось у него сердце. Обрадовался он, кликнул своих братьев: «Идите скорее ко мне, я отцовский клад нашел!» Прибежали средние, младшие братья, стали помогать старшему. Трудились и выкопали из земли не горшок с золотом, а тяжелый камень. Обидным стало, они говорят: «Что же нам с этим камнем-то делать? Не оставлять же здесь! Отнесем его подальше да бросим во враг». Так они и сделали. Убрали камень и опять принялись землю раскапывать. Целый день работали, о еде, об отдыхе забыли. Перекопали еще раз всю землю. Земля стала пышной и мягкой, а горшка с золотом так и не нашли. «Что ж, — говорит старший брат, — раскопали мы землю, не пустовать же ей. Давайте посадим на этой земле виноград». «Верно, — говорят братья, — хоть недаром пропадут наши труды». Посадили они виноградные лозы и стали ухаживать за ними. Немного времени прошло, разросся у них большой да хороший виноградник. Созрели сочные сладкие гроздья. Собрали братья богатый урожай. Оставили себе сколько нужно, а остальное продали. Много денег получили. Тогда сказал старший брат: «Недаром мы раскопали всю нашу землю. Нашли мы в ней драгоценный клад, о котором нам перед смертью отец говорил».

0: Сказки народов мира. Лиса и муравей. Киргизская сказка. Лиса и муравей решили подружиться и вместе посеяли пшеницу. Хитрая лиса каждый день жаловалась, что у нее болит то живот, то голова, и уходила на Джайлоу, чтобы полакомиться кумысом. Муравей один трудился с утра до вечера, то поливал поле, то полол. Наконец созрел урожай. Увидела лиса полный ток чистого зерна и решила обмануть муравья. Весь урожай взять себе. «Друг мой муравей, зачем нам делить всю эту пшеницу? Лучше давай побежим на перегонки. Кто из нас первым прибежит к току, тот пусть и берет весь урожай», — сказала лиса. Муравей подумал и согласился. Стали они рядом. «Давай!» — крикнула лиса и побежала в сторону тока. Задрала на хвост, уши прижала, бежит во всю мочь. Но и муравей не зевал, уцепился за ее хвост. Прибежала лиса к току и отряхнулась. Муравей отлетел в сторону, полез на кучу пшеницы и крикнул оттуда. «Эй, лиса, почему ты так замешкалась?»
1: Лиса растерялась. «Когда ты прибежал сюда?»
0: «Давным-давно. Я уже успел отдохнуть, а ты вот еле дышишь». Так лиса оказалась побежденной. Не сумела она придумать новую хитрость и побрела прочь. Муравей перетащил в амбар весь урожай и жил спокойно и сытно. А ленивая лиса голодала всю зиму.

0: Сказки народов мира. Змея и рыба. Армянская сказка. Змея и рыба побратались. «Сестрица», — сказала змея рыбе, — «возьми меня на спину и покатай по морю». «Хорошо», — ответила рыба, — «садись мне на спину, я покатаю тебя. Посмотри, каково наше море». Змея обвелась вокруг рыбы, а та поплыла по морю. Не успели они немного проплыть, как змея укусила рыбу в спину.
1: «Сестрица, почему ты кусаешь меня?» — спросила рыба.
2: «Я нечаянно», — ответила змея.
0: Проплыли еще немного, и змея опять укусила рыбу.
1: «Сестрица, почему ты кусаешься?» — спросила рыба.
2: «Солнце помутило мне голову», — ответила змея.
0: Проплыли еще немного. Змея опять укусила рыбу.
1: «Сестрица, что это ты все кусаешь меня?»
2: «Такой уж у меня обычай», — ответила змея.
0: «А знаешь, у меня тоже есть обычай», — ответила рыба и нырнула в глубину моря. Захлебнулась змея и утонула.

Сказки народов мира. Тигр и лиса. Таджикская сказка. Однажды забралась лиса в густые лесные заросли, а навстречу ей тигр. Испугалась лиса и бросилась бежать. Тигр за ней вот-вот схватит. Но тут дорогу им преградил овраг. Остановилась лиса и стала горько плакать. Тигр удивился, остановился и спросил: «О чем плачешь, лиса?» «Ах, увидела я вас и вспомнила вашего отца. Он был такой ловкой, перепрыгивал самые широкие овраги. Ох, видно, никогда больше мне не придется любоваться такой ловкостью». Обо всем на свете забыл тигр. Так захотелось ему похвастаться своей удалью перед лисой. Прыгнул он через овраг, да только не перепрыгнул, а упал на дно. «Так я и знала. Далеко вам до вашего отца», — сказала хитрая лиса и пошла своей дорогой.

Сказки народов мира. Каждый свое получил. Эстонская сказка. Шел однажды по дороге бедный старик-прохожий. А время было уже вечернее, смеркалось. Решил прохожий зайти в ближайший дом, попроситься на ночлег. Стукнул в окошко большого дома: «Пустите переночевать». Вышла из дома хозяйка-богачка и давай бронить прохожего, давай кричать на него. Сейчас кричит: «Собак с цепи спущу, узнаешь, какой у меня ночлег, поди прочь». Пошел прохожий дальше. Увидел бедный маленький домик, постучался в оконце и сказал: «Эй, хозяева, приютите меня на одну ночку». «Входи, входи», — приветливо отозвалась хозяйка. «Ночуй, только не взыщи. Тесно у меня очень». Вошел прохожий в дом и видит: бедно в доме, ребятишек много, рубашонки на всех рваные. «Почему же это у тебя ребят в таких лохмотьях ходят?» — спрашивает прохожий. «Почему ты им новые рубашки не сошьешь?» «Куда там?» — отвечает женщина. «Муж у меня умер, одна я ребят ращу. Где уж мне им новые рубашки шить? У нас и на хлеб денег нет». Выслушал ее прохожий, ни слова в ответ не сказал. А хозяйка собрала на стол ужин и стала звать прохожего: «Садись, поешь с нами». «Нет», — отвечает прохожий, — «не хочу. Сыт я, недавно поел». Развязал он свою сумку, достал все, что было съестного, и сам угостил ребят. А потом улегся и сейчас же заснул. Рано утром старик проснулся, поблагодарил хозяйку за ночлег и сказал на прощание: «Все, что ты начнешь делать с утра, будешь делать до вечера». Не поняла женщина слов прохожего и внимания на них не обратила. Проводила она старика до калитки, вернулась домой и подумала: «Но если даже этот бедняк говорит, что мои дети оборвыши, то что же могут сказать другие?» И решила она шить из остатков полотна, которое у нее было, хоть одну рубашку. Отправилась к богатой соседке и попросила у нее аршин, чтобы вымерить полотно. Хватит ли его хоть на одну рубашку? Возвратилась бедная женщина от соседки и тотчас же отправилась в кладовую. Взяла с полки кусок полотна и стала его мерить. Она мерит, а кусок все длиннее становится, все конца не видно. Целый день мерила и только вечером домерила до конца. Ну, теперь и ей самой, и всем ее ребятам на всю жизнь хватит полотна для рубашек. «Так вот о чем говорил мне утром прохожий», — догадалась бедная женщина. Вечером она отнесла аршин богатой соседке и рассказала ей без утайки, как она, по слову прохожего, получила полную кладовую полотна. «Ах, зачем я этого прохожего не пустила ночевать?» — подумала богачка и закричала: «Эй, работник, запряги-ка поскорей лошадь, скачи вслед за нищим, во что бы ты ни стало, привези его сюда. Бедным надо помогать, не скупясь, я всегда это говорила». Работник тотчас же поехал разыскивать старика-прохожего. Только на следующий день он нагнал его. Но старик не захотел возвращаться. Загоревал работник и говорит: «Ну, беда мне, не привезу тебя. Выгонит меня хозяйка и жалования не отдаст». «Не горюй, паренек», — отвечает старик. «Так и быть, поеду с тобой». Сел в повозку и поехал. А богачка у ворот стоит, ждет не дождется. Встретила старика с поклоном, с улыбками, провела в дом, напоила, накормила, на мягкую постель уложила. «Ложись, дедушка, отдыхай, милый».
Прожил старик прохожий у богачки день, прожил другой, прожил третий. Ест, пьет, спит, трубочку курит. Хозяйка его угощает, ласковые слова ему говорит, а сама злится и думает: и когда только этот старый негодник уберется отсюда? А прогнать старика не смеет, боится. Прогонишь его, тогда все хлопоты даром пропадут. На четвертый день, к великой ее радости, рано утром прохожий стал собираться в дорогу. Богачка вышла его проводить. Идет старик к воротам, а сам молчит. Вышли за ворота, и опять ни словечка. Не вытерпела богачка и говорит: «Скажи-ка ты, что мне делать сегодня?» Посмотрел на нее прохожий и сказал: «Все, что начнешь делать с утра, будешь делать до вечера». Вбежала богачка в дом, схватила аршин, чтобы мерить полотно, но тут она громко чихнула, да так громко, что куры на дворе в испуге разлетелись в разные стороны. И чихала она весь день, не останавливаясь. Ап-чи! Ап-чи! Ап-чи! Ни пить, ни есть, ни отвечать на вопросы богачка не могла. Только и слышно было: ап-чи! Ап-чи! Ап-чи! И только когда солнце закатилось и совсем стемнело, перестала она чихать.

0: Пора читать.
1: Яна Копаева. «Богу виднее, как я потеряла все и обрела главное». Серия «Утешение для души», издательство «Никея», 2025 год. Господь никогда не ошибается в том, что нам нужно. Мы же ошибаемся, не доверяя Ему. Эти слова святителя Луки Воина Ясенецкого стали моим спасительным кругом, когда я тонула в океане отчаяния. Так считает популярный православный блогер Яна Копаева. В издательстве «Никея» вышла ее новая книга «Богу виднее, как я потеряла все и обрела главное». Она рассказывает об испытаниях, которые не смогли разрушить ее веру, а наоборот, сделали ее еще крепче. О том, как из страданий рождается радость, о доверии даже тогда, когда все вокруг говорит «нет». И, конечно, о Боге, который всегда приходит и побеждает. Вот что пишет автор. «Я хочу поделиться своей историей с теми, кто сейчас, возможно, стоит на краю той же бездны отчаяния, где когда-то стоял и я. С теми, кто не знает, куда идти и за что держаться. Моя история не о непрерывных чудесах и мгновенных решениях проблем. Она о том, как найти опору, когда земля уходит из-под ног. Как разглядеть, когда вокруг сгущается тьма? Как услышать голос Бога в грохоте рушащейся жизни? Если вы сейчас чувствуете, что все идет не так, как должно было бы, если вас мучает вопрос, почему это случилось именно со мной, пусть моя история станет для вас тем, чем стали для меня слова старца Паисия. Я бы сошел с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово останется за Господом Богом». Святые отцы учат, что семья – это малая церковь, и дети в ней являются не только даром Божиим, но и средством спасения родителей. Преподобный Паисий Святогорец говорил, что дети очищают родителей от эгоизма, заставляют учиться терпению, жертвенности и любви. Святитель Иоанн Златоуст подчеркивал, что родители должны воспитывать детей не только заботой о земном благополучии, но и наставлять их на путь духовного возрастания. Вот как об этом пишет автор книги Яна Копаева «Богу виднее, как я потеряла все и обрела главное». «Я смотрю на своих детей и понимаю, каждый из них – особый дар, через который Господь учит меня самому главному. Жизнь – это не череда удовольствий и достижений. Это путь к Нему, полный неожиданных поворотов, испытаний и радостей. И этот путь нужно пройти достойно. Ребенок – это таинство, через которое родители получают возможность возрастать в добродетели. Родительство – это подвиг, путь к святости через ежедневное терпение, заботу и молитву. И если муж и жена научатся воспринимать детей не как испытание, а как благословение, их семья станет источником света, любви и мира для всех вокруг». Эта книга о том, как важно доверять и уметь ждать. Учиться принимать, даже если кажется, что все рушится. Она о том, как воспитать в себе веру, несмотря ни на что. Трудности и сомнения, смятение и боль поиска. И еще о том, как в любых ситуациях оставаться собой. Вот как отзываются о книге ее первые читатели. «Просто потрясающая книга. Я прочитала ее здесь и сразу заказала в печатном издании, чтобы она была дома. Ее можно читать с любого места, с любой главы. Она дает надежду, поддержку, такие нужные и важные мысли. Большое спасибо автору за откровение, за то, что написала эту книгу. Я не знала эту историю. Спасибо, что поделились. Плакала на многих моментах, да что уж там, почти везде». И это слезы сопереживания, согласия с автором и просто потому, что пропускаешь ее слова через себя. Потрясающая книга. Если вы ищете утешения, поддержки, доброго слова, читайте. Вы запомните эту книгу. И еще очень популярный отзыв о новой книге. Любовь – главная тема этой книги. К Богу, к мужу, к детям, к бабушке и даже к собачке. Так что, друзья, идем читать и учиться любить. Коротко об авторе книги Яне Копаевой. В соцсетях она известна как девушка, которая носит джинсы, красит губы красной помадой и верит в Бога. но за этим амплуа скрывается многогранная личность с интересной, подчас нелегкой судьбой. Яна прошла через многие испытания – бедность, развод, бездетность, но вместо отчаяния она выбрала доверие Богу. Постепенно, шаг за шагом, из пепла одиночества и слез сложилась новая жизнь. Сегодня она – жена, мама, автор собственной книги, частая гостья православного радио и телевидения. Ее слова звучат как живой разговор с Богом и утешение для многих. Без масок, с юмором, болью и надеждой.

0: Здравствуйте! В эфире радио «Образ». Итоговый выпуск новостей в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях минувшей недели. В Москве в Думе правительства в начале недели состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. На ней обсуждалось развитие в регионе туризма, спорта и образования. Также вице-премьер и губернатор совместно с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием провели совещание по реализации в Нижегородской области социальных и образовательных проектов и развитию кластера Арзамас-Дивеево-Саров. По словам Дмитрия Чернышенко, сегодня в Нижегородской области созданы все условия, чтобы она была настоящим магнитом для амбициозной молодежи. Регион становится драйвером образовательных инноваций. Вице-премьер также отметил активное участие Нижегородской области в реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», благодаря которому в регионе строятся новые гостиницы, развиваются туристические маршруты. Одним из крупных туристических событий этого лета станет фестиваль народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца». Мероприятие пройдет в Городце в рамках Дня города 18 и 19 июля. В Нижегородской епархии состоялся форум «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения». Он является итоговым мероприятием конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского», который прошел уже в пятый раз. Завершающее мероприятие трехдневного форума состоялось 2 июля в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского, расположенном на территории Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря. В пленарном заседании приняли участие митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, заместитель председателя синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви Иерей Алексей Соловьев, клирики Нижегородской епархии, участники форума. Обращаясь к собравшимся, митрополит Георгий выразил удовлетворение тем, что количество участников конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского» год от года растет, и существует столько верующих людей с открытым сердцем, готовых протянуть руку помощи ближнему. Далее митрополит Георгий вручил награды победителям конкурса. Почетного звания «Волонтер преподобного Серафима Саровского» удостоены 7 человек, в их числе заместитель директора по учебно-воспитательной работе Арзамасской православной гимназии Дмитрий Парфенов. Помимо победителей, 38 участников стали лауреатами конкурса, более 70 получили поощрительную премию. Напомним, что форум «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения» проходил в Нижегородской епархии с 30 июня по 2 июля. В нем приняли участие 230 человек из разных регионов России, а также из Республики Беларусь. Подвести итоги форума мы попросили советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольгу Бараеву.
1: Конкурс уже набрал свою силу. Волонтер преподобного Серафима Саровского, конкурс он уже состоялся на 2-3 году. Потом был этап развития, а сейчас мы входим в фазу, когда мы набираем больше идей, более интересные проекты, более содержательно выстроенные секционные заседания. Начинали мы это ради людей, тех, кто делает добро, и, конечно, ради приумножения этих вот практик, которые нарабатываются людьми. У нас определилась такая ниша, очень важная, потому что очень много волонтерских конкурсов, они все светские, а этот конкурс как раз партнерский конкурс, в котором волонтеры обязательно соработничают с церковью. Это всегда соработничество. Я очень довольна тем, что к нам приехало такое представительство, 51 регион России, 3 области Республики Беларусь. Это очень богатая география. Вообще люди очень светлые, очень добрые. Это такая невероятная просто атмосфера. Это люди, ради которых стоит работать, которым мы даем импульс к дальнейшему продвижению.
0: Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. 2 июля на территории Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил памятник святителю Луке Воина Синецкому. На богослужении молились настоятельница этого монастыря игуменья Сергия Конкова с сестрами обители, паломники и прихожане. Перед освящением митрополит Георгий, обращаясь к собравшимся, отметил, что святитель Лука является образцом подвижника веры, истинного христианского отношения к людям. Памятник установлен у больничного корпуса. Он представляет собой поясную скульптуру святителя, стоящую на постаменте. Святой держит в руках книгу. Памятник создан по проекту заслуженного художника России скульптора Александра Полонова. Копии памятника по данному проекту есть в нескольких городах России. Они стоят возле медицинских учреждений. Инициатором установки памятников выступил заслуженный юрист России, общественный деятель Павел Астахов с единомышленниками. Такая идея появилась в 2024 году, когда он со своей командой снимал фильм «Врач от Бога» святитель Лука Крымский. Съемочная группа работала в нескольких городах, связанных с именем святого. 3 июля в Нижнем Новгороде на площадке корпоративного университета правительства Нижегородской области митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий принял участие в церемонии торжественного закрытия образовательной и духовно-нравственной программы «Вера Едина». Программа реализовывалась с февраля по июль этого года корпоративным университетом при поддержке Нижегородской митрополии, правительства региона, Нижегородского института управления филиала РАНХИКС и Российского общества знания. Ее цель – формирование глубокого понимания традиционных ценностей, укрепление нравственных ориентиров и воспитание уважения к духовному наследию России. На участие в программе «Вера Едина» поступило более 1500 заявок. Из них экспертным советом были отобраны 260 лучших участников, представителей активной молодежи Нижегородской области, заинтересованных в духовном развитии и социальном служении. Участники программы проходили обучение в очном формате по следующим модулям – духовно-нравственное развитие, семейные ценности, проектная деятельность и изучение Библии со священнослужителем. Для участников были организованы семинары, мастер-классы, лекции, труднические поездки по святым местам Нижегородской области. На церемонии закрытия программы 3 июля вместе с ее участниками также присутствовали депутат Госдумы Артем Кавинов, проректор Купна Мария Самоделкина и руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской епархии Ирей Андрей Бандин. Мероприятие началось с открытого диалога главы Нижегородской митрополии митрополита Георгия с участниками программы. Правящий архиерей обратился к ним с напутственными словами, а также ответил на волнующие молодежь вопросы. Далее состоялось награждение 50 победителей программы «Вера Едина» по итогам индивидуального рейтинга. Им были вручены удостоверения дополнительного профессионального образования Купна и дипломы, подписанные митрополитом Георгием и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кроме того, 100 финалистам программы вручили дипломы Министерства кадровой политики Нижегородской области. С территории Спасского Староярмарочного собора Нижнего Новгорода 29 июня состоялась отправка гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Образ» Ольги Ковалевой.

0: Перед отправкой гуманитарного груза в Спасском Староярмарочном соборе был совершен молебен. На нем присутствовали председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Ченцов, председатель земского собрания Городецкого муниципального района Николай Поляков и добровольцы организации «Духовное наследие» под руководством Владимира Метелькова. Молебен совершил клирик Нижегородской епархии протоиерей Михаил Сторонкин. Перед богослужением, обращаясь к присутствующим, он сказал:
1: «Братья и сестры, всякое дело христиане начинают с молитвы. И особенно такое важное дело. Нам Евангелие говорит: друг друга тяготы носите, и этим исполните закон Христов. И тем паче нам, христианам, важно друг другу помогать, друг друга поддерживать, ободрять, быть помощниками, носить тяготы друг друга, и этим мы исполним закон Христов. Призовем благословение Божие на тех, кто сопровождает этот очередной конвой. Помолимся, чтобы Господь берег их во всех их путях, чтобы покров Царицы Небесной простирался над ними».
0: В машинах 15 тонн гуманитарного груза. В его составе медицинские препараты и средства гигиены, продукты, маскировочные сети, строительные материалы, а также автомобиль и технические средства. Все необходимое получат военнослужащие нижегородцы, гражданские лица, а также медицинские и социальные учреждения, находящиеся в зоне боевых действий. Для кого предназначен гуманитарный груз, рассказал руководитель общественной организации «Духовное наследие» Владимир Метельков.
2: Вот сегодня приехали представители с группировки «Брянск», и приехал бывший начальник Авдеевского госпиталя, для которого мы собрали гуманитарную помощь. Здесь также представлен груз для подразделения войск Национальной гвардии Приволжского федерального округа, конкретно для Шумиловской бригады и для подразделения Татарстана. Вот все это будет доставлено в кратчайшие сроки для наших военнослужащих, для успешной деятельности их в зоне специальной военной операции.
0: После молебна Владимир Метельков вручил медали и благодарственные письма волонтерам Нижегородской области, которые помогают в сборе гуманитарных грузов. Гуманитарный конвой отправился на территорию Донецкой и Луганской народных республик, в Белгородскую и Брянскую области. Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Ченцов поблагодарил за помощь всех, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи.
3: Сегодня, пользуясь случаем, я от лица командиров, от лица всех тех, кто сегодня выполняет боевые задачи, поблагодарил Нижегородскую епархию, общественные организации, которые неравнодушны. И мы сегодня видим, что действительно у нас с каждым днем этих людей становится все больше и больше. Насколько это важно? Конечно, важно. Ты понимаешь, что ты делаешь правильную работу. И важно то, что те, кто находится в тылу, он понимает, что он делает это не зря. И сегодняшнее это мероприятие, это уже 71-я отправка груза, она именно и говорит о том, что сегодня мы уже едины. Мы идем уверенно, вместе к победе.
4: Это был материал, подготовленный Ольгой Ковалевой. А на этом итоговый выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров. Всего доброго.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Константин Бальмонт. «Одна есть в мире красота». Одна есть в мире красота, не красота богов и лады, и не влюбленная мечта, не гор тяжелые громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Кротость – выражение внутреннего благополучия. День за днем. Дневник православного священника. 5 июля. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 5. Очень многие христиане не считают кротость необходимой добродетелью, находя, что это только дело внешности. «Если плод сладок, — говорят они, — кому какое дело, что древесная кора бывает груба? Какое значение имеет резкость в обращении, когда мы знаем, что под нею кроется доброе сердце, чистая совесть и честные побуждения?» Однако апостол Павел, сам человек порывистый, подчас вспыльчивый, почти в каждом своем послании говорит о необходимости проявления кротости в чувствах и в действиях. Это внешность, положим, но внешностью этой мы влияем на других, умиротворяя их. Потому апостол Павел хочет, чтобы кротость наша была всем известна, чтобы она составляла отличительную нашу черту, точно так же, как и Спаситель указывает на любовь, отличающую его последователей. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Вспомним же и мы, что Господь близко, и, постоянно сознавая Его присутствие, проникаясь Его духом неизменной кротости, будем остерегаться нетерпеливым словом оскорбить кроткий образ Спасителя. Пусть кротость наша не будет одной только внешней сдержанностью,

0: Пора читать.
1: Владимир Легойда. Парсуна. Неизвестное об известных. Книга вторая. Издательство «Никея», 2025 год. Быть собеседником – отдельное искусство. И не просто собеседником, а внимательным модератором умного, содержательного и откровенного разговора с известными людьми. Разговора такой глубины и такта, который позволяет людям раскрыться, рассказать предельно личное, не приступая к грани деликатного. На телеканале «Спас» ведущий Владимир Легойда беседует о жизни, вере и смыслах с представителями церкви, деятелями культуры и искусства, учеными. Они говорят о своих духовных поисках, страхах и открытиях, надеждах и вере. О том, что тревожит и радует сердце. Эти беседы стали главным содержанием новой книги Владимира Легойды «Парсуна. Неизвестная об известных. Книга вторая», вышедшая в издательстве «Никея» в 2025 году. Среди героев второй книги Андрей Кончаловский, Ольга Остроумова, Дарья Донцова, Андрей Максимов, Борис Любимов и другие. Читать серию интервью можно с любого раздела, поскольку собеседники Владимира Легойды совершенно не схожие, оригинальные, живые, говорящие по-разному и о разном. Общее – в предельной искренности и поиске ключевых ценностей. Парсуна – это портрет в технике иконы. Известный журналист, человек, отвечающий в церкви за ее отношения с обществом и СМИ, Владимир Легойда пишет парсуны наших современников. Книга предназначена для всех, кому интересны другие люди, кто стремится узнать мир вокруг и понять, почему, несмотря на житейские трудности,

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете повтор программы «Открытая книга».
2: Для меня чтение – это наполнение души.
3: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
4: То немногое, что делает человека человеком.
5: Если человек не читает, у него нет памяти.
6: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
7: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
8: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
9: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
10: Открытая книга.
11: Любопытно, забавно и тонко. Стих, почти не похожий на стих. Бормотание сверчка и ребенка в совершенстве писатель постиг, и в бессмыслице скомканной речи изощренность известная есть. Но возможно ли мечты человечьи в жертву этим забавам принесть? И возможно ли русское слово превратить в щебетание щегла, чтобы смысла живая основа сквозь него прозвучать не могла? Нет. Поэзия ставит преграды нашим выдумкам, ибо она не для тех, кто, играя в шарады, надевает колпак колдуна. Тот, кто жизнью живет настоящий, кто к поэзии с детства привык, вечно верует в животворящий, полный разума русский язык.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Эфир «Радиообраз» продолжает программа «Открытая книга», программа о литературе, о литераторах, о книгах и их создателях, программа о слове. Ведь именно слово лежит в основе любой национальной культуры. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня мы будем говорить о замечательном русском поэте, переводчике, о Николае Заболоцком. И мои собеседники Майрия Гельфонд, кандидат филологических наук, преподаватель Нижегородского кампуса Высшей школы экономики. Здравствуйте, Мария Марковна.
13: Здравствуйте.
12: И Эльвира Куклина, филолог, методист централизованной библиотечной системы Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Очень рада видеть вас в этой студии. Телефон прямого эфира 246-73-88. И в начале нашего разговора, уважаемые гости, по традиции, небольшая информация о нашем сегодняшнем герое вместо предисловия.
1: Николай Заболоцкий. Русский поэт, переводчик. Родился 7 мая 1903 года под Казанью в семье агронома. Детские годы прошли в Вятской губернии. Учился в Ленинграде на факультете русского языка и словесности Педагогического института имени Герцена. В начале 20-х годов занимался в литературном кружке. Сблизился с группой молодых поэтов, называвших себя абериутами. Участие в этой группе помогло поэту найти свой литературный путь. После службы в армии работал в отделе детской книги ленинградского АГИЗа, которым руководил маршак. В 1929-м вышел первый сборник стихов «Столбцы». В 1938-м был незаконно репрессирован и приговорен к 5 годам лагерного заключения. После освобождения в январе 1946 года приехал в Москву. Был восстановлен в Союзе писателей. Стихи Заболоцкого конца 40-х-50-х годов стали классикой русской лирики. Впервые поэзия Заболоцкого была представлена читателю с достаточной полнотой только в 1965 году.
12: Интересно, что Николай Заболоцкий считал себя вторым поэтом 20 века после Пастернака. А когда вышла первая его книга «Столбцы», рубеж 20-30-х годов, Тынянов не больше, не меньше назвал его лучшим поэтом наших дней. Вот известный, неизвестный Николай Заболоцкий сегодня. Вообще интересно, какие маркеры существуют ли для определения известности и популярности поэта в иных эпохах. Со дня его смерти прошло уже очень много лет, ладно, лет, эпох. И вот как сегодня, как мы можем определить, насколько он популярен, известен, какие критерии, какие маркеры? Пожалуйста, порассуждайте об этом, уважаемые филологи. Эльвира, пожалуйста.
14: Вот уже была мысль такая о том, что если часто в соцсетях упоминается имя того или иного автора, значит, этот автор популярен. Но трудно с этим не согласиться.
12: Это маркер сегодняшнего дня, да, такой.
14: Еще одна такая мысль. Если часто пишутся песни и романсы на стихи того или иного поэта, наверное, он тоже популярен. И последнее, если он входит в школьную программу, и ребята его читают, изучают его творчество, это тоже свидетельствует о том, что поэт популярен.
12: То есть главный такой критерий – это востребованность, да, у современного нам-то, в частности, читателя. Мария Марковна, а у вас какие-то критерии свои существуют?
13: Мне кажется, что для востребованности должен быть какой-то еще посредник. То есть, с одной стороны, имя появляется не обязательно, потому что, допустим, в тех же соцсетях мы, наверное, массу перепостов некрасивой девочки, допустим, можем обнаружить, да, а имени при этом могут... и не знать автора. А с другой стороны, Заболоцкий на самом деле...
12: Да и стихотворения всего могут не знать.
13: И всего стихотворения могут не знать. Да, да, конечно. А потом и Заболоцкий, он же, в общем-то, не в школьной программе, он так на ее обочине. То есть о нем несколько раз упоминают, да, ни разу подробно не изучают. Поэтому, с одной стороны, есть такое совершенно незамутненное знание о том, что есть такой поэт. С другой стороны, поэта, как правило, многие не знают. И мне кажется, что вот это как раз тот случай, когда к поэзии Заболоцкого, наверное, надо приводить, потому что его сложно воспринять, ну, вот совершенно наивным таким читательским взглядом, да. А мне кажется, что все-таки это поэт, которого имеет смысл как-то показать, представить, познакомить с ним.
12: А вот мы сказали, что его нет в программе школьной.
14: Поскольку я сама почти 20 лет преподавала в школе, я помню, что несколько его стихов в разные годы, то есть там в 5-м, 6-м, 7-м классе и, соответственно, уже в выпускном в 11-м классе, они встречаются ребятам. Второй вопрос, насколько откликнется у них это все. И во многом это зависит от преподавателя. Если сам преподаватель любит поэзию, если Николай Заболоцкий интересен учителю, заинтересуются и ребята. Я хотела просто об этом сказать.
12: А если мы подведем такую жирную черту под этими размышлениями, популярен он сегодня или нет все-таки? Его знают в России? Да, пожалуйста, тянут руку с первой парты. Да.
14: Да, готовясь к эфиру, я, как все-таки сотрудник библиотеки, провела небольшой соцопрос. И среди моих респондентов были и представители самого юного поколения, то есть те, кому 15-25 лет, были очень взрослые люди, кому уже за 80, то есть это поколение моего отца. Хочу заметить, что портрет Заболоцкого был узнан единицами. Похоже, что на это мало кто из преподавателей обращал внимание. Причем комментарии к портрету были разные. Ученый, агроном, учитель, вспомним, кстати.
12: А бухгалтер?
14: Бухгалтер тоже звучал. Кстати, бухгалтеры, между прочим, отвергли эту точку зрения. Мы не такие. А вот насчет учителя и агронома мне это показалось очень интересным, потому что отец как раз был агрономом, а мама сельской учительницей. Представляете, как это все синтезировалось в самом Заболоцком, и люди это сейчас считывают, вот глядя на его фотографию. Я ее даже принесла на эфир. Не потому, что она мне первая попалась в руки, а потому что в моем доме эта фотография стоит, образно говоря, в красном углу, потому что это любимый поэт не только мой, но и моего отца. И вот такой в очках, солидный, мудрый, прозвучало слово «интеллигент», прозвучало слово «добрый человек». И еще такое замечание интересное. Несмотря на внешнюю такую мягкость, очень сильный, со стержнем. А вот насчет стихов, я процитировала какие-то стихи, напомнила. Да, помнят романсы на его стихи, песни, которые вошли в кинофильмы. Но очень мало кто может сказать, что это конкретно Заболоцкий. Они стали действительно народными.
12: Интересно всегда очень, как тот или иной человек приходит к поэзии Заболоцкого. Через что, через какие произведения, какие впечатления испытывает. И если мы здесь собрались в этой студии, это не безразличный нам человек, он остался... Чем начинался в нас в каждом Заболоцкий? Пожалуйста, Мария Марковна.
13: У меня, мы так сегодня с Эльвирой очень хорошо пап вспоминаем, да, вот у меня он тоже с папиного голоса в детстве, да, потому что папа читал и до сих пор тоже очень любит. Но то, что, мне кажется, любому ребенку надо читать, «Меркнут знаки зодиака». И вот «Меркнут знаки зодиака» у меня, конечно, так с папиного голоса и в этом восприятии, с какими-то еще купюрами там для 5-6 лет сделанными, но, по крайней мере, закрепилось... Это вот я даже фрагмент прочитаю, наверное. «Меркнут знаки зодиака над просторами полей. Спит животное собака, дремлет птица воробей. Толстозадые русалки улетают прямо в небо, руки крепкие, как палки, груди круглые, как репа. Ведьма, сев на треугольник, превращается в дымок. С лишачихами покойник стройно пляшет ликуок. Вслед за ними бледным хором ловят муху колдуны. И стоит над косогором неподвижный лик луны. Ну и так далее. То есть у меня такое ощущение, что я наизусть выучила раньше, чем прочитала первый раз, конечно.
12: Пожалуйста, Елена.
14: Так я могу вступить, да?
12: Конечно, конечно. Это не то, что можете, вы должны, иначе... Ведь, что называется, то, что мы переживает каждый из нас, переживают и многие. Наверняка вот с чем у вас было связано. Так сразу не вспомните? Или вы хотите найти именно ту строчку?
14: Я хочу все-таки взять книжку в руки. Я, как настоящий сотрудник библиотеки, пришла с целой кипой. Это подтвердят, да, те, кто меня сейчас видит. Вот это стихотворение, это любимое стихотворение моего отца. И я здесь соглашусь с Марией Марковной, что все идет с детства. В моем доме звучали его стихи, и периоды Столбцов, и поздняя лирика. Но вот это стихотворение очень любит мой отец. Я хотела бы его процитировать. «Гроза идет». «Движется нахмуренная туча, обложив полнеба вдалеке. Движется огромная тягуча с фонарем в приподнятой руке. Сколько раз она меня ловила, сколько раз, сверкая серебром, сломанными молниями била, каменный выкатывала гром. Сколько раз, ее увидев в поле, замедлял я робкие шаги и стоял, сливаясь поневоле с белым блеском вольтовой дуги. Вот он, кедр у нашего балкона, надвое громами расщеплен он стоит, и мертвая корона подпирает темный небосклон. Сквозь живое сердце древесины пролегает рана от огня. Иглы, почерневшие с вершины, осыпают звездами меня. Пой мне песню, дерево печали. Я, как ты, ворвался в высоту, но меня лишь молнии встречали и огнем сжигали на лету. Почему же надвое расколот, я, как ты, не умер у крыльца, и в душе все тот же лютый голод и любовь, и песни до конца. 57-й год. Всего год оставался Заболоцкому до момента его смерти. Но стихотворение удивительно оптимистичное. Это стихотворение настоящего воина. И когда я шла сюда в студию, я задумалась над тем, какими словами я могла бы охарактеризовать этого человека, если бы я представляла его ребенку, подростку, человеку, который не держал этот даже томик в руках. И сложилась такая триада: художник, мыслитель и воин. Несмотря на то, что Заболоцкий всего только год отслужил в действующих войсках, это было в 26-27 году, да, служба была такая. И затем, насколько я помню, ему уже непосредственно не приходилось участвовать в каких-то действиях.
12: А в чем выражается вот эта вот мужественность воина?
14: Это человек, который в стихах до конца оставался верным самому себе. И даже если вспомнить то, что он нам оставил, да, вот те свидетельства, связанные с его арестом, с его допросами, мы помним, да, вот что несколько лет практически выпали, он выпал как поэт, поскольку ему пришлось находиться в местах заключения. Но напряженная духовная работа происходила и тогда. И даже выйдя оттуда, как вот этот кедр, расколотый молниями, он сохранил силу духа, он сохранил желание творить. Поэтому для меня он еще и воин.
12: Для понимания любого человека, творческого тем более, очень важны многие вещи. И место, где он жил, среда, и очень близкое окружение, и эпоха. Давайте вспомним, с чего начинался поэт Заболоцкий. Конечно, он начинал писать и до своей учебы в университете в Ленинградском, тогда еще Петроградском. И тем не менее он приехал в 20-х годах в Ленинград, будем так говорить, хотя он только в 24-м стал Ленинградом, тем не менее учился в Герценском университете. Что это был за человек? И это повод поговорить о раннем Заболоцком, почему он вошел, приблизился и стал дорогим и близким вот этой вот группе людей, которых мы называем абериутами. чем он был им действительно очень близок и сроден, сроднен с ними, чем поэтически, человечески, и чем категорически от них отличался, как любая личность. Итак, ранний, вот, может быть, это такой немножко филологический термин, людям не очень как бы понятный, тем не менее, Заболоцкий, я так понимаю, один из немногих поэтов, который очень четко можно, да, разделить поздний и ранний Заболоцкий. Итак, ранний Заболоцкий, его психологический, может быть, и, ну, прежде всего, поэтический портрет на фоне эпохи.
13: А вот довольно трудно создать его такой психологический портрет, потому что почти все авторы мемуаров в первую очередь отмечают его закрытость, да, чрезвычайную такую непоэтическую внешность и вместе с этим непоэтическую манеру поведения, отсутствие каких бы то ни было поэтических установок во внешности, в манере, даже в чтении своих стихов. Он стихи читал очень спокойно, в очень сдержанной манере.
12: На фоне такой несдержанной эпохи.
13: На фоне несдержанной эпохи, да. И мне кажется, что дело в том, что он как бы восходил одновременно к двум эпохам. То есть, с одной стороны, в нем очень сильно вот то классическое, отчасти даже, может быть, классицистическое начало, которое, наверное, питалось его принадлежностью вот к этой уездной интеллигенции, да, там отец агроном, мать учительница, уже было сказано. И эта ориентация на такие высокие образцы, на 18 век, потом позже на Тютчева, на Боротынского, на Гёте, о чем он очень много будет говорить и писать. А с другой стороны, ему была близка стихия русского авангарда, но она была близка не по каким-то формальным критериям. Мне кажется, он оказывался ближе к живописи, наверное, русского авангарда, допустим, к Филонову, чем непосредственно к поэзии. И вот, видимо, это тяготение, это представление о новой жизни авангарда, которое было у абориутов, оно его вот с этим кругом Олейникова, Хармса, Веденского, да, оно его изближало, с одной стороны. А с другой стороны, он, конечно, держался от них несколько особняком, потому что у него, мне кажется, в намного меньшей степени была установка на игру, на эксперимент. То есть вот эта внутренняя серьезность, она с самого начала была ему присуща. И вот этой молодой стихии абориутов он в этом плане был не очень соприрожен, он несколько в стороне стоял.
12: Вы знаете, если говорить об эпохе, мемуаристика здесь блещет просто всякими цитатами, оборотами, сентенциями. Если почитать замечательные дневники Прокофьева, это очень ярко, потому что, да, какой там Чайковский, какой Моцарт, абсолютно невозможны четкие гармонии. Это вообще вне, у Пастернака. Все нормальное отскакивало от меня. И вот в этой вот ненормальной Илью Шкловского, да, что все было на уровне, все не странное, лежало за пределами сознания творческого человека тогдашнего, который хотел быть, ну, скажем, опять же, сегодняшними словами, в тренде, который хотел быть на волне сегодняшней поэзии, сегодняшнего творчества, сегодняшней интеллигенции. Вот здесь все-таки проявил себя Заболоцкий, мог бы он другим быть, он был все-таки приблизительно как вот они все, не странное, не могло от него не отскакивать, он действительно был особенным. И мы можем как-то проиллюстрировать это на его стихах, на ранних. Вот его такой динамизм, его эксперименты вот творческие, ранний Заболоцкий.
14: Я готова прочитать стихотворение, которое стало хрестоматийным.
12: Фрагментом.
14: Маленькое, нет, оно просто маленькое, «Движение». Сидит извозчик, как на троне, из ваты сделана броня, и борода, как на иконе, лежит монетами звеня, а бедный конь руками машет, то вытянется, как налим, то снова восемь ног сверкают в его блестящем животе. 27-й год. Столбцы. Это стихотворение, мне кажется, только ленивый не обсуждал на самом деле. И я думаю, что и современниками оно было принято как такое полуабсурдное. А мы сейчас видим, насколько оно кинематографично, насколько в нем, как мне кажется, вот отражается то, что сейчас происходит именно в визуальном плане. Мы можем это движение разбить на какие-то фрагменты. Почему восемь ног сверкает? Вот он это так увидел глазами ребенка и, может быть, глазами сегодняшнего оператора.
12: Было не в традиции не увидеть это. Нужно было. Диктовала эпоха, опять же, говорить вот таким слогом и вот так вот немножко абсурдистски. Это подстегивалось не иначе, потому что если преобладала бы все равно в нем пушкинская традиция, наверное, этого бы не было, да? Все равно внешние влияния не очень сильны на особенно молодых поэтов. Мы вот знаем по Баратынскому, который говорил, что да, только в молодости поэт может быть вот так вот популярен и выносим всей толпой, как бы потому что он молод и живет интересами молодежи, которая существует в данный момент. Интересами, опять же, не побоюсь этого слова в очередной раз, эпохи. Скажите, пожалуйста, если мы упомянули уже о традиционных каких-то основах Заболоцкого, это, естественно, Пушкин, что еще питало его поэзию? На разных этапах пусть, но, тем не менее, какие поэты были ему очень дороги и влияние которых он, несомненно, испытывал?
13: Вот мне хотелось бы как раз показать на примере стихотворения, которое открывает «Городские столбцы». У него такое подчеркнутое литературное заглавие «Белая ночь», что, разумеется, отсылает к «Белым ночам» Достоевского, да, к «Медному всаднику». «Гляди, ни бал, ни маскарад, здесь ночи ходят не в попад, здесь от вина неузнаваем летает хохот попугаем, здесь возле каменных излучин бегут любовники толпой, один горяч, другой измучен, а третий к низу головой». Любовь стенает над подлистами, она меняется местами, то подойдет, то отойдет, а музы любят круглый год. Ну и финал. И всюду сумасшедший бред, листами сонными колышем, он льется в окна, липнет крышам, вздывает дыбом волоса, и ночь, подобно самозванке, открыв молочные глаза, качается в спиртовой банке и просится на небеса. А вот здесь очень интересное соединение традиций, потому что, с одной стороны, здесь абсолютно прочитываемый «Медный всадник» со множественными аллюзиями к нему. Здесь Достоевский, здесь, безусловно, Гоголь, причем Гоголь с его такой сюрреалистической образностью, которая в ту пору еще, наверное, таким образом не прочитывалась. Или, скажем так, Гоголь, прочитанный через Андрея Белого. Здесь, кстати говоря, и тот же Баратынский, которого вы упомянули, потому что в последней строфе в черновом варианте был назван недостаточно «Недоносок» и «Ночь подобна самозванке», а там «Недоносок» в «Белой банке». Да? То есть это образ, который непосредственно к Заболоцкому восходит, хотя он у... непосредственно к Баратынскому восходит, хотя он у Заболоцкого приобретает такую вечную конкретность. То есть речь уже идет об экспонате «Кунсткамера». Мне кажется, он как бы переводит язык отвлеченных понятий классической русской литературы и пушкинской эпохи в том числе, на язык выразительный, пластических искусств, такой, на язык, близкий к живописи.
12: Да, кстати говоря, если мы говорим о наполнении, да, его как творческом, мы без живописи тоже не можем, да? Ведь тоже я в свое время читала в воспоминаниях у Лидии Гинзбург, которая говорила, что он читал самой близкой поэзии – это как раз архитектуру и живопись. И самой далекой и даже невозможной сочетание с прозой поэзии. Mm-hmm. Это дает чудовищные результаты. Вот живопись тоже характеризует человека. Какую живопись он предпочитал? Давайте вот назовем. Конечно, Филонов. Конечно, что мне было интересно, и я тоже это понимаю прекрасно, Брейгель. Кто еще? Шагал.
14: Ну, а стихотворение самое, пожалуй, известное «Любите живопись, поэты».
13: Ну, это позднее уже, да, да.
12: Кто еще? Руссо, да? Mm-hmm. То есть он всю жизнь, до конца своей жизни любил поэзию, питался ей, ой, поэзию это естественно, живопись, да, и соединял в себе эти два начала. Еще помню «Последний самый вечер», тоже у Пастернака упоминание есть, практически его поэтический «Последний вечер», где он пишет, что 58-й год, и «Последний поэтический вечер» Заболоцкого, встреча. Он читал стихи, и у Пастернака такое ощущение, что он развесил картины по стенам, он ушел, а они остались. Вот это вот даже ты можешь и не знать, чем питался поэт, какой живописью. А тем не менее, в его стихах это все очевидно, это все понятно. Да, любите живопись поэта.
14: Мы упоминали поэтов, на которых ориентировался Николай Заболоцкий. Ну, в критике встречались мне разные имена, и Блок там находился, и Мандельштам. А мне показалось интересным упоминание Велимира Хлебникова.
12: Да, безусловно.
14: Как мы помним, кажется, Маяковский назвал его поэтом для поэтов. И действительно, я взяла в руки томик Велимира Хлебникова, перечитала и нашла некие какие-то даже вот переклички. Вот непосредственная перекличка стихотворение «Кузнечик». «Настанет день, и мой забвенный прах вернется в лоно зарослей и речек, заснет мой ум, но в квантовых мирах откроет крылья маленький кузнечик». У Велимира Хлебникова есть стихотворение на эту тему, где он тоже играет со словом. Вот образ кузнечика для меня тоже не случайно здесь возникает.
12: пусть немножко, может быть, в важнейших каких-то поэтических его творческих вещах это очевидно, но, тем не менее, мы не можем сказать еще какие-то очень важные для него моменты, которые его питали. Это его интерес к науке, это Циолковский, это Вернадский. Скажите, как это вообще все это питала поэзия его? Можно это как-то объяснить? Во-первых, тягу его к таким вещам, и, во-вторых, выход поэтический. Не обязательно цитировать, а просто объяснить человеку, который не может понять, как Циолковский, пройдя через сущность поэта, выражается в творчестве. По крайней мере, его идеи. Почему он так увлекся этим?
13: Ну, мне кажется, что увлекся очень, конечно, на волне вот такого общего увлечения, да, и на волне, может быть, попытки какого-то научного решения религиозных проблем. Не религиозных именно, да, но точнее, проблем вот такого метафизического свойства. Для Заболоцкого очень важно было представление о продолжающейся жизни, о ее неограниченности одним существованием. И вот представление об этом у него соотносилось, с одной стороны, с такой архаикой, в «Метаморфозах», в «Прощании с друзьями», тоже такой ключевой уже для нераннего, конечно, Заболоцкого текст. И вот идеи Вернадского, идеи о ноосфере, да, они его питали в этом плане. Ему представлялось, что это продолжение жизни, но в других формах, в другом обличье. Ну вот я фрагмент из завещания бы привела. «Я не умру, мой друг, дыханием цветов себя я в этом мире обнаружу. Многовековый дуб мою живую душу корнями обовьет печален и суров. В его больших листах я дам приют уму, и с помощью ветвей своей взлелею мысли, чтобы над тобой они из тьмы веков повисли, и ты причастен был сознанию моему». То есть по Заболоцкому жизнь продолжается в других формах. Да? Там, допустим, в «Прощании с друзьями» у него появляется поразительный образ. Там с маленьким фонариком в руке жук-человек приветствует знакомых. Со смертью человека жизнь не завершается. Вот это представление о метаморфозах – это то, что его сближало как раз с наукой 30-х годов, да, с попыткой преодоления этого противоречия.
12: Вообще был интересный человек, очень начитанный, несмотря на сначала, изначально, как бы вот деревенский такой уровень, да, приехал в столицу, наверное, он был, не дотягивал до столичных мальчиков поэтических, да, но, тем не менее, он прекрасно знал и Маркса, и читал все то, что читали тогда. Он был очень такой образованный, всесторонний, действительно ценил мысль, поэтому действительно сам он сформулировал, что у него поэзия мысли, ему было очень важно это знание. Скажите, пожалуйста, вот опять же, говорят о раннем и позднем Заболоцком. На самом ли деле это так очевидно? Такие водоразделы неужели можно так резко определить? Есть ли какие-то переходные этапы и с чем это было связано? Мы сейчас с вами говорили в основном о Заболоцком периоде Столбцов. Это конец 20-х годов. Это то, что он вобрал себе за все вот эти вот там 6 лет до этого, да, пройденные в Петербурге, в Петрограде, вернее, Ленинграде. Что происходит с ним дальше? Особенное время, 30-е годы. Он еще не попал в черные списки. Тем не менее, он отходит от Бериутов. Что случилось? И куда он движется? Еще нет таких угнетающих его сознание обстоятельств. Что происходит с поэтом? Как он развивается? Трудно сказать,
14: да? Нет, я задавала этот вопрос вот как раз молодым. Для вас Заболоцкий первого периода и поздний Заболоцкий – это два разных практически поэта. Есть ли вот какое-то, ну, восприятие органичности вот этого перехода, вот этой эволюции? И как ни удивительно, и молодые, даже старшие, те, кто старше меня, говорят, да, конечно, есть. У нас нет ощущения какой-то искусственности этого перехода. И просила тогда сформулировать, а вот где прочитывается в позднем Заболоцком вот тот ранний с его абсурдностью восприятия мира, с его такой поэтикой какой-то изломанной, авангардной. И слово одно и то же звучало. Это трагизм мировосприятия, потому что ранее его вот эта вся лирика, все его столбцы, хотя и, ну, как бы на поверхности, и сатира, то, что это сатирические
12: игра.
14: Стихи. Да, сатира, игра. Вот для меня за этим всем стоит именно восприятие трагизма и отдельной человеческой жизни, и в целом любого живого существа, потому что все конечно. В ранней это проявлялось вот в таком виде каком-то, как в кривом зеркале, а в поздней это стало прочитываться, ну, как бы, это стало ближе, это стало понятнее. То есть здесь уже Заболоцкий напрямую говорит о том, что его тревожит трагизм мира, драгизм человека.
12: Мария Марковна, для вас существует вот такой Заболоцкий, сначала экспериментальный фактически, играющий со словом, а потом совершенно традиционный классический поэт? Или есть тоже какие-то вот буферные какие-то зоны?
13: Ну вот у меня как раз немножко другой здесь подход, потому что вначале, когда прозвучала эта мысль о том, что Заболоцкий воин, Заболоцкий остался стоек во всем, у меня такое ощущение, что вышел он из всех испытаний все-таки человеком глубочайшим образом надломленным. И вот как то стихотворение, с которого мы начали разговор, любопытно, забавно и тонко, это, конечно, обращение там, и к его современникам, но в какой-то мере и к нему самому. Это попытка отказаться от своей ранней манеры. Но то, что объединять будет две эти манеры, вот такое восприятие очень драматической жизни, да, безусловно. Только мне кажется, когда мы о раннем Заболоцком говорим, это драматизм, который присущ жизни в целом. То есть это такой, я бы определила, созерцательный драматизм, да, он смотрит на мир, который, безусловно, трагичен, но он в это включен именно как наблюдатель. Ну вот классический такой пример я приведу из Ладейникова. Ладейников прислушался. Над садом шел смутный шорох тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом, свои дела вершила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы. И страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Природа, вековечная давильня, соединяла смерть и бытие в один клубок. Но мысль была бессильна соединить два таинства ее. То есть жизнь глубоко драматична, да, природа вековечная давильня. Но себя он в этом не осознает, он это созерцает со стороны. А вот поздняя лирика, она в значительно большей степени, конечно, пропущена через себя, через внутренний свой опыт. И история моего заключения здесь, мне кажется, что подсвечивает все-таки все, что было написано уже в 40-е.
12: Скажите, пожалуйста, ведь нам трудно, конечно, сказать, как бы развивался Хармс или Введенский, с которым, кстати говоря, они разошлись давно. Но, тем не менее, люди, которые вот с этим словом экспериментировали, у нас есть только один Заболоцкий. И мы можем проследить, вот он все-таки выжил в этой страшной, не знаю, неравной борьбе с системой. Какой он вышел, видите, у нас, оказывается, разные впечатления от этого, потому что у меня тоже надломленность, я его чувствую очень сильно. Скажите, пожалуйста, если бы не было, я понимаю, что это слагательное наклонение, может быть, оно действительно к серьезным размышлениям научным неприемлемо, но поскольку мы о нем говорим, вот характер, черты его характера, его отношение к жизни, накопленный к концу 30-х годов опыт и поэтический, и человеческий, и общенческий, как бы, да, его уже мировоззрение, оно способствовало тому, что он будет, в конце концов, практически чисто классическим поэтом. И, или это исключительно вот этот вот перелом жизненный, то, что он попал в заключение, прошел адовые муки и вышел другим человеком. Можно вот так вот через сослагательность какую-то подумать, поразмышлять об этом. То есть он уже к 38-му, условно, году, он был уже на этом пути совершенства как классический поэт. Он стремился в эти ряды классических поэтов. Чистотой стиха, да, тем, это очень важно, темы, которые тогда его мучили, тогда его, или темы его всегда не и те же мучили.
13: Ну вот про 38-й год я не могу еще точно сказать, а письмо жене есть из заключения, это апрель, насколько я помню, 41-го года, и вот он просит ему прислать сборнички, она присылает ему сборники Тютчева и Боротынского, он благодарит ее за эти сборники и говорит, что перечитывая их, обнаружил все то, что, оказывается, в русской поэзии есть, а он считал, что это было только в Гёте, с чудной силой воплотилось в Гёте, и надо идти каким-то этим путем. Я чувствую в себе близость к их судьбе. Но если мы вспомним, что там у Боротынского и Тютчева достаточно отчетливо выделяются вот такие два периода, видимо, да, он уже до заключения осознавал какую-то необходимость изменения своей поэтики.
12: Мне очень хочется, чтобы мы с вами поразмышляли все-таки, насколько внешние обстоятельства подействовали на поэта, и вообще, насколько поэт способен считывать потребность публики. Вот кажется, мне кажется, здесь есть о чем поговорить, потому что вот смотришь на портрет Заболоцкого, знаешь его творчество, кажется, он очень такой самодостаточный человек к этому периоду. Но мне кажется, здесь есть о чем поразмышлять. А сейчас у нас небольшой перерыв нас ожидает. Дадим слово читателям. Мы достаточно много читали. Дадим слово и нашим читателям. Читаем и слушаем Заболоцкого.
10: Слово читателю.
15: Не позволяет душе лениться. Чтоб ступи воду не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели, при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь.
16: Есть лица, подобные пышным порталам, где всюду великое чудится в малом. Есть лица, подобие жалких лачуг, где варится печень и мокнет сычуг. Иные холодные, мертвые лица, закрыты решетками, словно темница. Другие, как башни, в которых давно никто не живет и не смотрит в окно. Но малую хижинку знал я когда-то. Была неказиста она, не богата. Зато из окошка ее на меня струилось дыхание весеннего дня. Поистине мир и велик, и чудесен. Есть лица, подобие ликующих песен. Из этих, как солнце сияющих нот, составлена песня небесных высот.
17: Уступи мне, скворец, уголок. Посели меня в старом скворечнике. Отдаю тебе душу в залог за твои голубые подснежники. И свистит, и бормочет весна. По колено затоплены тополи, пробуждаются клены от сна, чтоб как бабочки листья захлопали. И такой на полях кавардак, и такая ручьев околесица, что попробуй, покинув чердак, сломя голову в рощу, не бросится. Начинай серенаду, скворец, сквозь литавры и бубны истории ты, наш первый весенний певец из березовой консерватории.
11: Зацелованно, околдованно, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована. Драгоценная моя женщина, не веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая, ты и песнь моя обручальная, и звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силой, и слезами, и стихотворениями обожгу тебя горькую, милую, отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые, в эти черные брови восточные, в эти руки твои полуголые. Что прибавится, не убавится, что не сбудется, позабудется. Отчего же ты плачешь, красавец? Или это мне только чудится?
18: Облетают последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя. По пустынной голой аллее, шелестя облетевшей листвой, отчего ты себя не жалея, с непокрытой бредешь головой. Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Но что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей? Как посмел ты красавицу эту, драгоценную душу твою, отпустить, чтоб скиталась по свету, чтоб погибла в далеком краю? Пусть непрочны домашние стены, пусть дорогу уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.
12: Спасибо большое всем читателям и почитателям Заболоцкого. Закончили мы с вами разговор наш на том, что влияет на поэта, что влияет на его, не знаю, способ выражения своих политических, поэтических мыслей. Вообще, в принципе, на его поэзию, что влияет на него как на личность, на образ поэтический. Не просто я задаю, мы как-то в ходе эфира все равно так или иначе говорили о том, что действует на него. Но вот в письмах жене, о которых мы уже упоминали, из лагерей, но это, правда, уже поздний, почти 44-й год, он говорит о том, что он сделал потрясающее открытие, что он-то считал, что все живут в литературе, потому что он жил в своем кругу, и вдруг он понял, что на этом литературном острове живут избранные единицы в огромном море людей, которые не интересуются искусством. Искусством в самом большом смысле этого слова. И один из литературоведов, вот я прочла такую сентенцию, не знаю, насколько вы ее разделяете, или, может быть, нет, что словесный изыск, которым он жил в молодости, потерял для него смысл. На острове поэту стало тесно. Стихи не могли уйти, в них была вся жизнь поэта, но муза требовала разговора с человечеством. не довольствовалась обращением горски эстетов. Вот это вот не без этого в поэзии? Или все-таки вы считаете, что это как бы личные такие ощущения, и поэт все равно шел своим путем? Вот это вот необходимость работать на более мощную аудиторию, чтобы он был услышан другими, это тоже шлифовало его поэзию последних лет? Эльвира, как вам считается?
14: Здесь я хотела бы немножко порассуждать не только как сотрудник библиотеки, но и как человек пишущий. На мой взгляд, любой автор, он всегда балансирует вот на этой грани, острой грани. Не скатиться в то, что ты станешь слишком легко воспринимаем, и не стать слишком демократичным, не повторять то, что уже до тебя сделали твои предшественники, все-таки найти свой голос и не бояться эксперимента. Это с одной стороны. А с другой стороны, ты должен быть услышан, потому что если ты пишешь свои стихи в стол, и они в этом столе останутся, тогда зачем ты прожил свой век? Ты должен быть услышан, но при этом ты не должен изменить себе самому. Прозвучала уже эта строчка: нет на свете страшнее измены, чем измена себе самому. И я думаю, что Заболоцкий всегда вот шел по этой грани. Просто на каждом этапе своей жизни он по-разному как бы оценивал, что ему важнее – выразиться или быть услышанным. И чем ближе он был к финалу, а он не мог не осознавать, со здоровьем были проблемы, да и просто он понимал, что вот тот жизненный путь, который он прошел, он не сулит ему какого-то там долгого века. Вот чем ближе он был к этой грани, когда все закончится, тем больше была потребность быть услышанным. Даже вопреки каким-то там внутренним ритмом. Вот я хочу сказать так, а я скажу так, чтобы услышали. Я не буду слишком много экспериментировать. Я хочу найти своего читателя.
12: Мария Марковна, вы, собственно говоря, я с вами согласна, вы подчеркивали, что пришедшее из заключения, вышедшее из заключения и вернувшийся в Москву поэт, который со временем будет восстановлен во всех правах и в Союзе писателей, и получит замечательную квартиру и кучу премий. У него будут концерты, и даже книги выходят. Ну, концертные площадки, я имею в виду, он может говорить со своими слушателями, со почитателями своей поэзии. Все-таки произошел надлом. Вот в чем для вас это прежде всего выразилось? Ну, кроме того, что вы говорили, что он все-таки в традиции как-то вот вошел в рамки вот эти, в берега, в русло традиции русской. В чем еще прежде всего это все выражается для вас? Ну, можно даже коснуться и личных каких-то вещей, его образа поэта, если вам это захочется.
13: Ну, мне кажется, что Заболоцкий как раз поэт такой достаточно герметичный. И вот у одного из немногих поэтов, его современников, мы практически не увидим у него образа читателя, стихов, обращенных последовательно к читателю, да, попытки каким-то образом этого читателя реконструировать. То есть у него не было крика, подобного мандельштамовскому, там, читателя, советчика, врача на лестнице колючей разговоров. И он был ориентирован на достаточно небольшой, мне кажется, круг читателей. В поздней лирике действительно там появляется некоторый дидактизм, да, там, дидактизм некрасивой девочки или старой актрисы, или, опять же, не позволяет душе лениться. И вот в этом дидактизме есть и исследование традиции духовной оды, конечно. И есть, может быть, действительно некоторое желание быть услышанным. То есть он как бы пытается, как мне кажется, компенсировать, вознаградить себя за вот эти многие годы вынужденного отлучения, отрыва от читателя. Вероятно, что в этом произошел какой-то надлом.
12: А темы? Вы знаете, вот перед тем, как вот темы, я хотела бы, чтобы мы поняли как-то и для себя, и для слушателей, куда стал развиваться он тематически. Вот о пафосе говорят некоторые исследователи, о пафосе многих, на самом деле, людей искусства, которые так или иначе, насколько тому или иному человеку был он присущ генетически, кто-то к нему приходит в ходе каких-то, опять же, жизненных превращений. Я в свое время встретила такую формулировку Петра Вайля, как «нестыдный пафос». Он это употреблял к позднему Пастернаку и к симфониям, скажем, Шостаковича, и отблеском в том числе и на это все попадало на Заболоцкого. Скажите, пожалуйста, вот этот пафос вы чувствуете в некоторых его произведениях? Если он есть, этот нестыдный пафос, то в чем он заключен, на ваш взгляд, и почему он это присутствует в нем? Вот уже Мария Марковна упомянула, это, опять же, классическая такая, отблеск классики, да, одовость такая определенная. Что еще, на ваш взгляд, Эльвир?
14: Я хотела бы вернуться просто к переводу слова «пафос». пафос, это же страсть. Если страсть не питает поэта, даже если она под спудом, даже если она не на поверхности, поэт может не кричать, он может шептать, но при всей сдержанности его питает именно страсть. Это мое такое мнение.
12: То есть что особо такое соединяющее двух стопроцентно Заболоцких, раннего и позднего, все равно страсть его была всегда очень мощной, ярко выраженной.
14: И я вот здесь хотела бы коснуться... Вот что, на мой взгляд, питало и раннего, и позднего Заболоцкого, пусть это будет мое очень субъективное мнение, это потребность как-то разрешить вот основную проблему, как уйти от горести, от горя, от беды, от смерти, от страданий. И здесь вспоминается Николай Федоров. Да? Вы помните прекрасно этого философа, которого питала та же идея, как-то вернуть долги, там вернуть долги предкам, да, путем их воскрешения. А здесь, может быть, вернуть даже где-то долги природе. Мы варим из овощей суп, мы этих животных используем, да, там корова, конь и прочее. То есть это все образы, которые предстают в его творчестве. Как заплатить по счетам? Вот мое такое ощущение. Сделать этот мир более гармоничным. И не важно, что на первом этапе, в периоде Столбцов, все это выливалось в такую вот сатиру, в гротеск. А на позднем, вот как вы уже сказали, где-то напрямую поучение, где-то напрямую там вот тот же драматизм звучал, питало все, вот именно его какое-то человеческое, благородное начало, да, отдать долги.
12: Если мы говорим о тематике, повлияло ведь, вот тоже, он выходит в заключение, это война, он в ней не участвовал объективно, он сидел в лагерях, отбывал заключение. Вот эта ситуация подъема такого патриотического по всей стране, ситуация абсолютно невозможного существования в нашей стране тогда, вот морально тяжелое, оно как-то отразилось на его? Вот это как-то могло повлиять? Кроме всего, мы перечисляли с вами все катаклизмы, да, аресты, и вот это фон считывается, и если считывается, то в чем?
13: Ну, считывается, кстати, и в довоенных вещах каких-то. Допустим, у него есть стихи о Седове. Вообще важная такая тема покорения Севера, которая там его будет сближать с Кавериным, и Каверин пишет об этом в своих воспоминаниях. Затем в «Творцах дорог». То есть нельзя сказать, что у него не было точек совпадения с идеологией советской эпохи. Они были, и они связаны, как мне представляется, с идеей покорения, завоевания пространства. И вот это важная такая идея эпохи, она воплощается и в его стихах в том числе. Ну и, наверное, вот тот момент, когда он начинает переводить слово о полку Игореве, да, это тоже некое стремление соединить свой голос с всеобщим голосом.
12: Вот такой тоже человеческий подвиг, да, что он заканчивает этот глобальнейший труд, который был оценен безумно высоко всеми классиками перевода. Он был завершен в тюрьме, он был в лагерях завершен. Тоже такое вот сила духа невозможно. Может быть, такие вещи и помогают на самом деле выжить, да? Вы знаете, мне хотелось, чтобы мы с вами еще об одной его грани порассуждали, то, что уж точно было не свойственно раннему, среднему, Заболоцкому. Это его лирическая часть, которая сейчас наиболее, может быть, тепла и близка современному даже читателю. Но перед этим я хотела бы дать слово еще одному человеку, замечательному поэту Борису Слуцкому, поэту, который был его современником, познакомился с ним не вдруг, не сразу, вот уже таким состоявшимся, узнал его поэтом. Давайте послушаем и продолжим наш разговор.
19: Когда я познакомился с Заболоцким, ему было уже за 50. Крепкий, даже плотный, с высоким лбом и большими очками. Держанный, подтянутый, чисто выбритый, тщательно отглаженный, немногословный. Заболоцкий не был похож на поэта, вернее, на среднее представление о среднем поэте. Таких, как он, широкоплечих, тяжелоруких интеллигентов было немало и в русской науке, и в русской технике, и в русской революции. Надо было присмотреться, чтобы в ординарной внешности человека из толпы разглядеть и острый ум, и твердую волю, и доброту. Однако Николай Алексеевич хотел, чтобы к нему присматривались. Он не ждал мгновенного успеха, немедленных аплодисментов. Никогда не выступал на эстраде, даже не мыслился на ней. Не хотел никакого иного общения с читателем, кроме как с помощью книги или журнала, чтобы можно было прочитать и перечитать еще раз. чтобы можно было вдуматься, чувствоваться поэтическое слово. Есть поэты театра и поэты книги. Николай Алексеевич был поэтом книги. С каждым годом глухая, неболтливая слава поэта становится весомее и зримее. Заболоцкий думал и писал о самых важных вопросах жизни человеческой. И читать он старался только действительно стоящие книги. И Тютчева, и Баратынского он любил нежно и преданно, но чтил и Хлебников.

0: Вот так. Хотел остаться в памяти небольшой книгой. Очень строгий поэт к себе, да? А, кстати говоря, вот кто-кто, я ни разу ни в воспоминаниях, ни в его каких-то письмах недооценки себя не чувствовала. Он всегда... Это даже было предметом какого-то такого юмора среди коллег его, потому что он всегда знал себе цену. И всегда даже внешне держал вот эту важность такую, испытывал какую-то. И уважение, наверное, по отношению к себе. И в этом отношении, извиняюсь за тавтологию, не сломал его ни лагерь, ни ситуации никакие. Он очень достойно в этом смысле прожил вот эту часть своей жизни. Эльвир, пожалуйста, только давайте не забудем вот этот момент, который я обозначила до Слуцкого. Хотелось бы о лирике его поговорить, которая вдруг возникла. Или не вдруг?
1: Я хотела просто подхватить вашу реплику по поводу важности. Во-первых, для меня, опять-таки субъективно, вот эта важность, степенность, это может быть где-то и маска, и защита. То есть мы все равно до конца не знаем, что поэт думал сам о себе. Но мне кажется, его всегда держала на плаву мысль о том, что это призвание, есть нечто свыше. Помимо его самого, вот этого Николая Заболоцкого, помимо его биографии и даже помимо эпохи, у него дар, талант, который он должен реализовать. И по максимуму, это как раз к вопросу о возвращении долгов. Дан талант, значит, ты должен его отдать, подарить, иначе твоя жизнь бессмысленна. И это всегда его держало на плаву. Поэтому я все равно уверена в том, что он в поле воин, даже один, цитируя самого Заболоцкого, да, «одинокий дуб». Ну вот я об этом хотела сказать.
0: Мария Марковна, вот откуда родился вот этот лирический Заболоцкий? Потому что я вот вспоминаю, например, как он... Я не обозначила это в начале программы, но вспоминаю, как он вошел в мою жизнь. Я, как ни странно, первое стихотворение, какое я прочитала, это где-то в поле возле Магадана, про стариков. Mm-hmm. Я потом, спустя уже, наверное, десятилетия, узнала, что это любимое стихотворение Бродского, да, который считал, что это вообще лучшее стихотворение, чуть ли про того периода, про и про Заболоцкого имею в виду, и вообще в русской поэзии высокое. То есть он у меня начался с совершенно странных вещей. Вот. И вдруг потом для меня открывался лирик, даже с юмором, с каким-то определенным человеком, философ, с вот этой красотой, с формулой красоты или с вопросом о красоте. Но сначала было так. И вдруг появляется вот лирик, последний период. Это что, это вдруг случилось или это накопленное? Как вы это понимаете?
2: Мне кажется, это было каким-то внутренним... Ну, здесь очень сложно говорить, опять же, потому что настолько закрытый человек Заболоцкий, и так мало он оставил о себе, и даже вот в этих письмах жене он не высказывается до конца. Я думаю, что в какой-то момент он разрешил себе говорить о том, что было спрятано. То есть в относительно ранних стихах, там, в конце 20-х, 30-е годы, он не то чтобы подавлял это, но там не было он не давал себе возможности говорить о себе. Там не появляется «я» практически ни в каких случаях. Вот есть эта позиция созерцателя, и все. А открывается он, по-моему, в этом плане со стихов, да, вот где-то в поле возле Магадана. И еще я хотела бы вспомнить совершенно великие, на мой взгляд, стихи 52-го года «Прощание с друзьями». Это вот тот самый абориутский круг, который был ему близок, и 52-й год, да, он не называет ни одного имени, но сама интонация того, как он говорит, какой он реквием оставляет своим друзьям, по своим друзьям, как он прощается с ними, сама идея их человеческого бессмертия, воплощения в других формах жизни, но тем не менее бессмертия, и у него нет идеи бессмертия поэтического, то есть они остаются не своими строчками, они остаются существуя где-то в каких-то других формах и дожидаясь его. И вот там, конечно, не впервые это «я» появляется, но очень, на мой взгляд, значимое. Он говорит о себе, еще не в силах вспомнить ваш язык, там, наверху оставленного брата, ему еще не место в тех краях, где вы исчезли, легкие как тени, в широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений. И это вдруг вот такой лирический прорыв, когда он ищет язык для того, чтобы поговорить с ушедшими. Да? И вот с этого момента, мне кажется, открывается и все остальное. Возможность говорить о последней любви, возможность говорить о пережитом жизненном опыте, и своем, и опыте страны, и опыте этих чужих стариков, да, все разом.
0: У нас очень немного времени до конца эфира, до конца нашей беседы о Заболоцком. Скажите, если мы с вами нестыдный пафос применив, поговорили о роли и значении Николая Заболоцкого в русской культуре. Насколько это бы получился большой разговор? Или это можно в нескольких словах как-то выразить? Или это вообще не стоит определять?

0: такие вещи и искать. Это только для диссертации и прочих размышлений. Вот все, что касается поэта. Или можно говорить о его роли? Именно в культуре, в русской. Эльвир.
1: Я выражу свое мнение.
0: Конечно, а мне только оно интересует.
1: Мне кажется, что время Заболоцкого еще не настало. Это вот как раз тот даже не рубеж, а вот, наверное, та вот звезда, которую постепенно мы продвигаемся. И я считаю, что это просто недооцененный еще автор. Я не говорю конкретно про филологов. Возможно, там услышали его и оценили, и написали все, что хотели. А вот читатель рядовой, ребенок, подросток, юноша, взрослый человек, он, как правило, все-таки недополучает какой-то поддержки со стороны, какого-то толчка извне, который заставит его раскрыть томик Заболоцкого и погрузиться в это, и двигаться в этом, и расти вместе с ним. И хорошо, что вот этот эфир есть. Возможно, как раз вот хотя бы каким-то маленьким толчком разговор этот станет.
2: Ну, я совершенно здесь согласна. Мне тоже кажется, что время Заболоцкого, оно где-то еще впереди. То есть, с одной стороны, филологи действительно очень много уже сделали. Есть, например, прекрасный новосибирский филолог Игорь Лощилов, который подготовил сейчас и наиболее полное издание, вот буквально оно в прошлом году вышло, и том в библиотеке поэта вышел отлично откомментированный, и круг Заболоцкого в большей степени тоже проясняется и проясняется сейчас. Но что касается такого читателя, каким сам Заболоцкий был по отношению к тому же Тютчеву, к тому же Баратынскому, да, вот такого читателя, как поэтического преемника, мне кажется, еще не было. Мне кажется, что вот надо ждать то столетие, которое сам Заболоцкий ждал.
0: А давайте еще напомним один очень важный момент. Его завещание поэтическое, когда стало очевидно, что осталось ему жить очень немного, он отобрал. Помните, вот, кстати говоря, Слуцкий сказал, что он хотел бы остаться поэтом одной книги, где было собрано самое лучшее. Что он сам отобрал? 3 поэмы и 170 стихотворений. Это что значит? Он не ценил свое раннее творчество? Ему было стыдно за него, непонятно, что с ним было? Почему он?
1: Это взыскательность. Чувство ответственности.
0: А последователи, они учитывают это его пожелание? Или им дорого все филологам, которые собирают, комментируют его, максимально полно хотят представить?
2: Не, но у филологии здесь все-таки принцип максимально полно взять, издать, откомментировать все. Другое дело, что, разумеется, там авторское пожелание учитывается в самом принципе составления.
0: Но мы не придерживаемся никаких рекомендаций уважаемого Николая Алексеевича. Мы призываем читать всего Заболоцкого, понимать, чувствовать, действительно прожить с ним очень большую часть жизни его и понять, как достойно действительно он вышел из самых страшных ситуаций, как посланник из того, уже, может быть, не совсем серебряного, но очень интересного века, от которого очень много, мало чего, вернее, осталось. Поэтому читаем Заболоцкого. Спасибо всем огромное за эту беседу. Очень ценю наше вот такое поэтическое наше рассуждение, наш такой читательский круг. Сегодня в нашем эфире были замечательные нижегородские филологи Мария Гельфонд и Эльвира Куклина. Спасибо за разговор еще раз. Всего самого доброго. И до встречи на Радио Образ. До свидания.
2: Спасибо.
1: Спасибо, что пригласили.
3: Открытая

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Переходим к слову седьмому, которое называется «о радостотворном плаче». То есть о плаче, который радостный. Не просто плач, а плач, который творит радость. Так вот, плач, даже если нас не поднимет к небу, но, по крайней мере, нас здесь в свиней не позволит превратиться. Мы сохраним хоть какой-то человеческий облик. И поэтому вот Бог устроил так, что, будучи изгнанными, вышвырнутыми из рая, мы бы плакали, и благодаря этому плачу сохраняли бы верность человеческому какому-то вот идеалу, человеческим отношениям, и, возможно, поднимались бы к ним. И поэтому мы должны это помнить. А когда человек пытается изменить и закатать вот эту юдоль в асфальт, в бетон, в стекло, насадить искусственные парки и цветы и сказать: «Так что вы думаете? И здесь жить можно. Только не плачьте, не плачьте, люди, не плачьте никогда. Вот тебе скорбно, сейчас мы тебе двух психотерапевтов на шею посадим, они быстро тебе скажут, что надо радоваться, а не получается, да? Ну давай тогда вот тебе ЛСД». Классная вещь, больше плакать не будешь, но, по крайней мере, после третьей дозы точно. Все пройдет на всю оставшуюся вечность. Не вспомнишь больше даже, как тебя зовут. И в результате люди идут на это, потому что их убедили, что плакать нельзя, они плакать сами не хотят, вот хотят, чтобы здесь было радостно. И получается, что вот это и приводит к тому, что люди становятся черствыми. Они черствеют, потому что сердце не плачущее, чужой беды не чувствует, она перестает быть сострадательным и милосердным. Она становится жестким и колючим, потому что оно не плачет. Они могут хорошие, вежливые люди, это могут быть, ничего страшного. Они могут улыбаться, могут радоваться, они могут пожелать вам доброе утро или спокойной ночи, могут вас накормить даже даром, это несложно. Они могут вам даже благотворительность сделать. Но вот если вы несчастный, пожалеть они вас не могут. Они просто дадут вам хлеба, могут дать денег, но пожалеть они вас не могут, потому что они жалость не способны. Люди, переставшие плакать, они перестают жалеть. Вот в нашем детстве была такая песня, кажется, называется «Осенняя мелодия». Там есть такие слова: «Но кто не плакал, тот не жил». Это очень поэтически глубокий образ, что плач, он и делает человека человеком. И человек, перестающий плакать, определенную часть человечности своей теряет. И поэтому, когда понятно, что это и для воспитания детей имеет большое значение, потому что, скажем, вот нынешние поколения, они воспитывают детей так, чтобы дети не плакали вообще. Их приучают не плакать. Только ребенок заревел, на тебе жвачку, соску, сухарики, что ты хочешь, компьютерную игру. Только бы не ревел, как это даже пословица такая есть, да? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакал. Кто-то сказал, что это очень мудрая пословица. Вот они у нас сидят с 3 лет за компьютерными играми, не плачут, а мы рады. Вот они на улицу походят, там куролесят что-то, ну и что, не плачут, и ладно. Нам радостно, они сыты, они накормлены, они одеты, у них все есть. Им ни в чем нет отказа, потому что лишь бы не плакали. И вот, а мы потом жалуемся, что они эгоисты, индивидуалисты, что ни друзья им не нужны, ни мы им не нужны, ни дети не нужны, ни жены не нужны, ни мужья не нужны. Никто им не нужен, потому что люди разучились плакать. И поэтому это не только важное духовное упражнение. В первую очередь, это некое человеческое свойство, благодаря которому человек продолжает оставаться человеком, пока он плачет. И жизнь, и не надо выдумывать поводов для плача. Она такая, какая есть. Если человек не выдумывает только условия для того, чтобы сделать ее бесскорбной, бесскорбный, вот он сознательно придумывает такие условия, чтобы вот ни при каких обстоятельствах не расстраиваться. Таким образом, он выстраивает вокруг себя стену, за которую горе не проходит, но за нее не проходит и радость. Жизнь становится пустая и скучна. Вот у Оскара Уайльда есть такой рассказик «Великан-эгоист», который построил стену высотой до неба, ну и в конце концов замерз, ничуть не замерз. В конце концов все-таки открыл, разрушил эту стену. Но вот построив стену и оставшись совершенно один, чтобы только никто его не доставал, никто ему не делал больно, никто его не расстраивал, никто не досаждал, он построил эту стену и остался один. Душа его стала замерзаться, смерзаться, пока он не открыл навстречу весне, навстречу Пасхе, навстречу жизни. И поэтому, скажем, когда мы переживаем страстные дни, когда мы переживаем великопостные дни, канон Андрея Критского, когда мы читаем покаянные молитвы перед причастием, когда вообще вот все создается для того, чтобы вспомнить и поплакать, каждый замечал, когда человек плачет, он становится хоть чуть-чуть, но лучше, хоть чуть-чуть, но добрее, хоть чуть-чуть, но человечнее. Даже мне приходилось видеть в своей жизни дважды людей, которые в силу тяжелых сложившихся обстоятельств вынуждены были поплакать, ну просто пореветь, один от горя, другой от болезни. И людей вот потом не узнавали, они стали меняться. Люди, которые были злы, жестоки, непримиримы, после того, как они вынуждены были, вот, после долгих десятилетий бесплачной жизни, поплакали, а их сердце стало умягчаться, меняться, и болезнь, она никуда не ушла, к сожалению или к счастью. Но человек умирал совсем другим, чем он был до болезни. Это был очень тихий, кроткий, спокойный человек, который голос повысить просто уже не мог ни на кого. Настолько вот в этом плаче истончилась его душа. И именно поэтому нам церковь и предлагает вот эти покаянные каноны, эти покаянные дни, великопостные дни, эти переживания страстей Господних. У Аристотеля даже есть мысль такая, что называет он это катарсис, когда человек переживает чужую боль и плачет над ней, его душа становится человечной, на этом основано искусство. Точнее, оно на этом должно быть основано. Когда мы видим современные, там, будь то театр, или кино, или картины, которые не заставляют переживать чужую боль, а делают что угодно, только не это, вот мы и видим, что происходит. Люди становятся черствыми. Они перестают чувствовать чужую боль, они перестают плакать. И от этого, конечно, очень плохо. И в конце концов наступает состояние, если человек не плачет, даже не по духовному, а просто по каким-то человеческим вещам. Если он, ну вот, например, часто можно услышать, кино посмотрел, тронуло, плачет. Когда один, то, понятно, никто тебе ничего не скажет. А когда кто-то есть, там, члены семьи, например, или там коллективом каким-то, ну чё ты нюни распусти? Чё делать нечего, особенно когда вот подростковой среде, да и в семье тоже. Ребенок плачет над фильмом каким-то, пережит, так вот тронуло его. Это же здорово. Это не имеет отношения к святости, это имеет отношение к тому, что это человек. В нем человеческое еще не умерло. А когда человек перестает плакать сначала над фильмами, над книгами, над музыкой, над картиной, потом над чужой болью, вот, ему все говорят, что нормально живешь, плач – это противоестественное состояние, у него развивается духовная болезнь, которую отцы назвали «окамененное нечувствие». Человек перестает чувствовать вообще. Нет, он как бы чувствует что-то. Например, если его уколоть иголкой, он чувствует, что больно. Ну вот с начала четвертой четверти к нам в школу приехал новый мальчик. Странно немножко, ну как бы, мало ли у нас в поселке своих странных хватает. Вот, и как раз неделю назад он подходит, говорит: «Костел Геннадьевич, как вы относитесь к фашизму?» Ну я так даже сначала не понял, в смысле мои дети наши поселковские таких вопросов не задают. Однозначно, откуда он такой выпался, даже в другом поселке, не знаю. Ну вот, ну и мы начали разговаривать, и вот разговариваю, вижу в глазах пустота, ничего не чувствую. Я его спрашиваю, говорю: «Ты видел ролик?» Ну там, показал ему кое-что там, есть про нацистскую историю, там, документальный, художественный, в рамках урока, сколько можно. Не, не принимает. Ну потом думаю, ну вот, безошибочный вариант. Говорю: «Ты видел ролик?» Ну, знаешь, что вот на Украине есть фашист, да, нацист? Он говорит: «Да, видел, знаю». Видел ролик, когда эти парни 20-летние стреляют 6-летнего мальчика, который бегает по полю от них. Ну, и достреливают, в конце концов. Он говорит: «Видел». И говорит: «Что, вот как ты таким хочешь быть?» Он говорит: «Ну, в принципе, без разницы». И я понял, что вот это и есть окамененное нечувствие. То есть он... Понимаете, одно дело рассуждать, а когда ты видишь ролик, где снимают вот этот вот ужас, не, я не видел и не смотрел, мне просто про него рассказали, что есть такое. Вещь я бы не выдержал, конечно, я бы компьютер выбросил. Это же невозможно смотреть, а вот человек смотрит, это значит, сердце окаменело. Если человек не чувствует беззащитности живого существа и видит, как на его глазах беззащитное существо с ним что-то делает, это значит, человек уже не чувствует ничего. При воспитании фашистов так и делали, их так воспитывали. Это сейчас хорошо известно, изучено. Им как раз вот это нечувствие чисто эмоциональное им убивали, поэтому они становились людьми, способными действительно через все это перешагивать. Вот люди сейчас это делают сами, без специальной системы воспитания. Но главная вещь, которая помогает достигнуть этого окаменения нечувствия, это, конечно, атеизм. Атеизм сам по себе есть окамененное нечувство. Другое дело, что есть люди, которые не являются убежденными атеистами, они просто не верят в Бога. Ну вот не коснулась их еще благодать Божья, они еще не открыли это для себя. Но люди, они хорошие, чужую боль чувствуют, просто вот пока не знают Бога. Вот эти люди не потеряны. И даже если они атеисты, с ними можно разговаривать, трудиться, вместе жить, молиться за них. У них сердце живое. А раз сердце живое, Бог может его оживотворить. А вот когда у человека такое мертвое, каменное сердце, никакой человек помочь ему не может. Ну, разве что святой, как вот в случае с тем дядькой, у которого ордена, когда он в келью Серафима Саровского вошел. Вот святой, наверное, может. Но что такое святой? Это святой человек, который вносит в себе живого Бога. То есть, опять-таки, Бог посредством какого-то святого человека, который стал избранным сосудом благодати Божьей. Только Бог может помочь и растопить лед и камень человеческого сердца. Как это бывает там, с апостолом Павлом или с разбойником, который исповедовал Христа. С таким, как там Мария Египетская или Никита Столпник Переславский и многие другие, Моисей Угрин. Такие люди, ну, есть, но это все особое действие благодати Божьей. И второй процесс, он связан, конечно, с атеизмом тоже, но, тем не менее, тоже приводит, как бы несколько странным образом, казалось бы, но тоже приводит к окамененному нечувствию. Это обмерщение. То есть для людей проще всего просто сказать, что Бога нет. Сознательно принять это как свою жизненную позицию и строить осознанно свою жизнь так, что Бога нет. Методично объявляя всему божественному войну. Вот эти люди становятся окамененным нечувствием, страдают окамененным нечувствием. А вот есть путь более тонкий, это вот обмерщение, когда человек вроде бы и с Богом, вроде бы он верит в Бога, вроде бы признает бытие Божие, и в храм вроде входит, но постепенно погружаясь в мирскую суету и живя сугубо по-мирски, живя теми страстями, какими живут все мирские люди, он вроде бы от Бога не отрекается, но когда он перестает плакать о собственных грехах, то в нем тоже развивается окамененное нечувствие. А он не может плакать о собственных грехах, потому что он внушает себе мысль, что никаких грехов нету, что я живу, как все люди, что ничего плохого в том, что я живу, как все люди, нет, что то, что я удовлетворяю страсти, ничего плохого нет, и что человеческое нам не чуждо. И поэтому, постоянно оправдывая сам себя, исповедь сначала становится формальной, а потом человек вообще перестает ходить на исповедь и начинает требовать, чтобы его причащали без исповеди. Он говорит, а зачем я должен исповедоваться? Христос все равно все грехи мне и так простил. Исповедуюсь я, не исповедуюсь я, какая разница? Он все равно мне все простил, я верю, что он мне простил. Так что давайте причащайте меня без исповеди. А грешен я в чем не грешен, вообще не ваше ума дело. Все грехи Бог знает, и он никого не судит. И меня не судит, и вас не судит. Грехи все это, тьфу, плюнуть и растереть. Поэтому дайте я буду причащаться, а исповедь отложите в сторону. Вот и в этих выражениях, кажется, очень правильных, кажется, очень умных, действительно, вроде бы все звучит красиво, но на самом деле человек уже не чувствует ни Бога, ни благодати, ни благоговения, ни страха Божьего, ни трепета перед Ним, ничего. А все потому, что человек обмерщился. Обмерщился он потому, что перестал плакать, не захотел плакать о своих грехах. Хорошо, когда человек плачет от обиды, просто плачет от обид, на его защиту встает Бог, чтобы его и утешить, и его защитить. Что же в этом плохого? Ну, вы знаете, нет ни одного дела в этом мире, которое нельзя было испортить. Человек, который при определенном складе характера, он начинает плакать и жалеть себя. Но даже в этом случае, вот, ему угрожает очень много проблем в жизни, но точно не окамененное нечувство. Потому что он, по крайней мере, чувствует свою собственную боль. Он себя жалеет. И однажды, при благоприятном стечении обстоятельств, он чувствует и боль других людей. Он и их жалеет. Потому что он себя умеет жалеть. Да, он может стать таким вот очень, ну, неспособным ко многим важным делам, но, по крайней мере, у него ни чувства не развивается. А остальное можно уврачевать, исправить при помощи благодати Божьей. А когда человек становится каменным, вот чем ему поможешь? Он непробиваемый, с ним даже говорить пытаешься, а он непробиваемый, он не воспринимает ничего, потому что человеческое рождается тогда, когда человек начинает плакать. Вот даже есть такой образ, это как будто вот сокрушение, понимаете, да, слово сокрушение. Образ сокрушенного сердца – это образ сломанного сердца. Сердце, которое разбили, сокрушили, камень его сломался. И вот получается, что когда у человека бегут слезы, когда он плачет, его сердце, ну, если не совсем сокрушилось, не совсем разбилось, но, по крайней мере, там трещина появилась, из которого сочатся слезы. Чем больше будет этих трещин, тем мягче будет сердце. И вся задача человека в том, чтобы сердце свое сокрушить. Вот. А оно сокрушается именно слезами, и слезы же говорят о том, что оно сокрушается, сердце. Вот шестой абзац. Источник слез после крещения больше крещения. Хотя эти слова и кажутся несколько дерзкими. То есть плакать после крещения есть большая благодать, чем само крещение. Такая мысль у Иоанна Лесточника. Ибо крещение очищает нас от прежде бывших зол, а слезы очищают грехи, сделанные и после крещения. Крещение, приняв во младенчестве, мы все осквернили, а слезами снова очищаем его. Если бы человеколюбие Божие не даровало бы нам слез, то поистине редки были бы, и едва обретались бы спасающиеся. То есть, если бы не было слез, почти никто бы никогда не спас. Потому что после крещения каждый человек снова делает грехи. Как их очистить? Вот, по мысли Иоанна Лесечника, они как раз очищаются слезами покаяния. Слезы становятся той купелью, той водой, которая очищает наши грехи. То есть, по мысли Иоанна Лесечника, слезы есть дар Божий для очищения человеческих грехов. И понятно, что если мы это, вот, ну скажем так, хорошо запомним, поймем, проникнемся, но я думаю, у вас-то лично нету проблем с этим, по крайней мере, раз вы здесь находитесь, но вас окружают люди, которые этого еще не знают, не ведают, и они часто, я уверен, спрашивают вас, зачем нужен Великий пост? Вот зачем вы ходите на этот канон Андрея Крицкого? Ну чего там особенного? Ну что вот вы там стоите и слушаете со свечами? Ну вот зачем это надо после работы идти еще на какой-то там канон и стоять? И все это для того, чтобы вызывать слезы. Именно канон так составлен, чтобы пробить человеческую корку, человеческий лед, растопить его, чтобы сердце потекло слезами. Зачем? Зачем это вы смотрите, скажем, «Страсти Христовы» фильм и плачете? Ну что делать нечего там смотреть, как издеваются над Христом? Ну вот кому это надо? Сидят, ревут, нарисовали себе картинку, ревут. Зачем вы служите пассию каждое воскресенье, вспоминая страдания Иисуса Христа? Зачем вы кладете плащаницу и поклоняетесь ей и читаете канон на плач Пресвятой Богородицы, который специально написан для того, чтобы стоять перед плащаницей и плакать. Специально. Вот он составлен поэтически очень тонко, психологически очень тонко для того, чтобы даже жесткое сердце, стоя перед этой вынесенной плащаницей, перед Христом, лежащим во гробе, чтобы человек заплакал. Вот и все сделано так. Для чего это служба 12 Евангелий? И человек стоит перед Христом ночью и вот переживает все это вновь и вновь, хотя 200 раз это все слышал, но специально составлены песнопения для того, чтобы, скажем, человек тронулся. Вот, ну вы не можете, такой возможности у вас нет, а, скажем, потрясающие по своей проникновенности богослужебные стихиры, песнопения вот этой Страстной Седмицы до, собственно, креста, до плащаницы, понедельник, вторник, среда. Там такие песнопения, такие вот, просто их без слез невозможно даже читать, не говорю, что слушать. Они составлены таким образом, чтобы человеческое сердце умягчилось, чтобы оно вот ужаснулось. Вот, например, там среда, да, вот вспоминаем Иуду, предательство. А там не Иуда, ну то есть про него тоже говорится, но такой момент, там женщина пришла, вытерла. И вот как бы все вокруг этой женщины, которая принесла мира, вытерла ноги Иисуса волосами главы своей. Вот, и так это трогательно, как она приходит, как она плачет, на коленках подползает для того, чтобы вытереть ноги, которые, существа, которые меня создало, я своими нечистыми руками прикасаюсь к твоим чистым ногам и так далее. Все это пронизано вот этими, когда читаешь, когда это слышишь, но без слез это невозможно слышать. А для чего? Для того, чтобы мы, вот там это не просто как бы эмоции, они всегда ориентируют то, что вот чем заплатил Бог за наши грехи, вот чем очищаются наши грехи, вот что омывает нашу душу, слезы.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова «Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Радиообраз.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Значение института государственной власти. С точки зрения церкви, религиозное значение института государственной власти заключается в ее способности ограничивать в мире власть зла, содействуя утверждению добра. Причем, осуществляя свое предназначение, государство, по свойственной ему природе, может опираться на силу. Ни один другой институт человеческого сообщества не имеет права прибегать к насилию. Государство может быть определено как греховное и преступное, если оно, обращаясь к силе, борется с добром или не использует эту силу для пресечения зла. Способность государства пресекать зло и содействовать добру является основным церковным критерием для нравственной оценки деяний государства. Церковь и общество в свете основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Выступление в Государственной Думе, 2001 год.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Из Нижнего Новгорода в понедельник, 29 июня, была отправлена в зону СВО очередная партия гуманитарного груза. В Нижегородской епархии это делается на регулярной основе. Подробности в нашем репортаже. Хорошо, когда новая неделя начинается с доброго дела. В минувший понедельник у Староярмарочного собора на Мещерке стояли грузовики. Здесь снова собрались люди, которым не безразлична судьба наших земляков, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции. От здания церкви уже в который раз был отправлен гуманитарный груз. Перед отправкой – молебен. Его совершил протоиерей Михаил Сторонкин.
2: Братья и сестры, всякое дело христиане начинают с молитвы. И особенно такое важное дело нам Евангелие говорит: «Друг друга тяготы носите, и этим исполните закон Христов». И тем паче нам, христианам, важно друг другу помогать, друг друга поддерживать, ободрять, быть помощниками, носить тяготы друг друга, и этим мы исполним закон Христов. Призовем благословение Божие на тех, кто сопровождает этот очередной конвой. Помолимся, чтобы Господь берег их во всех их путях, чтобы покров Царицы Небесной простирался над ними.
1: Помогают и различные организации, и неравнодушные люди. Активное участие всегда принимает Нижегородская епархия. А еще организации «Духовное наследие» и «Око любви» из Реутова, городецкая администрация. Отправляется все самое необходимое. Например, одежда, строительные материалы, медицинские препараты, маскировочные сети, которые используют военные. Еще есть продукты, спальные мешки, генераторы и многое-многое другое. В этот раз даже книги, они там тоже очень нужны. Всего 15 тонн груза. Помощь предназначена для военных нижегородцев, медиков и нуждающихся людей в Луганской и Донецкой Народной Республике, а еще в Белгородской и Брянской областях. В отправке груза участвовал и председатель городской думы Нижнего Евгений Ченцов.
3: Сегодня, пользуясь случаем, я от лица командиров, со всех тех, кто сегодня выполняет боевые задачи, поблагодарил Нижегородскую епархию, общественные организации, которые неравнодушны, которые понимают, что одному фронту будет тяжелее справиться. И мы сегодня видим, что действительно у нас с каждым днем этих людей становится все больше и больше. Насколько это важно? Конечно, важно. Даже просто получая письмо, ты понимаешь, что ты делаешь правильную работу. И важно то, что те, кто находится в тылу, он понимает, что он делает это не зря. И сегодняшнее это мероприятие, это уже 71-я отправка груза, она именно и говорит о том, что сегодня мы уже едины. Мы идем уверенно вместе к победе.
1: Ну а чтобы этого достичь, очень важна и поддержка тыла. Внимание, неравнодушие. Любовь и молитва тех, кто ждет и верит, кто остался дома, но заботится, но и помогает тем, кто на передовой. Причем важна помощь адресная. Это отметил один из участников, председатель городецкого земского собрания Николай Поляков.
4: Решение, которое было принято на земском собрании несколько лет назад, о том, что каждый депутат должен внести определенную сумму на помощь фронту. И это все проводится, и плюс подсоединяются все остальные. Командир части пишет письмо и определяет, что им нужно. Мы это подбираем. В последнее время нами направлено гуманитарной помощи на 155 миллионов рублей.
1: Сейчас в деле оказания помощи и поддержки бойцам участвует огромное количество людей, волонтеров. Каждый, кто как может, вносит свою лепту в это общее дело, чувствуя единение со всей страной. Об этом также говорил собравшимся руководитель общественной организации «Духовное наследие» Владимир Метельков.
5: 71-й по счету уже гуманитарный конвой, собранный силами нашей организации, который входит в зону специальной операции. Собирало его несколько общественных организаций. Вот сегодня приехали представители с группировки «Брянск», и приехал бывший начальник Авдеевского госпиталя, для которого мы собрали гуманитарную помощь. Здесь также представлен груз для подразделения войск Национальной гвардии Приволжского федерального округа, конкретно для Шумиловской бригады и для подразделения Татарстана. Вот все это будет доставлено в кратчайшие сроки для наших военнослужащих, для успешной деятельности их в зоне специальной военной операции.
1: После молебна всем причастным вручили награды и благодарственные письма. Были отмечены и заслуги волонтеров, которые помогают в отправке гуманитарных грузов. Все грузовики окропили святой водой. Сейчас собранный груз уже доставлен тем, кому он предназначен, и важная работа снова продолжается. Как в зоне СВО, так и здесь, в тылу. И, конечно, в адрес бойцов здесь постоянно звучит святая молитва. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: эфире «Радио Образ».

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Мы первые три заповеди уже рассмотрели. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А четвертая заповедь гласит: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Но вроде здесь все понятно, и эти слова сами по себе как каких-то трудностей для истолкования не представляют. Да, но вот все-таки есть некоторые затруднения. Это только в слове «правда», потому что правда может быть разной. Какой правды жаждут и алчат те, кто может стать блаженным? Что они ищут? И в контексте заповеди блаженства этот термин имеет такой подчеркнуто религиозный смысл. В переводе с греческого это слово обозначает, для нас ведь правда – это очень такое широкое понятие, а вот здесь в переводе с греческого конкретно обозначает праведность, правду Божию, жизнь, согласную с данными Богом законами и повелениями, прежде всего, следование заповедям Божьим. Как всегда, коротко об этом и достаточно ясно об этом высказался преподобный Амвросий Оптинский, цитирую его: «Блаженно сказано алчущие и жаждущие правды, то есть усердно ревнующие исполнять божественные заповеди. Блаженны не те, которые алчут хлеба и жаждут воды, ибо вкушение хлеба и воды еще не есть блаженство. Блаженны не те, которые алчут земного счастья, почести и богатства, суетного, ненужного знания. Не в этом состоит блаженство души человеческой. Блаженны алчущие и жаждущие правды, добродетели, исполнение Христовых заповедей, оправдание перед Богом. Не сказал Господь просто «ищущие», но «алчущие и жаждущие», то есть те, которые с усилием ищут Божьей правды, ищут себе самих и потом всячески стараются, чтобы и все люди жили по правде Божией, по закону Христову. Волю Божию – вот та пища, которой алчут они». Хотелось привести в этом отношении еще и высказывание митрополита Илариона Алфеева. Такое: «Праведность – это качество, которое, согласно Нагорной проповеди, должно быть отличительной особенностью учеников Иисуса, составляющих Церковь. Речь идет прежде всего о правде или праведности, вытекающей из закона Божия и из воли Божией. Именно о ней Иисус говорил Иоанну Крестителю: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Иоанн Креститель, по словам Иисуса, пришел путем праведности, но книжники и фарисеи не поверили ему. На Тайной вечере, обещая ученикам послать им Святого Духа, Иисус снова заговорил о правде. Он им обещает послать Утешителя, Святого Духа, и Он, этот Святой Дух, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава. Правда Божия имеет вневременный, вечный характер, но она отражена в заповедях, которые Бог дал людям, живущим во времени. В данном контексте алчущие и жаждущие правды – это те, которые горячо стремятся исполнить заповеди Божии. Можно также сказать, что алчущие и жаждущие правды – это те, кто всем сердцем ищут Бога, потому что Бог – источник всякой правды. Так об этом говорит митрополит Илларион. Мне бы хотелось еще и привести евангельский отрывок от Матфея, 21 глава, где в притче Христовой видно, о какой праведности идет речь. Иисус говорит первосвященникам и старейшинам притчу, из которой видно, что такое праведность – исполнение воли Божией. Вот этот отрывок. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» Говорят ему, это те же, к кому обращается Христос. Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Вот что главное заключается в этой заповеди, что исполнение воли Божией, достижение этой праведности. Так понимали ее и святые отцы. Тут у них полное согласие, то, что называется «консенсус патрум». Вот, например, святой Дмитрий Ростовский, что говорит. Цитирую. «Правда здесь, разумеется, та, которую пришел сотворить Христос. Правда вечная, совершенная, через ходатайство Его за нас к Богу Отцу, когда Он смертью Своей удовлетворил за грехи мира и гнев Божий претворил в милость. Алчут и жаждут правды те, которые, будучи нищими духом, плачущими и кроткими, с верою во Христа ищут себе от Бога милосердия, оставление грехов и усыновления. Просят же они и плодов этой правды, то есть даров Духа Святого для совершения добрых дел». Вот очень емко и четко святитель Дмитрий определил, растолковал эту заповедь, что же она имеет в виду. «Кто ищет праведности и жаждет ее, тот насытится», то есть получит желаемое. И вот еще в одно высказывание приведу святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Как насыщаются алчущие и жаждущие правды? Подобно тому, как насыщаются алчущие и жаждущие телесно. Насытившийся телесно не чувствует боли голода и жажды и ощущает подкрепление тела, принятое пищей и питьем. Насыщение души состоит в мире и успокоении душевных сил. Вследствие сердечного покаяния во грехах и очищения их благодатью и в применении силы делать добро, которое мы прежде не имели, когда работали греху, и которую подает нам Иисус Христос. Мир наш, правда наша и сила наша. О, если бы все познали нетленную красоту и сладость добродетели, и в слезном покаянии о грехах насытились правды Божией, крепко и невозвратно возлюбили ее, возненавидев от всей души путь греховный». Вот так вот это определяет святой праведный Иоанн Кронштадтский. И еще вот одна важная вещь из понимания этой заповеди. Кто насытится? Желающие правды, то есть те, кто ее ищет, то есть неравнодушные. И вот это равнодушие, ведь не случайно он сказал, даже не просто ищущие, это мы так, ну, как бы для себя определяем, ищущие правды, алчущие, то есть вот с таким вот действительно усилием, старающиеся ее обрести. А вот равнодушие, когда человек ко всему равнодушен, не ищет истины, а таких апостол Иоанн Богослов от лица самого Бога говорит: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это в Апокалипсисе, Откровение, 3 глава. Это послание Лаодикийской церкви, но и всем нам. Оно подразумевает: опомнись, человек, ищи правды Божией, блаженство бессмертной душе.
0: Заповеди блаженства.

0: Вечная мудрость.
1: Когда заметите в себе невольные чувства неприязни к кому-то, старайтесь победить это греховное чувство молитвой за него. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Радио «Образ». Слушайте сердце.
1: Унесенные революцией.
2: В 5 километрах к западу от Выкса находится поселок городского типа Ближнепесочное. Он входит в состав городского округа Выксы. И история Ближнепесочного тесно связана с выксунскими заводами. В 18 веке в этой местности была обнаружена железная руда. Ее использовали на заводах братьев Баташовых. Руда добывалась вручную, требовалось много рабочих. Так постепенно жители тут осели. Первое название поселка – Песочное. Название говорящее, в почве много песка. Кроме добычи руды, население занималось животноводством, земледелием, рыболовством. В Песочном жило много ремесленников. Почва Песочного хранила не только железо. Было тут и много глины, и работало 2 кирпичных завода. К концу XIX века завершилось строительство каменной церкви. Ее освящение состоялось 19 августа 1899 года в честь Успения Пресвятой Богородицы. Священником этого храма был назначен Михаил Крылов. Он же был директором церковно-приходской школы. В 1932 году еще одним священником Успенской церкви был назначен Александр Поспелов, племянник отца Михаила. Заботу об осиротевших детях взяли на себя отец Михаил Крылов с сестрой. В Ближнепесочное Александр Поспелов прибыл уже будучи опытным пастырем. К дяде он приехал после отбывания 3-летней ссылки в Соловецком концлагере. Батюшку арестовали летом 1929 года. Тогда он служил в селе Кибергино и славился своими проповедями. Священник говорил проповеди, обращаясь к каждому, так что прихожане чувствовали, что батюшка – соучастник и сопереживатель всех их проблем. 9 июня 1929 года отец Александр произнес за богослужением проповедь, в которой упомянул, что в настоящее время падает благочестие, а против духовенства и верующих развернулось гонение. Проповедь была настолько сильной, что многие из слушателей горько плакали. Проповеди отца Александра трогали за душу и прихожан Успенской церкви Ближнепесочного. Летом 1937 года начались самые беспощадные гонения на церковь. В контрреволюционной деятельности обвинили и отца Михаила Крылова, и отца Александра Поспелова. 21 ноября 1937 года протоиерей Александр был арестован и помещен в камеру предварительного заключения при Выксунском отделении милиции. Его приговорили к расстрелу 14 декабря 1937 года. Протоиерей Александр Поспелов погребен в безвестной общей могиле на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде. К расстрелу приговорили и отца Михаила Крылова. В 2002 году постановлением Священного Синода

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Благодарственные молитвы по святом причащении.
1: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, наобщниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человек любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние и освящение душ и телес наших, дождь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и того сего жития исшед, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и деже празднущий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы иси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же ми иси подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств молю убо Тебя блаже и человек любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею дарами и чистою совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы иси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огнь сый и опаляй, недостойное, да не опалиши меня, Содетель мой, паче же, пройди его уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного. Очисти и умый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи имя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалие же бесплодных, притечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою, нескверную чистую Матерь их же мольбы, благоутробнее прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы иси освящение единый наших блаже душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченная моя души, надежда покрови, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил имейся недостойного, причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори имя умершленного грехом, я же милостиво Бога, любо благоутробная Мать, помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приимать и пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетии славите Тя во вся дни живота моего, яко благословенные препрославленные сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и устави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, от небес приял и си божественную благодать, и Твоими устнама вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженни преподобне, достойно хвалим Тя, есибо наставник, яко божественное являя, достойно хвалим Тя, есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присные во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующее присно Богородице чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Богослов росшую сущую, Богородице те величаем, именем Господним благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисус Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
0: Вечерние молитвы на радио «Образ».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподоби вы мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным их сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно на несном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далися нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животных и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Предтечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи,

Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войни из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио «Образ». Слушайте «Образ».

0: Да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радиообраз программа «Да исправится молитва моя». И я ее ведущий, игумен Олег Осипов. Сегодня мы с вами завершаем знакомство со смыслом молитв на сон грядущим. Пожалуй, я вновь отступлю от обычного порядка разбора молитв, и в данном случае перевод молитвы во время чтения считаю излишним, поскольку далее нам предстоит отдельный, подробный разбор каждого слова. Надеюсь, это будет полезно. Итак, приступим к разбору финальных молитв этого раздела молитвослова. Исповедание грехов вседневное. «Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи. Я же содеях во вся дни живота моего и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и нощи, делом, словом, помышлением, объядением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, ленностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствы, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего не оправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каетися, точию, Господи, Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшая же согрешение моя, милосердием Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Необходимость ежедневного покаяния в грехах, содеянных во всю жизнь, поясняют слова преподобного Антония Великого. «Говорите, что вы грешники, и оплакивайте все в состоянии нерадения вами наделанное. За это благоволение Господа будет с вами и будет действовать вас, ибо Он благ и отпускает грехи всех, обращающихся к Нему, кто бы они ни были, так что не помянет о них более. Однако же Он хочет, чтобы помилованные сами помнили о прощении грехов своих, доселе соделанных, чтобы, забыв о том, не допустить чего в поведении своем такого, из-за чего принуждены будут дать отчет и в тех грехах, которые уже были им прощены. Сохраняя и постоянно возобновляя раскаяние в грехах нашей жизни, не забывая о них, мы не должны в то же время обращать их в уме, то есть заново переживать, прилепляться к ним памятью. В этом одно из проявлений искусства невидимой брани, серединного царского пути, каким должен идти христианин. Данная молитва помогает рассмотрению прегрешений прошедшего дня и поддерживает в памяти совершенные ранее грехи во все дни жизни. Напомним, что искренние исповеданные в таинстве покаяния грехи полностью прощаются Господом, но это не означает, что мы должны забывать о них. Грехи остаются в памяти для смирения и сокрушения о содеянном. Как на исповеди в таинстве покаяния, так и на ежедневной исповеди Богу грехи свои надо исповедовать раздельно и сознательно. Поэтому остановимся на названных в молитве грехах и укажем, какие под ними могут подразумеваться дела, поступки, слова и мысли. Итак, объедение, пьянство и тайноядение. Это грехи, связанные со страстью чревоугодия, входящие в восьмерку главных страстей. Тайноядение – это употребление пищи тайком, из жадности, стыда или нежелания делиться, при нарушении поста, при употреблении недозволенной пищи и так далее. Ко грехам чревоугодия относятся также многоядение и гортанобесие, страсть к наслаждению вкусовыми ощущениями. Празднословие. Напомним грозное слово самого Господа. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Расширяет понятие празднословия преподобный Ефрем Сирин. А что такое праздное слово? Обещание веры, неисполненное на деле. Человек верует и исповедует Христа, но остается праздным, то есть не делает того, что повелел Христос. И в другом случае бывает слово «праздным». Именно когда человек исповедуется и не исправляется, когда говорит, что кается, и снова грешит, и худой отзыв о другом человеке с чьих-либо сплетен есть праздное слово, потому что пересказывает то, чего не было сделано и чего не видел сам. Уныние. Этот грех нередко впрямую связан с празднословием. По слову преподобного Иоанна Лествичника, уныние часто бывает одною из отраслей, одним из первых из чадий многословия. Уныние есть расслабление души, изнеможение ума, мысль оболгать Бога, будто Он не милосерд и не человеколюбив. В псалмопении оно, уныние, слабо, в молитве немощно, в послушании лицемерно. Ленность, как видим, теснейшим образом связана со страстью уныния и по отношению к учению благочестия, молитве и общественному богослужению находится в числе грехов против первой заповеди закона Божия, то есть заповеди о любви к Богу. Прекословие. «Связывай язык твой, неистово стремящийся на прекословие, и 70 крат седмирицую в день, сражайся с сим мучителем». Так учат святые отцы словами Иоанна Лествичника. Кто в беседе упорно желает настоять на своем мнении, хотя бы оно было и справедливо, тот дознает, что он одержим дьявольским недугом. Непослушание. Неповинующийся словом, без сомнения, не повинуется и делом, ибо кто в слове не верен, тот непреклонен и в деле. Так связывает непослушание с прекословием преподобный Иоанн Лествичник. В церкви все строится на послушании. Слушаться мы должны всех и каждого, кого Господь над нами поставил. Полное послушание в вопросах духовной жизни необходимо по отношению к духовному Отцу. Но полное и беспрекословное послушание во всем, что не противоречит вере и закону Божию, также должна оказывать жена мужу, еще не создавшие из своей семьи дети, родителям, необходимо также повиноваться и начальствующему. Оклеветание – это прямое нарушение 9-й заповеди закона Божия. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Всякая клевета, любые пересуды и сплетни, любое несправедливое порицание – это оклеветание. Оно почти непременно приводит к оклеветанию и осуждению ближнего, прямо запрещенное Господом. «Не судите, да не судимы будете». Небрежение. Небрежное исполнение возложенных на нас Богом обязанностей или и вовсе небрежение ими. Небрежение на работе, небрежение своими домашними и семейными обязанностями, небрежение молитвой. Самолюбие Авва Дорофей называет корнем всех страстей, а преподобный Ефрем Сирин – матерью всего худого. Самолюбие есть страстное и безрассудное любление тела, противоположное ему любовь и воздержание. Очевидно, что имеющий самолюбие имеет все страсти, говорит святой Максим, исповедник. Многостяжание или любостяжание – это есть идолослужение, говорит апостол Павел. Многостяжание – это страсть серебролюбия, в действии выражается как накопительство, скупость и, наоборот, расточительность. Хищение. В это понятие входит не только всякая кража, но и всякое пользование без оплаты или разрешения тем, что тебе не принадлежит. Невозвращение долгов. Особо тяжелый вид хищения – это святотатство, то есть присвоение того, что посвящено Богу и что принадлежит Церкви. То есть не только прямая кража священных предметов, но и, например, взять что-либо, не спросив благословения священника, пожертвованное накануне или принесенное в храм благотворителями для раздачи и тому подобное. Неправдоглаголание. Это любая ложь словом. «Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину – благоугодны Ему», сказано в притчах Соломона. Надо помнить, что нет невинной лжи. Всякая ложь не от Бога. Даже ложь, при которой нет намерения вредить ближнему, непозволительна, потому что она – не согласна с любовью и уважением к ближнему и недостойна человека, и особенно христианина, созданного для истины и любви, говорит святитель Филарет в своем православном катехизисе. Скверноприбытчество – это получение прибыли, прибытка скверным, неправедным путем. Понятие может включать в себя всякий обвес, обмер, обман, но также и любой заработок, приносящий людям зло, например, основанный на удовлетворении или разжигании греховных страстей. Подделка любых документов и использование поддельных документов, покупка по дешевке краденого. Сюда же относится и тунеядство, когда получают жалование за должность или оплату за дело, но должности и дело не исполняют. Мшелоимство, корыстолюбие, взимание мшела, то есть корысти. Мшель переводится как «вещь». Сюда относятся все виды вымогательства, а также взяточничество и пристрастие к накопительству различного рода вещей. Ревнование – это ревность всех родов и видов. Зависть. Кто завидует ближнему, тот восстает против Бога, раздаятеля даров, пишет святитель Иоанн Златоуст. А преподобный Ефрем Сирин говорит так: «Зависть и соперничество – страшная отрава, от них рождается оклеветание, ненависть и убийство. Гнев – одна из восьми главных страстей. От какой бы причины ни возгоралось движение гнева, оно ослепляет очи сердца и, налагая покров на остроту мысленного зрения, не дает видеть солнце правды. Все равно, золотой ли лист, или свинцовый, или из другого какого металла наложен будет на глаза, ценность металлов не дает разницы в ослеплении, пишет преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. Памятозлобие. Памятозлобие, по слову преподобного Иоанна Лествичника, есть последний предел гнева. Хранение в памяти грехов против нас ближнего –

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы снова обращаемся к нашему подциклу, посвященному русским иконописным школам и о русских иконописцах, оставивших заметный след в истории русского искусства и оставивших после себя удивительные, уникальные шедевры иконографии. И сегодня мы обратимся к двум иконописцам, которые относились к московской школе иконописи, или, правильнее сказать, школе оружейной палаты. И сегодня мы поговорим о Тихоне Филатьеве и Кирилле Уланове. Итак, Тихон Иванович Филатьев, живший в конце 17-го, в первой половине 18-го столетия, был сыном ярославского иконописца Ивана Филатьева, жалованным, то есть непосредственно работающим иконописцем оружейной палаты и учеником известного великого русского иконописца Симона Ушакова. Вместе с другими учениками Симона Ушакова, своими коллегами, он писал иконы в иконостас разных церквей. В иконостас церкви Петровского монастыря, иконостасы монастырей по всей Руси. Также он пишет иконостасы для московских храмов, многих, которые заказывали этой школе роспись стен и иконостасов. Кроме того, что Тихон Филатьев писал иконы, он участвовал также и в реставрации икон, ранее написанных. Он принимал участие в реставрации икон иконостаса в Благовещенском соборе в Москве. И что особенно важно и интересно, иконы Троицы Ветхозаветной в Успенском соборе Московского Кремля. В насыщенных по колориту произведениях, в которых зеленые и малиновые тона обычно сочетались с золотым, Тихон Филатьев стремился к светотеневой манере, то есть передать объем с помощью светотени и передачи реального пространства, продолжая традиции своего учителя, иконописца Симона Ушакова. Другой иконописец, тоже мастер оружейной палаты, это Кирилл Иванович Уланов, или, как его еще назвали, Корнелий. Дата его рождения неизвестна, а умер он в один год вместе с Тихоном Филатьевым в 1731. Первое упоминание о нем появляется в документах 1684 года. Уже через два года он поступает на постоянную службу в палату опытным, жалованным иконописцем, где успешно состоит на службе до 1701 года и выполняет заказы для царской семьи. Сохранилось

0: Мнение опытнейшего на то время царского мастера Федора Зубова о высоком мастерстве Планова. Иконы Кирилла отличались нежностью движений, спокойной чувствительностью, смягченным изяществом форм и высочайшей одухотворенностью. Планов также славился своим миниатюрным письмом, поэтому расписывал в 1693 году минеи, то есть богослужебные книги для царицы Натальи Кирилловны. На следующий год для иконостаса Покровского храма в Филях, что в Москве, он пишет две иконы – «Успение Богоматери» с 12 клеймами сказания об Успении, а я вам напомню, что это небольшие изображения, расположенные по периметру иконы, рассказывающие о истории праздника или о жизнеописании святого, в честь которого это икона. И раму от иконы с историей Спаса нерукотворного. В то время, когда царский двор уже переехал в Петербург, Кирилл Уланов и Тихон Филатьев дольше всех изографов оружейной палаты оставались на жаловании. Царских заказов уже не поступало, и оба мастера работали над частными заказами в подмосковных усадьбах. Кроме того, Уланов работает над иконами для румынских монастырей и через год постригается в монахи Юрьевецкого Кривозерского монастыря под именем Корнилий. В этом же году пишет для монастыря икону Богоматери Иерусалимской, которая почиталась чудотворной с 1781 года. Автором было сделано несколько копий этого образа, однако ни один из них не сохранился. Находясь в монастыре недолгое время, Кирилл Уланов работает по заказам из московских храмов. В последние два десятилетия пишет образы для иконостасов других церквей. В частности, по заказу графов Строгановых, он пишет иконы для Рождественской или Строгановской церкви в Нижнем. А также для Троицкого храма Белбожского монастыря Нижегородской митрополии, который находится в Каверницком районе Нижегородской области.
1: Русские иконы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея с 28 стиха 8 главы по 1 стих 9 главы. Давайте послушаем.
1: «И пришедшую ему на вон пол в страну Гергесинскую...»
2: «И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
1: И влез в корабль преди, и приходя во свой град.
0: Эпизод, который мы только что услышали, можно встретить не только у евангелиста Матфея, но также и у Марка, и у Луки. Все они рассказывают об этой истории с небольшими вариациями. Такое внимание апостолов к произошедшему не случайно. Они словно указывают нам на одну важную духовную закономерность. Давайте присмотримся к образу двух бесноватых. Что о них можно сказать? Это люди по причине своей страшной одержимости жили вне города. Словно прокаженные, они были отвержены обществом. Бесы так измучили и так поработили их тело и душу, что несчастные практически уподобились диким животным. Можно только гадать о глубине их отчаяния. Не зря говорится, что жили они в гробах, то есть в пещерах, которые использовались для погребения мертвых. Это в наибольшей степени соответствовало их внутреннему состоянию. Они почитали себя мертвецами, которые перестали существовать и для людей, и, что самое ужасное, для Бога. Поэтому первое, что их заставляют произнести бесы, увидев Христа: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Это похоже на горькую усмешку. Разве есть Творцу еще до нас какое-то дело? Это слова людей, которые переживают состояние глубочайшей богооставленности. На этом фоне представьте, какую радость они испытали, когда оказалось, что Спаситель пришел за ними, специально для того, чтобы вывести их из этого кошмарного ада. С каким наслаждением они вновь посмотрели на мир, какой восторг испытали, как облегченно вздохнули. Иное мы видим в случае с горожанами. Кто они? Это евреи, которые жили в так называемом Десятиградии и занимались разведением свиней для продажи язычникам. Это был очень выгодный бизнес, поэтому горожане были зажиточны и, как говорится, крепко стояли на ногах. Их состояние было ровно противоположным тому, в котором находились несчастные одержимые. Это было внутреннее самодовольство, проистекающее от ощущения полной самодостаточности. Как люди практичные, они не могли не увидеть, что поступок Христа ставит их доходы под угрозу, а потому они не рады Ему, просят Его уйти, не нарушать их привычный уклад жизни. В отличие от бесноватых, Христос им не нужен, у них и так все есть. Вот на что намекает сегодняшнее Евангелие. Бог не приходит к тому, кто, как сказал классик, всегда довольный сам собою, своим обедом и женою. Причем речь идет не обязательно о самодовольстве, причина которому материальный достаток. Причиной этого самодовольства могут быть интеллектуальные дарования, нравственная безупречность, естественная человеческая доброта, то есть самые лучшие качества, которые мы можем встретить в людях. Все это может ставить серьезную преграду между человеком и Богом, может стать причиной того, что Бог человеку не нужен, ведь у него и так все есть. Пусть я не богат, пусть не так красив, зато я умный, добрый, щедрый, люди меня любят. Парадоксально, но все это лишь разновидности банального мещанства, которое мы видим у зажиточных горожан из Евангелия. Только в этом случае я испытываю комфорт, наслаждаясь своим внутренним богатством. Зачем здесь Бог? Мне и так хорошо. Господь же приходит к тем, кто с ужасом начинает осознавать, что, как говорит Писание, он несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг, что ему не на что надеяться, не за что цепляться. Все надежды рухнули, все кумиры пали, что все мое внутреннее богатство – это всего лишь стадо свиней, а сам я одержимый, который живет в страшном гробе. Только такое состояние духовной нищеты и может родить вопль, на который отзовется Господь. Придет, будет принят не как помеха, не как нечто, навязанное извне, а как желанный гость, которого долго ждали, и который один может вывести меня из тьмы погребальной пещеры к дневному чистому свету.
3: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всенощного бдения.

Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Богов, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавое не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любить, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимо грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстався одра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животни и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яшека спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Святость церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Когда мы говорим о видах преподобнического подвига, то прообразом монашества принято считать Иоанна Крестителя. Но мы с вами помним, что Иоанна Крестителя мы не причисляем ни к какому лику монашествующего, ни к какому лику святости. Основоположниками, основателями и вдохновителями монашества –

0: чайший подвижник.
1: Можем теми категории уклонения, вот...
2: Они подтвердили. Я к пятидесятникам отношусь как к секте. Но мне было интересно, как они причащаются и кто рукополагает их священников. Они мне ответили. Но из разговора я узнала, что они читают Евангелие в прямом переводе с греческого. И в этом прямом переводе некоторые слова имеют несколько значений с греческого языка. Вот мы разговорились насчет последней главы из Евангелия от Иоанна. И у меня возник вопрос. Стоит ли читать такое Евангелие? Его можно скачать. И второй вопрос. Вообще, стоит ли разговаривать с пятидесятниками на улице? Благодарю за ответ.
1: Знаете, достаточно редкая встреча, потому что не так много все-таки тех, кто следует. Вот. Да, для нас это секта пятидесятников существует. Они еще занимаются гласолалией. Они, не знаю, вот Лариса с вами разговаривали или нет на разных языках, но мне доводилось слышать, они так... Такого языка нет. Они щебечут, вот как птицы там, говоря, что ссылаются на... Откуда вот это многоязычие? Или гласолалия ее по-гречески называется. Когда, значит, Святой Дух сошел на апостолов, то, значит, они на разных языках стали говорить, и вот они считают, что Святой Дух дает им эту возможность, и они вот неизвестными языками говорят. Ну, это одно из вот признаков этой секты. Вот. Ну, какое там священство, какое рукоположение? Об этом речь быть не может. Там, это их пасторы там, или как они их называют. А другое дело, потому что ну, мы относимся как, именно как к секте. Причем секте, которая пришла на Русь... Откуда-то, да, из другого мира. Вот. А потом меня удивило вот в ваших словах, они читают Евангелие, прямой перевод с греческого. А что, наше Евангелие разве перевод не с греческого? Конечно. А что значит прямой? А у нас какой кривой, что ли, перевод? Ну, если так вот смотреть, тоже, у нас тоже перевод, конечно же, с греческого. Вот. В Библии, вот мы пользуемся Библией Геннадьевской, да, мы известно, что от Библии, от перевода и Кирилла и Мефодия, в общем-то, остались некоторые фрагменты, а, в общем-то, этого перевода нет. Мы пользуемся Библией, которую владыка Геннадий, это 16 век, новгородский епископ, собрал очень много, назовем там, книжников, переводчиков и так далее. И вот они перевели эти тексты, из них были и с греческого. Некоторые тексты были с древнееврейского переведены. Это в основном касается Ветхого Завета. Вот. И вот этой Библией мы пользуемся сейчас. Но это вот так называемый прямой перевод, да. Конечно, когда переводят, любой переводчик, он некоторые слова может, как бы, чтобы было понятнее. Ну, например, я даже сейчас вспомню, когда Христос говорит женщине, и помните, она просит, чтобы он исцелил ее. Она говорит, что ты не относишься... Она говорит, я пришел только к овцам дома Израилева. Вот. А она была хананейка, по-моему. Вот. И тогда она говорит, и псы едят от трапезы, которые... Ну, падают эти кусочки там с трапезы господ. Он говорит, да, вера твоя велика, и ты твоя будет, будь по-твоему. Вот. Это вот, да, как и псы едят, вот такой ему перевод. Так переводчик написал. Если посмотреть на греческое слово, которое там употребляется, его нужно было перевести из «щеночки». Нет, ну, вот переводчик поставил псы. Ну, изменилось ли что в суть? По сути, я думаю, что едва ли изменилось. Но есть там вот некоторые слова, которые вот переводчик поставил не такой, может быть, многозначное слово, но вот он выбрал из синонимического ряда, выбрал одно из слов, которое ему показалось более, ну, что ли, подходящее к этому.

0: в этом контексте. Вот так. Поэтому у нас перевод с греческого прямой, и никаких тут... Да, можно ли читать то, что у них? Я уже как-то говорил, что, знаете, для нас вот критерием является, если вы откроете Священное Писание, Библию или Новый Завет, и будет написано перевод, синодальный перевод, то вполне его можно читать, мы им пользуемся. Также и им пользуются, например, баптисты. Вот пятидесятники, я сейчас не скажу точно, пользуются этим переводом, или у них свой, даже, скорее всего, наверное. И вот особенно новые, да, неопятидесятники, там New Age перевод, вот этого нового мира, новое время, вот им пользоваться нельзя. Поэтому, если стоит слово «синодальное», они все-таки не скрывают. Например, книжечки издательства «Гедеоновых братьев». Там тоже синодальный перевод. Как бы там это было там похоже на протестантские книги там, да, ну, то есть он на папиросной бумаге, там всякие эти обложки мягкие. Но это все-таки перевод, которым мы пользуемся и мы. Вот так. Да, у нас звонок есть. Слушаю вас. Говорите.
1: Алло.
0: Да.
1: Доброе здоровье, батюшка.
0: И вам тоже.
1: Благословите рабу Божию Анну.
0: Бог благословит, слушаю вас.
1: У меня вот такой вопрос. Я слышала, что якобы не благословляете читать пяточисленные молитвы.
0: Не благословляют?
1: Да, мне говорили в лавке от епархии.
0: Вы знаете, тогда я вас прошу, не благословляю ли вас или вообще никого?
1: Нет, вообще.
0: Ну, первый раз слышу. Для чего же существуют тогда молитвы, если
1: вот,
0: их...
1: Нет. Мне так в лавке сказали. И еще про Акашу за Единумершего, то же самое.
0: Да, про это я слышал. Вот. Вы знаете, если это благословлено... Для вас критерием может быть что служить? Вы берете книжечку, да, в той же лавке книжки стоят, но их они не продают, да? Потому что их кто-то не благословил, это странно бы было, да? Вот продаются книги, вы взяли в руки, открыли, и там всегда есть гриф, да, по благословению, значит, издательского отдела Московской Патриархии. И все, будьте спокойны, это значит благословлено. Если этого грифа нет, да, вот этой надписи, ну, тогда еще можно подумать. Но пятачисленные молитвы никакого тут... Обычно тут другое дело, может быть, вы друг друга не поняли. Обычно советуют, возьмите благословение на чтение этих молитв. Это другой вопрос. Вы можете их сами читать? Конечно, можете. Но благословят вас, да, вы, может быть, так как-то особые для себя правила добавляете к вечернему или там к утреннему правилу, или отдельно читаете. Поэтому отдельное благословение никогда не помешает. Но это не значит, что существует какой-то запрет для чтения того или иного. Также и с акафистом за единоумершего. Читается, может быть, пошло откуда, что обычно он, ну, там в нем указано в предисловии, что он читается 40 дней после кончины человека и за 40 дней до годины. То есть, ну, отсчитываем, знаем, что вот будет такое число. Умер человек, 40 дней отсчитываем и начинаем читать каждый день по приближению к этой дате, когда человек, значит, ушел из этого мира. Вот, зная эти правила, вполне для того и существует молитва. Не надо тут ничего выдумывать. Ну, в лавке подойдите, если вот что-то вы сейчас не поняли для себя. К священнику, не в лавке. Кто-то там что-нибудь скажет. Всякие люди от ветра в своей голове иногда говорят. Вот так. Так, вот, значит, такой вопрос нам прислали. Вот еще такой вопрос. «Красота спасет мир». Как к этим словам должен относиться христианин? Если он верит в то, что земная история кончится приходом Антихриста и страшным судом, как оценить с христианской позиции основные идеи романа Достоевского «Преступление и наказание»? Спасибо. Да, слова Достоевского «красота спасет мир». Да. Ну, в контексте, конечно, это не совсем может быть, но тем более... Это стало расхожей такой фразой, ее все знают, «красота спасет мир». Но Вот смотрите, это, наверное, Евгений тоже прислал. Да, Евгений. Вот смотрите, вы говорите, что все закончится приходом Антихриста, да. А что потом? А потом-то, да, да, позволяет Господь 3,5 года быть ему у власти. За эти 3,5 года выявятся вот эти те 140, если не ошибаюсь, там тысяч верных, остальные там предадут, там и все. Вот, а потом приходит Христос и кончается, да, и что же будет потом? Апостол говорит нам, да, посредством огня изменится все. И будет новое небо и новая земля, на которой обитает правда. Да. Но ведь Достоевский даже, я думаю, что даже не это, ну, и это, наверное, имел в виду, но я думаю, что больше-то все-таки касается души человека и вот этого мира, в котором пребывает конкретный человек. Вот красота не только как красивость, как какая-то гармония, а это всеобъемлющее понятие, что связано с Христом. Только так мог Федор Михайлович, в принципе, об этом сказать. Вот. А вот по контексту, сейчас нет, понятно, что я вот себе записал, может быть, я в следующей передаче немного подробнее об этом скажу, потому что контекст там не такой простой. Красота спасет мир. Поговорим еще об этом. Ладно. Да, так вот, хотелось бы закончить еще вот ответ на этот вопрос насчет работы в воскресные дни, потому что задают часто. Ну, не богословский, казалось бы, простой, такой практичный, но вот спотыкаются на нем многие. Мы воскресенье называем Малой Пасхой. Я думаю, это выражение все слышали. Поэтому мы в этот день призваны проводить в храме, совершать богоугодные дела. Это понятно, да, ведь если мы откроем, значит, Библию и читаем, откуда еще это пошло, издалека, 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день 7-й Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Это я вот цитирую Второзаконие, 5 глава. То есть, да, 6 дней работы, 7-й день посвящай Господу Богу. Вот так говорит Священное Писание. И тут все понятно, если мы следуем этому строго, то успеваем, конечно, и какие-то дела сделать, да, но понимаем, что все-таки, да, человек устает, 6 дней трудится, вот, и, может быть, там не убрал квартиру, и там какие-то неоконченные дела остаются, да, но не удалось что-то сделать в течение недели, но мы же в храме, хотя говорим, проведи весь день в храме, вот, не так, что конкретно с 8 утра до 8 вечера. Мы пришли, на литургию пришли 8 часов. Ну, максимум она закончится в 12. Ну, побеседовали, послушали благодарственные молитвы, пошли домой, отдохнули, да. Ну, посетили больного, если есть у вас там, да, поговорили как-то на богоспасаемые темы. Но у вас еще есть время, и вы уже отдохнули, и до вечера вы что, не можете пыль смахнуть? Он это запрещает. Мы же не фарисеи, да, если говорить, как в Израиле, там, да, в суббота, вот так, ты хоть тут лежи, хоть что, но ты не можешь пройти, например, больше 1000 шагов. Расстояние от Иерусалима до Елеонской горы – 1000 шагов. Вот поэтому они вот придерживаются этой буквы закона. Но мы же не так это понимаем. Одно дело, что так до вот таких вот мелочей целые предписания существуют, что они не могут в этот день делать. Но в христианстве это по-другому. Поэтому часто случается, что человек и в храм не идет, и дела не делает. Он говорит, воскресенье сегодня. И у телевизора лежит целый день, ничего не делает, потому что сегодня же воскресенье, работать нельзя. Да? И, ну вот, воскресный день ведь дан же вот как раз не для того, чтобы бездельничать от того, что это воскресный день. Да, чтобы мы молились Богу, а после молитвы и отдыха, почему тогда, если есть силы, то почему не потрудиться-то? Я думаю, что Господь это благословит, и никакой обиды мы ему не нанесем в этом. Все, все должно, может быть, размерено и понятно. Вот так. Да, успею, может быть, на звонок ответить. Слушаю вас.
1: Алло, здравствуйте, отец Владимир.
0: Здравствуйте.
1: Раба Божия Галина, благословите.
0: Бог благословит.

0: помочь, куда-то идти, кому-то сделать, там поработать. Вот у нас вот как-то нет такого. Вот как нам тогда вот проводить этот день? Молитва, все это понятно. А вот что еще вот, если нельзя работать? Вот как вот там в своем огороде, я не поняла что-нибудь. Ответьте, пожалуйста.
1: Ну, я постараюсь, хотя уже там не буду повторяться о том, что если вы помолились, если вы побывали на литургии, ну, это желательно, да, то есть если у вас нет машины и поблизости нет храма, это другой вопрос. Ну, это как-то трудно сейчас в наше время представить. В советское время еще, да, на округу мог быть один храм километров за 40. Но едва ли у вас, думаю, все-таки в пределах досягаемости, там километров 5-10, храм, наверное, все-таки есть. И съездить на службу, ну, желательно. Никто ведь, мы говорим о том, что не можем мы, когда говорим о какой-то обязательности, там, правилах, они существуют, но мы не можем приказать, да, не может священник сказать, вот я вот тебя обязываю ходить, это все-таки от души должно быть. Вот, и поэтому, если такая возможность есть, то храм посетить надо. Но я вот и говорил, отвечая на предыдущий вопрос, что, ну, до 12 вы помолились в храме. Если вы не сумели поехать и молитесь дома, ну, молитву, утреннюю молитву прочитали, там, канон воскресный какой-то, ну, это тоже пусть у вас уйдет час. А потом что? Ну, отдохнули, да, побеседовали там с супругом или с детьми, кто у вас, ну, с внуками, кто есть у вас. Ну, а потом можете и поработать, потому что, а что вы еще можете? Я думаю, что, конечно, лучше бы, если это позволяет, и если у вас транспорт какой-то есть, то все-таки поехать в храм. Потому что, когда мы один раз пропустили, думаю, ну, я в следующий раз, еще раз пропустили, то остывает наше сердце. Ну, так, так вот устроены мы. Все-таки его, любую веру, как свечку, нужно все-таки немножко зажигать, чтобы она горело. Для этого вот существуют и паломнические поездки. Ведь не просто же из любопытства поглазеть там на какую-то частичку мощей. Мы же, это же укрепляет веру. А она вот имеет свойство вот как-то так затухать. И поддерживать ее нужно. Поэтому если вы просто ничего не будете делать в этот день, ну, тоже странно, да? Вы сядете на лавочку, сегодня воскресенье, и смотрите на небо. Ну, я думаю, что это не очень-то будет угодно и Богу. Но все-таки найти вот тут возможность, чтобы в воскресенье для вас вы вспомнили, что это за день, да, и назван так не случайно, не случайно мы его Малой Пасхой называем. Вы вспомнили об этом, как-то его отметили. Может быть, кто-то действительно болеет, кому-то, что вот вы сказали, да, помочь там кому-то. Это тоже, ну, то есть дела, которые мы знаем, что угодно Богу. Но только чтобы они были не для галочки, что я сегодня вот помог соседу, ага, я в воскресенье, значит, не зря провел, поставлю себе крестик, что тот Бог, да, он мне уже немножко должен». Так не должно быть. Он нам не должен нисколько. Мы ему должны вечно, а он нам нет. И вот, а как мы проявим любовь к нему? Вот тут уже дело нашей головы, нашего сердца. Найти нужно эту возможность. Ну, больше не успею я ответить ни на какие вопросы. Встретимся через неделю. Храни вас Господь.
2: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Музыкальные мгновения.
1: Луиза Фаранг, настоящее имя Жанна Луиза Дюмон, французская пианистка, композитор и педагог. Родилась 31 мая 1804 года в Париже в семье потомственного скульптора. В 6 лет начала заниматься музыкой. Впоследствии закончила Парижскую консерваторию. В 1821 году 17-летняя Жанна Луиза вышла замуж за некоего Аристида Фаранка. Это был студент по классу флейты, 10 годами ее старше, без малейших композиторских амбиций, но с выраженной предпринимательской жилкой. Муж стал импресарио пианистки, издателем ее сочинений. Фаранг сочиняла фортепианные пьесы для собственного исполнения. Однако уже в 1836 году ее вариация на русскую тему получила высокую оценку Шумана. Ее творчество высоко ценили и такие великие музыканты, как Берлиоз, Шопен, Лист. Дважды Фаранг получала премию Академии художеств. В общей сложности наследие Фаранг включает 49 нумерованных сочинений. Долгое время они пребывали в забвении, но в последние десятилетия ее фортепианные и камерные сочинения активно исполняются.

В душном воздухе молчание, как предчувствие грозы. Жарче роз благоухание, звонче голос стрекозы. Чу! За белой дымной тучей глухо прокатился гром. Небо молнией летучей опоясалось кругом. Ветра теплого порывы, дальний гром и дождь порой. Зеленеющие нивы, зеленее под горой. Вот пробилась из-за тучи синей молнии струя. Пламень белый и летучий окаймил ее края. Не остывшая от зноя, ночь июльская блистала. И над тусклой землею небо, полное грозою, все в зорницах трепетало. Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом.

0: Рембрандт ван Рейн. Возвращение блудного сына.
1: Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Евангелие от Луки.
0: В мировой живописи существует не так много произведений столь сильного эмоционального воздействия, как монументальное полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына», одного из шедевров коллекции Эрмитажа. Это самая большая картина Рембрандта на библейскую тему. Это символ торжества любви, великодушия и Божьего всепрощения над низменной человеческой природой. Сюжет основан на новозаветной притче о блудном сыне. Младший сын после долгих лет распутной жизни и мучительных скитаний возвращается в родительский дом в раскаянии. Он сознается в своих грехах и даже не надеется вернуться в лоно семьи. Чувствуя, что недостоин больше называться сыном, хочет стать наемником своего отца, лишь бы не умереть от голода. Но отец, полный великодушной и безусловной любви, прощает своего отпрыска. Ему не нужны слова и мольбы, а достаточно лишь видеть живым сына, которого он считал погибшим. Этот сюжет привлекал многих знаменитых предшественников Рембрандта: Дюрера, Босха, Луку Лейденского, Рубенса. В отличие от Дюрера и Луки Лейденского, изобразивших блудного сына пирующим либо в беспутной компании, либо со свиньями, Рембрандт сосредоточился на сути евангельской притчи – встрече отца и сына и прощении. Пожалуй, ни одно другое полотно Рембрандта не внушает столь возвышенных чувств, как эта картина.

Событие заставляет по-разному реагировать участников сцен. Помимо отца и сына на картине изображены еще четыре персонажа. Женщина в левом верхнем углу, фигура которой напоминает аллегорию любви и вдобавок имеет красный медальон в форме сердца. Возможно, это изображение матери блудного сына. Две фигуры на заднем плане, расположенные в центре. Судя по всему, женская, возможно, служанка. Сидящий молодой человек с усами, если следовать сюжету притчи, может быть вторым послушным братом. Внимание исследователей приковывает фигуру последнего свидетеля, расположенная в правой части картины. Она играет важную роль в композиции и написана почти так же ярко, как основные действующие лица. Его лицо выражает сочувствие, а надетый на него дорожный плащ и посох в руках наводят на мысль, что это так же, как и блудный сын, одинокий странник.

возвращении блудного сына Рембрандта, это чувство безграничной радости семьи и отцовской защиты. Наверное, поэтому можно назвать главным героем именно отца, а не блудного сына, который стал поводом для проявления великодушия. Это скорбь об утраченной молодости, сожаление о том, что нельзя вернуть утраченные дни. Картина была написана незадолго до смерти художника. Возможно, живописец на закате жизни размышлял о своем далеко неправедном пути и отождествлял себя с тем самым блудным сыном. Он надеялся, что, несмотря на свои грехи, он может раскаяться, упасть перед Богом Отцом на колени, и тогда будет прощен и принят в Царство Божие на небесах.

«Возвращение блудного сына» – одно из последних произведений голландского мастера, представляющее венец его творческой эволюции. Он писал ее не по заказу, как будто подводил итог жизненного пути. Рембрандт – глубоко религиозный человек, провел свою жизнь между пороком и искуплением. И, возможно, это полотно стало его духовным заветом и актом покаяния. Мастер писал картину в течение 2 лет и закончил в 1669 году, в год смерти. Он умер в 63 года в полном одиночестве, но открыл живопись как путь в лучший из миров, как единство существования образа и мысли. Его творчество последних лет – это не только размышление над смыслами библейского сюжета о блудном сыне, но и умение искать прощение у Бога.

Как эта картина Рембрандта попала в Россию? Князь Дмитрий Алексеевич Голицын купил ее по поручению Екатерины II для Эрмитажа в 1766 году у последнего герцога де Кадруса. А он, в свою очередь, унаследовал картину от своей жены, дед которой выполнял в Голландии дипломатические поручения Людовика XIV, и там, скорее всего, приобрел ее. В 1968 году знаменитый английский композитор Бенджамин Бриттон после посещения Эрмитажа, вдохновившись картиной Рембрандта, написал оперу «Блудный сын». А в 1970 году Министерством связи СССР была выпущена почтовая марка с репродукцией этой картины, ставшей раритетом и украшением коллекции филателистов.

0: Музыка в литературе.
1: Писать – это значит петь.
2: Всем своим творчеством великий русский писатель Максим Горький подтверждает эту некогда высказанную им мысль. Напевно, ритмично, музыкальная речь его произведений. Как часто прибегает Горький к образным сравнениям из мира музыки. Мира, который ему не только хорошо знаком, но и близок, дорог, понятен. В рассказах, очерках, повестях, романах, пьесах писателя звучит музыка. Зачастую она неотъемлемая часть сочинения, соучастник происходящих событий, существенное дополнение к образу героев. Именно музыка раскрывает душу Забара Лойко, вольного цыгана с его любовью к красавице Раде в рассказе «Макар Чудра».
3: «Проведет, бывало, по струнам смычком»,
2: рассказывает о Лойко цыган, что стережет по ночам коней своего табора.
3: «И вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз, и замрет он, услушая. И плакать, и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи, и вдруг, эй! Громом гремит вольная живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под эту песню».
2: Заканчивает Горький этот рассказ так.
4: Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган – Лойко, Забару и Раде.
2: Природа у писателя, как живое существо, говорит музыкальным языком. Скорбно откликается море на гибель двух неуступчивых сердец. Гудят свои песни великаны-деревья, преграждая путь людям, которых ведет к свету и солнцу Данка, главный герой рассказа «Старуха из Иргиль». Грозной песней о гордой птице прогремит и море в песне о соколе. Весь словно пропитан музыкой и роман Горького «Жизнь Клима Самгина». Вот дружно запевают грузчики знакомую дубинушку. Да так весело, задорно, так непривычно. Звучат со страниц романа и романсы композитора Михаила Глинки «Не искушай меня без нужды и уймите с волнения страсти». Находит свое место в произведениях Горького и городской фольклор. Стонет сизый голубочек, не для меня пришла весна, кольцо души девицы я в море уронил. Эти и другие жестокие романсы незримо вводят нас, читателей, в атмосферу городского мещанства, в жизнь и нравы обывателей тех лет. Удивительным образом, как будто оживают под волшебным воздействием пера великого писателя и музыкальные инструменты. Инструментальная музыка, так же, как и песни, теснейшим образом связана с произведениями Горького. Поют ли его персонажи или играют на различных инструментах, автор с таким поразительным пониманием музыки вводит нас, читателей, в этот увлекательный мир, что кажется не описание, сама музыка оживает в его строчках. Читая очерк писателя «Ярмарка в Галтве», как будто слышишь веселые звуки украинской сопилки. А потом вместе с толпой молчаливых людей слушаешь игру на гармонике слепого старика. А вот как описывает Горький игру на мандолине в романе «Фома Гордеев».
4: «Тихо плыли звуки струн. Странные такие звуки. Они точно смеялись тихим, невеселым смехом. Жаловались на что-то и нежно трогали сердце. Точно просили внимания и не надеялись, что получат его».
2: Так можно говорить о живом существе. И так воспринимал писатель, казалось бы, неприхотливый инструмент – мандолину. Необычайно живо в том же романе описывает Горький игру военного оркестра, выступавшего в честь пуска нового парохода. Читаешь и, кажется, слышишь.
4: «Свист флейты, резкое пение кларнетов, прямое рычание басов, дробь маленького барабана и гул ударов большой».
2: И невольно соглашаешься с автором, что вся эта музыка в сочетании со
4: вздохами машины и шумом пароходных колес, скорее всего, похожа на дикую песню зимней вьюги.
2: Оркестр воспринимается Горьким как некий организм, составные части которого наделены индивидуальными чертами. В звучании оркестра автор четко различает тембры каждого из инструментов, неповторимый характер их речи.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Мария Киселева Чехову. Октябрь 1887 год. Бабкина. «Хотя я и благодарила уже вас, добрейший Антон Павлович, за книгу в письме к вашей милейшей сестрице, но, пожалуй, поблагодарю еще раз. Рецензию прочла и нахожу, что Буренин и я, мы оба правы. Хвалить вас должно, но и ждать от вас лучшего, в смысле размера рассказов, можно. Вы пишете, что у вас ни денег, ни здоровья, ни радостей. А слава? Чего вам еще нужно? От вашей головы идет такое сияние, что нам, бедным, приходится щуриться. Да вдобавок еще и ощущать сильный недостаток всех поименованных вами благ. Кто же счастливее? Денег не синь пороха, здоровьем все расклеились, а радости очень сомнительного свойства. В перспективе у вас сирот с хвостами, а у нас даже Тышечка в шапочке уезжает. Гаврила с женой уже уехали на родину погостить, а мы едим одни битки, которые валяет Надежка с помощью Заики Ивана. Чего они толкут туда, одному Богу известно, и глотать жутко. До свидания, рецензию сохраню. Но что-то плохо надеюсь, чтобы вы сами взяли ее зимой. Рука невыносимо болит, работать почти не могу. Всем поклон. Мария Киселева».
0: Мария Киселева сотрудничала в детских журналах. Антон Павлович редактировал ее рассказы, давал советы и указания, помогал печататься. В письмах Чеховой к Киселевой содержится много интереснейших мыслей о литературе, о работе писателя. Кроме того, Чехов был очень дружен с семьей Киселевых и обожал их детей. Некоторые обстоятельства из жизни Киселевых в старом дворянском гнезде Чехов использовал в своем рассказе «У знакомых», а позднее и в пьесе «Вишневый сад».

0: читает ли?
1: Пообщаться с ней. Они занимаются сбором информации. То есть, по факту, они проводят такую же работу, какую проводит и музей. Наши лекторы — это тоже исследователи, которые также проводят эту работу, изучают темы, на которые они будут говорить с нашими гостями, с гостями нашего фестиваля. И отбор участников этого фестиваля велся очень жесткий, потому что мы хотим не просто показать стилизацию традиционной культуры, этого сейчас очень много, это можно встретить везде, мы хотим показать именно вот эту традиционную культуру.
2: Подлинную,
1: аутентичную, потому что любая стилизация, она все-таки должна выходить из знания подлинной традиционной культуры, чтобы правильно и грамотно ее стилизировать в будущем, и люди в первую очередь должны познакомиться с ней напрямую, а уже потом выбирать для себя то, как она будет входить в их жизнь.
2: Но ведь даже научный подход, Юрий Владимирович, предполагает какую-то интерпретацию. Невозможно вот так вот абсолютно объективно воспроизвести, скопировать то, что звучало, то, что танцевалось, исполнялось 100-200 лет назад. Хотя это, наверное, передается как в устной традиции от бабушки к бабушке, там, к своим внукам. И это же живет в современной деревне, как я понимаю, поскольку до сих пор экспедиции же продолжаются.
3: Да, экспедиции продолжаются. К сожалению, материалы для экспедиции, для сбора становятся все меньше и меньше.
2: А это что, носители этих традиций уже как-то
3: уходят, конечно,
2: да?
3: Молодежь уезжает в город работать. Но это процесс и по всему миру ведь идет такой. В той же самой и в Европе, там и в Азии, там тоже идет урбанизация, города разрастаются, количество населенных пунктов на селе, в деревне уменьшается. Это процесс, наверное, неизбежен, хотя, конечно, очень жалко.
2: Хотя сейчас мы наблюдаем и обратный процесс. Фермеры едут, семьи, я знаю, нижегородцы, предприниматели, москвичи, сколько бросают бизнес, уезжают, открывают там свое фермерское хозяйство и
3: так далее. К сожалению,
2: я
3: не видел ни одного фермера, который бы там делал какое-то свое дело и сопровождал это исполнением традиционных песен. К сожалению, никогда я этого не видел. Может быть, где-то и есть, но я это не встречал. Носителями осталось пожилое поколение, серебряное, так называемое. Вот, и, ну, все равно еще есть. Мы ездим, вот тот же вот ансамбль «Светисвет». У нас была, например, в позапрошлом году совместная, и в прошлом году была совместная экспедиция, и в позапрошлом была совместная экспедиция, причем, что самое интересное, вот у нас со «Светисветом» была совместная экспедиция в Ветлужский район, где мы проехали довольно-таки большое количество деревень, нашли уникальных исполнителей, но там еще есть в деревне Скулябиха коллектив «Веселые соседи», очень самобытные. Самое главное, вот они самые настоящие. Вот пускай вот городские все фольклорные ансамбли, да простят меня, они, да, но все-таки они живут в городе, и как ни крути, они уже имеют городской налет. А эти живут там, и они самые-самые настоящие. И вот они тоже будут участвовать у нас на фестивале.
2: Ой, как замечательно. Вот про это я и говорю, потому что мы, городские люди, как бы мы не были погружены в традицию, как бы мы ее хорошо и долго не изучали, все равно вот этот налет и вот эта городская наша жизнь, она уже и в крови, и восприятие меняется, и оно проявляется через, в том числе, исполнительскую культуру. Здорово. Это, наверное, такая ценность этого фестиваля. А я вернусь к лекторию, к научно-просветительской части, да, фестиваля. Вы упомянули, Мария, что приглашены ученые-этнографы. Они проведут целый цикл лекций. Давайте расскажем нашим слушателям, какие будут темы, кто эти лекторы, откуда они.
1: Открывает наш лекторий новгородский историк, кандидат философских наук Даниил Карпчунов с темой «Русская идентичность в 21 веке». Он нам будет рассказывать о том, из чего складывается феномен «русская душа» и что объединяет потомков всех племен, которые проживают на территории, в том числе России, что их объединяет и что влияет как раз-таки на вот эту русскую душу, на этот феномен. Поговорим об этом очень подробно. А затем, следом за Даниилом Крупчуновым, Наталья Дукантони выступит, основатель творческого пространства «Лев и Вишня». Они находятся в Граце.

0: Они тоже гости нашего фестиваля. Они приедут к нам, будут проводить у нас интерактивную, иммерсивную программу. И вот сама Наталья Дукантони, она расскажет о том, как происходит в современном мире взаимодействие с традицией, через что это происходит, как они это реализуют как раз-таки на примере своего проекта «Лев и вишня». Следующей лекцией будет лекция нашей коллеги с Щелковского хутора Ольги Николаевны Липаевой. Они совместно с психотерапевтом Сергеем Прочевым поговорят о женских архетипах в сказках. И как раз-таки о пути от жертвы к героине на примере сказки «Безручка». Такое тоже современное, довольно модное прочтение с включением психологии. А завершает наш лекционный блок лекция ученого секретаря Нижегородского музея-заповедника Марии Петровны Грачевой, которая расскажет нам про кисель, что это и ритуальное блюдо, и фастфуд наших предков. Она поговорит с нашими гостями о рецептах, о том, кто такие кисельники, где они проживали в Нижнем Новгороде. И еще расскажет, конечно же, о кисельницах, о специальных формах, в которых этот кисель делали, и об их, в том числе, обрядовом значении. И еще одна лекция у нас тоже будет. Она будет у нас проходить в соседнем кинолектории в Манеже. Это граммофонные истории, русские романсы. Но о ней подробно расскажет Юрий Владимирович, который будет ее проводить. Но это тоже наш лекционный блок в том числе.
1: Да, обязательно поговорим на эту тему. А я вот про кисель, как только что заговорили, вспомнила свое детство, деревню, бабушку. Поминки, кстати. Обязательно на поминках мы кушали, не пили, а кушали этот кисель, он разрезался. Не помню, там в каких-то больших формах все это мы разрезали и каждому в тарелочку накладывали. Обязательно нужно было не только кутью, да, попробовать, но это вот какое-то такое обрядовое, видимо, действительно блюдо было. В городе, например, у нас никогда на поминках не предлагали кисель, вот тот самый. Будет интересно познакомиться с этой традицией. А кому вы рекомендуете посетить лекторий? На какой возраст рассчитано? Кому будет интересно и понятно?
2: Ну, вы знаете, это будет интересно всем, кто не потерял корней, кто себя мыслит, кто себя мир ощущает, как человек, который здесь родился, у которого здесь жили на территории нашей страны предки, вот, который чтит их память. Вот этим людям, я думаю, их большинство, правда, не все об этом догадываются, но в глубине души каждый чтит своих предков, кто-то меньше, кто-то больше, и я считаю, что это будет полезно всем, даже если человек, который далек от истории, далек от этнографии, там где-то в айтишных мирах, может быть, он живет, ему все равно будет очень полезно прийти на этот фестиваль, чтобы почувствовать, что он является частью громадного русского этноса.
1: Да, часть этого древа. И, наверное, даже если ты осознанно никогда не чувствовал себя причастным к этой традиции, она тебе была чужда, возможно, то это можно, наверное, почувствовать. И фестиваль как раз и дает возможность такого подключения эмоционального, не только интеллектуального, да, там, ну, пусть мне пока это чуждо, на лекцию не пойду, но если он услышит исполнение каких-то песен или попробует даже какое-то блюдо. У вас есть интересная такая программа, изюминка, я думаю, это фестиваль «Экспедиционное застолье» называется. Вот именно там, да, включена даже дегустация, дегустация под исполнение песен. Вот расскажите, что там такое будет.
0: Да, вообще изначально, когда мы планировали эту программу, задумывали, она действительно была экспедиционным застольем, но по мере того, как мы разрабатывали, писали сценарий, договаривались с коллективами, которые ее будут проводить, мы предлагали нескольким, вот как раз согласились «Лев и вишня» провести именно в том формате, в котором вот мы в итоге хотели. Программа подразумевает, она стала немного шире, чем экспедиционное застолье. роли, но действие ее будет тоже происходить за деревянным столом в Еловом сквере в Нижегородском Кремле. Такое уединенное место. Вот за этот стол наши гости вместе с коллективом «Лев и Вишня» сядут. Они смогут, гости, задать участникам коллектива вопросы, которые их интересуют, вопросы о традиционной культуре, о том, как она живет в современном мире, о том, что ее формируют. Участники коллектива сами об этом расскажут. Можно будет с ними поговорить, можно будет послушать песни традиционные в их исполнении и даже присоединиться к этому исполнению. Это не возбраняется, наоборот. Это очень будет похвально. Также участники коллектива привезут костюмы. Опять же, это будет не стилизация современная, это будут реплики, которые шиты по образцам традиционным. Их можно будет примерить на себя, можно будет в них сфотографироваться. И вот все вот это действие, оно как раз завершится обедом, легким летним окрошкой на квасе, пирожками и морсом. То есть вот в такой непринужденной летней обстановке в тени деревьев в Нижегородском Кремле можно будет как раз проникнуться традиционной культурой.
1: Да, и сразу представить себя где-то в далеком детстве в гостях у бабушки
0: в деревне. У бабушки, да, у соседей.
1: Я думаю, это отзовется абсолютно у каждого человека. Да. Здорово. Действительно, вот эти ансамбли, которые у вас принимают участие, это и «Светит свет», это и «Синий лен», и «Птица жар», да, у вас также запланировано. Да, действительно, их выступления, они впрямую помогают соприкоснуться с традицией, поскольку они через свой образ, через манеру исполнения, репертуар, да, то, что они исполняют, показывают, это вот действительно живой фольклорный материал, который они собирают во время своих экспедиций по Нижегородскому краю. А вопрос такой назревает. А как думаете, вот такой фестиваль этнографический, который у нас совсем скоро будет, поможет вернуть фольклору его заслуженное место в трендах? Вот поможет ли понять человеку русскому, что наша уникальность, наша история, наши корни, наши традиции делают нас нами?
2: Это, в принципе, была всегда одна из задач нашего музея-заповедника. Ведь дело в том, что вот к созданию такого масштабного фестиваля мы шли очень долго. У нас же всегда были такие мини-спектакли, иммерсивные экскурсии на различные религиозные праздники. Ну, а сейчас это вот просто выплеснулось в такой огромный масштаб. На самом деле, я очень надеюсь, что... Вот, знаете, у Гумилёва есть замечательное выражение, что на Куликовскую битву пошли москвичи, тверичи, псковичи и так далее, вернуться туда русскими. Куликовская битва — это был очень такой переломный этап, да, когда вот разрозненные княжества наконец-то поняли, что они принадлежат к одному этносу. И я очень надеюсь, что те, которые уйдут с фестиваля, уйдут более русскими.
1: Да, здорово. Интересно, аналогии вы придумали. Действительно, я еще, будучи школьницей, никогда не понимала, почему Куликовская битва еще там почти 100 лет до свержения, окончательного свержения ига, она считается вот победой над татарами. Вот в этом смысле, да?
2: Это
1: она...
2: нет, это победа не над... это осмысление, что мы сильнее Великой Степи. Я скажу больше.
1: И мы сильны, когда мы вместе, когда мы едины. Вот в этом наша была победа. Вот это осознание на уровне вот всего народа.
2: Народ осознал, что он сильнее зла, которое идет из Великой Степи.
1: Вот как все взаимосвязано. История наша, традиция, и вот фестивали, и ваш музей это все инициирует и проводит. И слава богу, дай бог, чтобы вот эти все смыслы, они... как-то откладывались в сознание наших нижегородцев и гостей. Я думаю, что хороший вы сделали ход, что организовали именно в Кремле этот фестиваль, потому что, наверное, это не ново, когда такие этнографические программы с реконструкцией обрядов, с исполнением вот такого живого подлинного фольклора. Мы вспоминаем сразу наш музей-заповедник «Щелковский хутор под открытым небом». Там что-то похожее происходит. А здесь, в Кремле, здесь есть возможность, наверное, оказаться абсолютно случайным людям. Ведь в Кремль мы приезжаем просто погулять. На этом у вас как-то было
2: совершенно
1: выбор площадки связан как-то,
2: знаете,
1: с этим?
2: Это логическое, угу, не завершение, конечно, но это логически простроено. Почему? Потому что вообще всю историю Кремли это защитники, воины. У нас же там даже есть такая программа «Нижегородский Кремль. Грозный воин». И также все остальные Кремли России, они защитники, воины. Вот. Но этнография, по большому счету, это защита душ людей от скверны. Так.
0: Я бы еще хотела добавить, что Кремль, он был не просто центром города, он был еще и центром культуры всегда. То есть это,
1: духовным центром
0: центром, центром культуры для людей. И вот сейчас для нас, ну, он больше ассоциируется с административным центром, но он по-прежнему все-таки остается и центром культуры. И поэтому в том числе мы поддерживаем его в этом статусе такими мероприятиями.
2: А если еще проще сказать, вот приходите в Ивановскую башню, посмотрите на макет Кремля, да?
0: Да.
2: И вы не увидите там большого количества административных зданий, там домов губернаторов, все. Нет, там полно обыкновенных домов, где жили люди, которые соблюдали традиции, которые пели песни, которые рождались, умирали. И все это было на территории Кремля, понимаете?
1: Вот. Кремль и таким и был, да, как вот как городом. Кремль же это город в изначальном своем понимании.
2: Да, да, да. То есть там жили вот эти традиции. Mm-hmm. Понятно, что потом уже с течением времени Кремль стал административным, никто там не живет и прочее. Но там же это все было. А ведь это никуда не ушло. Это где-то рядышком.
1: Да, здорово. Юрий Владимирович, у меня будет вопрос персонально к вам, да? Я знаю, что в музее-заповеднике собрана при вашем активном личном участии очень большая коллекция граммофонов. Причем эти экспонаты работающие, эти экспонаты принимают очень часто участие в открытии разных выставок, и вам как-то удается вписать граммофон, его историю, пластинку в разные темы. Это всегда так органично, это всегда очень эффектно. И в этой программе, культурной программе фестиваля, также участвует граммофон. Называется это интерактивная программа «Граммофонная история». Расскажите нам, какие истории услышат посетители, о чем вы хотите рассказать.
2: Ну, здесь мы хотим акцентировать внимание на тех русских песнях или романсах, которые считаются народными. Но за подавляющим большинством народных, истинно народных песен стоит автор, который когда-то это написал. Самые, я считаю, удачные романсы, те, которые много раз переделывались, там на разные мотивы, может быть. Некоторые романсы дожили до нашего времени вообще в неприкосновенности и с этой мелодией, и с этими же словами. Ну, вот я, например, очень люблю романс «Утро туманное», «Утро седое», и очень много я у кого спрашиваю, знаешь, такой, конечно, «Утро туманное», «Утро седое». Вот. А кто автор? Оп, и все, и ступор. Оказывается, автор Иван Сергеевич Тургенев. Да ладно, да вроде как он только писатель. Да нет, почему же? У него довольно-таки есть много хороших стихов, а вот эти стихи стали бессмертными. А уж если спросить, а кто автор музыки? Ну, это, я, по-моему, только от профессионалов. Вот что ответ, что это майор Эраст Абаза, герой Севастополя. Вот, никто практически не знает. Или же, например, уже взять не романс, например, а песню, да, которую на цитаты, что врагу не сдается наш гордый варяг. А кто автор? Оп. И опять молчание. Так это даже на пластинках, на граммофонных писалась старинная матросская песня. Но на самом деле автор есть. Это австрийский журналист Рудольф Грейнс. Перевела эту песню Елена Студенская, а музыку написал Алексей Турищев.
1: Ну вот эти вещи, которые вы рассказываете, они же все равно не лежат вот так на поверхности. Вам же тоже, наверное, как-то пришлось что-то поработать.
2: Конечно, это наше научное исследование.
1: Это тоже вот часть научного, да, труда.
2: Почему я люблю наши граммофонные истории? Потому что это постоянный поиск. Вообще история граммофона – это история, вытертая эластиком. Вы нигде не найдете какого-то крупного систематического труда, да, который бы объединял в себя историю ранней звукозаписи, плюс пластинки, плюс вот такое вот все. Вот, и приходится здесь информацию собирать по крупицам. Это очень интересно. Ну и так как это забыто, очень, наверное, приятно все-таки людям об этом рассказывать, да.
1: А как с темой фестиваля связана вот эта история с обнаружением вот таких авторов у этих произведений, да?
2: Так нет, это же все просто, потому что, по большому счету, вот эти все произведения, они уже считаются этнографическими. Это уже этнография. Так, и вне зависимости от того, на каком ты нашел это носителе, на живом носителе, то есть записал, как человек исполняет, либо на цилиндре от фонографа, либо на пластинке дореволюционной. Вот так.
1: Мы услышим это прямо с пластинок?
2: Прямо с пластинок,
1: прямо вот
2: да.
1: Так.
2: Прямо с пластинок.
1: С шипением.
2: С шипением, со щелканием. Именно вот с этих вот граммофонных пластинок.
1: А есть у этого какой-то особый вкус, шарм, вот воспроизведение именно вот с таких носителей?
2: Конечно, есть. Но вот если мы возьмем исполнителей, которые ушли из нашей жизни там в 30-е годы, ну хотя бы того же самого Федора Ивановича Шаляпина, мы настоящего Шаляпина можем услышать только с граммофонной пластинки. Настоящего Шаляпина. Потому что Шаляпин на виниле, на магнитофоне, а уж особенно в цифровом, это уже вычищенный Шаляпин. Есть особая технология, когда вот переписывались с шеллаковых пластинок, переписывались вот эти произведения, там технология реставрации всегда воровала, да, кусочки голоса. Ну, без этого, конечно, нельзя было бы убрать шипение у граммофонной пластинки, вот это щелканье, да. Там реставраторы проделывали огромную работу, вот. Но все равно голос уже получается немножечко выхолощенный. А здесь, на подлинных граммофонных пластинках, мы услышим действительно исполнение, которое было 100 лет тому назад.
1: Здорово. Где мы это можем услышать? На какой площадке?
2: В манеже Нижегородского Кремля.
1: Чудесно. Давайте продолжим разговор про постановки. То есть у нас мы поговорили про выставки, будут экскурсии, да, в течение дня проходить. А еще интересная постановка. Расскажите, Мария, пожалуйста, про эту постановку, да, «Очарованный миром» она называется, по сказке нижегородского писателя Сергея Васильевича Афонишина. Почему именно Сергей Васильевич стал таким культурным символом нашего этнографического фестиваля, и что это будет за постановка? Это специально написанная пьеса?
0: Да, специально к фестивалю совместно с режиссером-драматургом нижегородским, с Денисом Орловым была написана пьеса «Очарованный миром», и по ней сейчас ставится спектакль. Почему был выбран именно Сергей Афонишин? Все, наверное, знают вот эти легенды о Дятловых горах, о Белой башне, о том, как олень стал символом Нижнего Новгорода. И вот эти легенды, они как раз-таки принадлежат перу художественной обработки Сергея Афонишина. В его интерпретации в основном все их знают. И поэтому был выбран этот человек, чтобы показать на фестивале в том числе и вот эту легендарную историю Нижнего Новгорода. Это уже второй спектакль, который мы делаем с Денисом Орловым. В прошлом году он писал для фестиваля «Победы» пьесу и ставил же по ней спектакль по мотивам жизни, творчества фронтовика, поэта Сормовича Виктора Авдеева. Спектакль назывался «Как небо, душа безмерная», и у нас эта постановка прошла несколько раз. Премьера была как раз на фестивале 4 мая, а затем мы показывали его в июне, 12 июня, 22 июня, и в заключение на конференции «Кремле России» в годы Великой Отечественной войны, это было уже в октябре. И вот мы продолжили сотрудничество с Денисом Орловым. В основу легли материалы как раз научно-исследовательской работы нашего научного сотрудника, а уже художественная обработка, она как раз принадлежит перу режиссёра-драматурга, и постановка тоже его авторская. Всех секретов я раскрывать не буду, потому что все-таки спектакль нужно смотреть со сцены и вот эту всю атмосферу прочувствовать на себе, но точно могу сказать, что знакомые с детства сюжеты обретут новую жизнь на сцене нашего фестиваля.
1: Было, по-моему, сегодня упомянуто, что 7 локаций, 7 площадок будет задействовано. 8. Даже
0: 8.
1: Больше.
0: 8,
1: да. 8. Вот как будет организовано посещение всех этих фестивальных площадок, локаций? Будет ли нужна предварительная регистрация? Расскажите вот про это. Угу. Как маршрут выстроить посетителям?
0: Предварительная регистрация нужна будет на экскурсии, на лекции и на интерактивную программу, где песня льется, там легче живется. И также на мастер-классы и лекции, которые пройдут в Манеже на выставке «Собор святых». Там регистрация осуществляется на сайте нашего фестиваля, на странице сайта нашего фестиваля museifest.ngiams.ru. Количество билетов ограничено, поэтому все желающие должны поспешить занять места на тех программах, на которых им бы хотелось побывать. А вот, например, главная сцена, естественно, ярмарка мастеров, детская площадка «Детинец», где будут проводиться народные игры, фотозона, выставка фотозона «Наличники». А вот эти все локации, они будут работать в свободном доступе, туда можно будет прийти в любое время, посетить их, и если подошло время к другим, например, заявленным событиям, можно будет уйти от той же сцены, а потом снова к ней вернуться. Сцена у нас работает весь день с 12 часов до 7 часов вечера. А в конце мероприятия в 6 часов на площадке рядом с главной сценой у нас пройдет настоящее молодежное гуляние «Вечерка».
1: Вот это интересно. Можно поподробнее об этом рассказать?
0: Да. Молодежное гуляние «Вечерка» для нас проводят наши партнеры, наши друзья. Это товарищество «Вечерняя Москва», как раз-таки столица. Они к нам приедут. Это будет самое настоящее такое традиционное гуляние с песнями, частушками, танцами под аккомпанемент народных инструментов. И вот оно проходит в конце, то есть в течение дня человек, который решил, я надеюсь, что это каждый нижегородец будет, кто будет в городе 4 июля, решил провести этот день на фестивале народной культуры, вот он будет ходить, изучать, впитывать в себя секреты народных промыслов, слушать наших лекторов, смотреть наши постановки, слушать фольклорный этнографический ансамбль.
1: А также угощаться.
0: Угощаться, да, за целый день он напитается этим всем, а потом придет на вечерку в 6 часов в главной сцене, и вот там уже сможет погулять так, как раньше в деревнях гуляли наши предки. Потанцевать, попеть и проникнуться вот этой традиционной культурой полностью. То есть в 7 часов вечера человек выйдет уже традиционно русским из Нижегородского Кремля.
1: Это только для молодежи вы советуете?
0: Нет, почему? Возраст не главное. Главное быть молодым душой и хотеть погулять на таком мероприятии.
1: Я вспоминаю свои совсем юные годы и вспоминаю ансамбль «Светит цвет», который также участвует. А в «Вечерке», кстати, он будет принимать участие?
0: Нет, «Светит цвет»,
1: другие,
0: да,
1: другие. И я помню, было молодежное наше объединение, и вместе вот с этим фольклорным ансамблем мы проводили вот похожие вечерки. И неизгладимое впечатление оставило это время, потому что народные танцы, они нас обучали. Причем это все так легко. Вот я почему делюсь своими впечатлениями, да, юности? Это очень все быстро запоминается. Буквально вот тебе показали два прихлопанного притопа, что-то там в паре, что-то в хороводе, игры, вот этот ручеек, еще что-то. И когда ты еще так скромен в душе, робкие взгляды на молодого человека бросаешь, и тебе еще очень стыдно, может быть, проявить свои чувства, в них признаться. А вот этот хоровод, вот эти танцы, когда пары меняются, дает возможность как-то и присмотреться и юношам, и девушкам друг к другу. Вообще-то наша культура русская, она такая и целомудренная, и она и такая наша, что ли. Вот, отзывается очень в сердце каждого человека. И, уважаемые гости, а что вы скажете слушателям, которые... поставить себе такую задачу максимум, посетить все, что включено в программу фестиваля. Возможно ли это, по силам ли и нужно ли вообще ставить себе такую задачу?
2: Нет, ну вообще невозможного в этой жизни нет. Нужно всегда себе ставить высокую планку, так? Ну, как, знаете, плотники говорят, ты, говорит, делай хорошо, плохо само получится. Вот, так и здесь. Ну, конечно, нужно надеть удобную обувь, чтобы не устать, одежду такую, да, полупоходную, я бы сказал. Вот, и если кто испытывает вот такую этнографическую духовную жажду, может, конечно, посетить очень много.

0: лекций, пару интерактивных экскурсий, ну, как, чтобы не очень устать, но и не дать себе очень сильно отдохнуть. Вот как-то так.
1: А, кстати, про экскурсии, вот, в нескольких словах, какие это будут экскурсии и темы?
2: У нас будет экскурсия «Старый Кремль. Грозный воин», про то, как жили в Кремле XVI века и про то, как его защищали. В конце участники смогут пострелять из лука.
1: Ой, как здорово.
2: А, да, это
1: костюмированная какая-то.
2: Да, это костюмированная программа. Ведет девушка в традиционном костюме и сопровождает вот все, в том числе, такими традиционными элементами эту программу. Также будет программа интерактивная с мастер-классом «Нижегородские искусники», где можно будет послушать про нижегородских мастеров, про традиции и также слепить себе из глины поделку небольшую коня, которая станет украшением или ключей в качестве брелка или украшением для сумки в будущем. И еще одна программа, которая разработана была специально для нашего фестиваля, мы ее запускаем и надеемся, что в дальнейшем она у нас также приживется в нашем списке программ, это «Деревья в славянской традиционной культуре». И вот на этой программе наш экскурсовод поговорит с гостями о том, какую роль играли деревья, растения в традиционной культуре наших предков, как они участвовали в том числе в культуре заговоров, вот в такой плоскости. И почему вот одних растений, например, боялись, а к другим относились с почтением. Пройдет это также на территории Кремля и на примере тех растений, деревьев, которые растут у нас в Кремле.
1: Ну и, наверное, завершающий вопрос. Что вы, как организатор, инициаторы вот этого фестивального события, от него ждете в первую очередь? Каких результатов?
0: Большой посещаемости. Конечно, чем больше будет народу, тем, наверное, нам всем легче будет работать.
1: Уберемся всем вместе?
0: Да, уберемся, конечно, да, уберемся в тесноте, да не в обиде. Вот, конечно, хотелось бы потом откликов в виде отзывов на нашем сайте, там, в наших социальных сетях, чтобы люди написали. И пускай, если что-то кому-то не понравится, тоже бы с удовольствием почитал, потому что все равно это, хоть и, например, если отрицательный отзыв, для тебя это положительный опыт. А когда пишут отрицательные отзывы, значит, есть о чем задуматься. Ну, конечно, хочется отзывов положительных. И действительно, хочется, чтобы люди, которые побывали, увидели музей с другой стороны. Сейчас мнение о музее меняется. В самом начале нашего разговора мы сказали о том, что музей давно уже выплеснулся за рамки экспозиционных залов, за рамки витринные. Нам там тесно, нам хочется гулять на улицу, в экспедиции. Ну, в общем, жить полной жизнью для сохранения культурно-исторического наследия.
1: Да, замечательно. Жить живой жизнью, настоящей, подлинной, не виртуальной. И как раз вот такие фестивали дают для этого прекрасные возможности. Уважаемые наши слушатели, приглашаем вас на фестиваль, этнографический фестиваль «Народная культура фест», который состоится 4 июля с 12 до 20.00. Ждем вас в Кремле. 7 разных локаций, разные форматы взаимодействия с культурным наследием Нижегородского края. Нас сегодня знакомили гости этого эфира, генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов, старший научный сотрудник Мария Булатова. Пришло время прощаться. Спасибо, уважаемые гости, вам за беседу. Я, Марина Дружкова, с вами прощаюсь. Всего доброго. Встретимся на фестивале 4 июля.
0: До свидания. Приходите, у нас все по-настоящему.
3: От чистого истока.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.